0: Бежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: СВХ+.
1: Были мы на краю, с нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль, с тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но сложись по

0: прости навсегда.
1: СВХ плюс.
0: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная. Качается. Я сильно пью.

В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе. Близко поставь.

0: твоя музыка. Которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: СВХ+.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
2: Июнь на плюсе.

СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow! Лето. Лето. На плюсе. СВХ Плюс.

0: Ранее для всех.
1: Добрые глаза часто за слабость принимали.
0: Только хиты.
2: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
2: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая...

0: Возьми телефон.
1: Слышишь комара?
2: Нет.
1: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
3: Лето на плюсе.
4: СВХ плюс.

которую слушаешь ты. Скажи, bye, bye. На радио, которое слушаешь.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Проверил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Но ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Лето.
1: Лето,
0: которое можно слушать.
2: Лето.
3: Лето.
2: На плюсе.
4: Лето на плюсе.
5: Вечериночка.
2: СВХ плюс.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей утро.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: Только ты на плач, раненое сердце.
0: СВХ плюс.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето на плюсе.
3: Лето на плюсе.
2: СВХ плюс.

0: Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето. Лето на плюсе.

СВХ плюс. Твоей душа от потери. Верю я, ты тоже верю. Наступит день, уйдет печаль. Придет ведь. Музыка, которую слушаешь ты. У нее глаза. Два бриллианта, три карата. Локоны ее. На радио, которое слушает тебя. Я словно замираю. СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Riekstiem un žāvētiem augļiem 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Только три дня с 11 по 13 июня в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику «Биодерма», «Институт Эстедерм», «Виши» и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки «Провизор», «Моллерс», «Натео», «Фьорд» и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio. Optika.

для всех. Только хиты. Твоя музыка.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полезной программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Tenamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
0: Cūka!
4: Vista!
0: Ņemam abus!
4: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
0: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
4: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
0: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
4: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
5: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
6: Skaistu.
5: Gaumīgu.
6: Gaumīgu.
5: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
0: Jāņos!
1: Jāņos, Jāņos!

лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка

0: СВХ плюс.
1: Сегодня погоду в Латвии будет определять циклон. Утром и днем, начиная с юга страны, будут идти дожди, местами сильные, с грозами. Во второй половине дня и вечером в центральной и восточной части Латвии возможны особо интенсивные ливни, град и буря с порывистым северо-восточным ветром. Температура воздуха днем от 11-13 градусов Курзаме до 26 на юго-востоке Латгалы. Венспилс Лепая сегодня днем 13 градусов, Даугавпилс Резекне до 25. В Риге днем прогнозируют сильный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха большую часть суток будет колебаться около 15 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 7 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. В Латвии объявлено оранжевое предупреждение из-за надвигающейся бури. Госбюро по контролю за строительством вчера обследовало мясной павильон Рижского центрального рынка и запретило его эксплуатацию. Вооруженные силы США накануне вечером возобновили удары по целям в Иране. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В Латвии объявлено оранжевое предупреждение из-за надвигающейся бури. Оно будет в силе сегодня с 12 до 16 часов, сообщают синоптики. В центральных и восточных районах страны, в основном в Земгале, Видземе и Латгале, а также в Риге, ожидаются грозы с очень сильными ливнями и порывами ветра до 20-24 метров в секунду, а также градом. Местами возможен и крупный град. По мере развития ситуации информация о предупреждении может уточняться. За ней можно следить на сайте Латвийского центра среды, геологии и метеорологии. Информация об электробезопасности и действиях в случае перебоев с электроснабжением во время грозы опубликована на сайте Saddle & Stickles. Учитывая прогнозы синоптиков, Рижская дума настоятельно призывает жителей воздержаться от посещения парков и зон отдыха, в том числе детских площадок, и в целом не находиться на улице без крайней необходимости. Если погодные условия причинили ущерб, угрожающий здоровью и жизни людей, связи или общественному транспорту, жители просят звонить по единому номеру экстренной помощи 112. Госбюро по контролю за строительством вчера обследовало мясной павильон Рижского центрального рынка и по соображениям безопасности запретило его эксплуатацию. С сегодняшнего дня, 11 июня, павильон закрыт. Сегодня, после завершения оформления результатов проверки, Госбюро обещает сообщить более подробную информацию о своих выводах и решениях. Мэр Риги Вестер Кленбергс поручил исполнительному директору города срочно оценить ответственность руководства Рига с нами. Действовали ли они как ответственные хозяева и были ли своевременно выполнены требования, ранее выдвинутые Госбюро по контролю за строительством. Также Кленбергс предложит руководителю соответствующего комитета и ответственному за имущество вице-мэру Риги Эдварду Ратниксу разъяснить ситуацию рижанам. Сегодня состоится очередное парламентское заседание, на котором планируется рассмотреть новый проект закона об иммиграции, который существенно пересматривает действующее иммиграционное законодательство с целью усиления миграционного контроля и одновременно соответствия требованиям регламентов Евросоюза. Новое положение призвано снизить риск эффективной иммиграции и одновременно обеспечить четкие правила как для иностранцев, так и для государственных учреждений, говорится в аннотации к законопроекту. Сегодня депутаты Сейма рассмотрят вопрос о передаче в комитеты на рассмотрение пакета из 13 законопроектов, касающихся реформы надзора за потребительским кредитованием. Данный пакет законопроектов подготовили Минфин совместно с Банком Латвии. Суть реформы – передача функции надзора за небанковским кредитованием от Центра по защите прав потребителей Банку Латвии. Министерство экономики, Центра по защите прав потребителей, Ассоциация Финтех Латвия, а также отдельные кредиторы по-прежнему выступают против данного пакета законопроектов. Уже в 8 утра перед зданием Сейма соберутся участники пикета, требующие запретить в Латвии содержание кур-несушек в клетках. Пикет организован организацией по защите животных «Дзивная кубривиба» и состоится перед первым чтением в Сейме поправок к закону о защите животных. И последнее. Вооруженные силы США вечером в среду, 10 июня, возобновили удары по целям в Иране. Эти удары являются ответом на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана, отмечается в сообщении Центрального командования США в социальной сети X. Незадолго до этого новые атаки по Ирану анонсировал глава Белого дома Дональд Трамп. Под ударом американских военных вновь оказался юг Ирана. В ответ на новые удары Иран, по сообщениям СМИ, атаковал американские военные базы в странах Персидского залива и в Иордании, в том числе с использованием баллистических ракет. Кроме того, иранские военные объявили о полном закрытии Ормузского пролива. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

0: Друг, у тебя пошли усы. Я смотрю, не видел их раз, и привет.
1: Возьми свои слова обратно.
0: Я взял свои слова обратно, что с усами этими будем делать. Ты решил отращивать?
1: Ну, посмотрим, посмотрим.
0: Слушай, не делай этого. Ты,
1: да, ладно.
0: Да, еще рано, понимаешь?
1: Подождем.
0: Чуть-чуть еще рановато. Они еще, понимаешь, ну, вот, тебе, ну, скажи, сейчас будешь пытаться, они будут такие обрюзгшие еще пока. Рановато. Лучше подбрей их еще. И вот, ну, как вот человек любой, который начал где-то подбривать, потом понимает, что, блин, какой густота такая проволока щетина начинает расти у тебя. И тогда они будут веселее, конечно. А так, ну, когда такие...
1: Хорошо, еще подождем.
0: Еще немножечко. Еще чуть-чуть. Бонжорно, тутеньки. Наши прекрасные друзья, которые собрались сегодня у Камелька. Сегодня у нас 11 июня и четверг наступает. Один из наших самых любимых дней.
1: Да.
0: Понимаете, мы вычленили когда-то, что четверг, это вообще восхитительно. Ты вот, знаешь, какое в предвкушении. Это как вот-вот наступит лето. Четверг. Вот-вот наступит пятница.
1: И уже завтра.
0: Уже завтра. Ну, а сегодня у нас немножечко, я смотрю, ну-ка дай-ка я посмотрю, что у нас сегодня. Прогнозируется сильный дождь. Возможно, даже гроза по столице. Ребята.
1: Ой-ой-ой. Ну, такое себе,
0: да-да-да. Но у природы нет плохой погоды. Всякая погода, благо, дать.
1: Че, потом все нормально будет.
0: Естественно, укутаем всем плащи. Очень хорошо. Плащи. А еще офигенно, никуда не ходить. Вот.
1: Можно, это
0: кстати,
1: нравится.
0: Можно, кстати, и поработать сегодня. Немножечко попахать, да? Подзаработать там как бы.
1: Ну или сделать вид.
0: А возможно, сделать что-нибудь такое, что потом тебя вот в один погожий день, когда он, кстати, будет. Так себе погодка на ближайшее время. В один погожий день тебе что-то делать не надо будет. Ну, то есть, взять и съесть, как называют психологи, лягушку. Знаете, это что-то такое с утра сделать, что-то такое, ну, не очень приятно, ну, не то чтобы очень бы хотелось бы тебе, но и неприятно, и, блин, это так тебя вот... В общем, короче, ее съедаешь, и после этого ничего уже хуже у тебя не будет ничего. Это как вот бегом, когда бегал, вот, всегда любил говорить. Выбегаешь с утра на пробежку, и ничего уже гаже с тобой не произойдет в это. Хотя, когда бежишь, когда пробежал, когда возвращаешься домой, вот, и неважно, сколько ты пробежал, 1 километр, да, или десятку, или пятнашку. Вот, всегда одно и то же ощущение. Блин, какой молодец! Вот вообще, вот ощущение вообще класс.
1: Кайф. Все равно это кайф.
0: Вот, но единственное, что, конечно, пока это не вошло в привычку, вот, это нужно себя все-таки заставлять. И более того, когда еще и плохая погода, все равно тоже надо, как бы, все равно выходить. Потому что, когда бежишь, тебе пофиг дождь. Вот прям пофиг. Даже наоборот лучше. Лучше бежать в дождь, чем бежать в жару. Ну, или в тепло даже. Понимаешь? Вот. Это так себя надо, ну, себя так настраивать, иначе ты не пойдешь.
1: Хоть как-то освежаешься.
0: Конечно. Ну, и я могу сказать так, что касается, допустим, если ты уж на результат бежишь, то тебе точно лучше выбирать какой-нибудь такой дождливый моросящий дождь, вот, нежели бежать, когда у тебя такая хорошая погода, знаешь, когда хорошо фланировать.
1: Бежать и пить.
0: Ну, абсолютно верно, дружище. Ты вместе с воздухом захватываешь еще и влажность. Пить не хочется. Плюс ко всему еще, ну, я тебе скажу так, все свои самые лучшие, допустим, полумарафоны пробежал я, знаешь, когда?
1: Когда?
0: Плюс где-то 3, плюс 7 градусов и моросящий дождь. Потому что тебе кайфово
1: страшно
0: бежать.
1: Страшный ты человек.
0: Нет, это когда ты бежишь, это совершенно другое. У тебя и охлаждается, и увлажняется одновременно. Понимаешь?
1: Ладно, это удобно.
0: Потому что я один из тех людей, которые вот, ну, все свои самые лучшие полумарафоны, вернее, все свои полумарафоны я бежал не нарочито. Ну, то есть, так, сегодня я пробегу 22 километра, короче, чтобы на всякий случай. Чтобы точно уже полумарафон.
1: За тобой собака бежала.
0: Короче, нет, просто, значит, и выбегаешь, допустим, хочешь пробежать, ну, допустим, пятерку.
1: Угу.
0: А ты что-то пятерку пробежал, ты хорошо бежится, давай десятку. Хопа, а там уже, глядишь, 15.

0: что летний вечер, ну, так себе, на самом деле, когда у тебя плюс 25 на улице, бежится так себе. Ладно, кому не бежится, тому, значит, хорошо, что?
1: Лежится.
0: Абсолютно верно. Браво, браво, браво, дорогие друзья. Ну, мы, наша задача, конечно же, взбодрить, разбудить и сказать, давайте, поехали.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Так, ой, я со своей стороны, да, думаю, начнем сегодня с

0: Красного дня мальцам удачного дня, а девицам, красным девицам, что у нас, женского счастья девчинкам, вот, пожалуйста, а всем ягуарам, сегодня Всемирный день ягуаров, и обычно Иван-то знает, что сегодня за всемирный. Так вот, всем ягуарам успешно найти свои новые звезды. Звучит как бред наркомана. Ну, просто сегодня еще какой-то праздник, я знаю, что Всемирный день ягуара, что-то со звездами, ну, как бы...
1: Поиск новой звезды.
0: Поиск новой звезды. Ладно, хорошо.

0: идет по программе защиты свидетеля. На всякий случай, мы очень корректны в этом случае.
1: Вильгельм.
0: Значит, до выходных осталось совсем чуть-чуть, так что перед хорошим настроением, так сказать, надо кофейка жахнуть. А у меня за сегодня утречко задалось. Да. Пришла на работку, а я, между прочим, работаю в детском учреждении шеф-поваром. Значит, внимание. А у меня холодильник глюкнул и переключился на режим морозильника. Я, честно говоря, я удивлен.
1: Такое есть?
0: Да. Ну, видишь, мы же с бытовыми приборами связаны, да? Такого нет. Потому что ты, если ты бытовой чувак, то ты должен платить отдельно за морозильник. Например, хочешь морозильную камеру, плати. Вот, и хочешь холодильник бытовой, плати. Через 3 года все равно придется менять. Ну, такая сейчас ситуация.
1: Но все равно заплати.
0: Короче, холодильник глюкнул, переключился на режим морозилка, а там 300 яиц. Вот жду, пока растает. Посмотрю, что с ними будет. Так, ну, смотри, быстренько обратились мы к GPT.
1: Так.
0: Вопрос. Значит, поставил минус 20, яйца фактически промерзают насквозь. Они же наверняка промерзли насквозь. Значит, главное, проверяем, нет ли трещин после оттаивания. Размораживаем только в холодильнике. После разморозки используем в течение 1-2 дней. Вспоминайте трест, который лопнул. Помните, там, значит, промерзли все яйца у чувака? Ну, когда пока везли. Значит, лучше всего пустить их в выпечку, в омлет, сырники, блины, котлетный фарш. То есть там, где термин обработка. Если вдруг скорлупа лопнула, использую как можно быстрее после разморозки. Почему лопается скорлупа?
1: Почему?
0: Ну, ты замораживаешь. У тебя никогда... Ты еще не ставил пенное или шампунь в морозильник? Раздувает изнутри. А там же скорлупа, понимаешь?
1: Понял,
0: скорее всего. Значит так, если лопнула скорлупа, использую как можно быстрее после разморозки и только в блюдо, где яйцо полностью прогревается. Значит, главное... Проблема не столько в безопасности, сколько в качестве. Желток становится густым, желеобразным. Белок может расслоиться, а жареная глазунья получается не очень красивой. Короче,
1: это главная проблема.
0: В месиво опускай и как можно скорее используй. Так, другие, желаем удачи. Молодец. Так, Лёшка Везучий, салют, люди бодрые, гутен морген, маэстро, всем бодрый, донстак. Да, спасибо большое. Так, внимание, Вовулечка, внимание. Сегодня день рождения у Хью Лори. Значит, кто такой Хью Лори?
1: Доктор Хаус.
0: Это доктор Хаус. Ну, хромой диагност.
1: Обожаю.
0: А, блин, вот ты-то обожаешь. Значит, что с Хью Лори? Значит, чувак стал мировой звездой. Мы о нем поподробнее, ну, чуть-чуть попозже.
1: Еще расскажем.
0: А вкратце так, смотрите. Он, ну, сколько там сезонов? 10-15 сезонов. Дофига сезонов.
1: Много.
0: Он играет хромого доктора. Ну, и приходится, у него трость есть, да, у него там какая-то болезнь, какой-то инфаркт бедра. Типа по сценарию. И он, короче, должен хромать. Вот он хромал на протяжении 10 сезонов. И, соответственно, в концу уже съемок чувак реально имел проблемы. То есть нужны были ортопеды, чтобы, блин, исправлять. Потому что ты, знаешь, то, что ты симулируешь, вполне себе может к тебе и прилепиться.
1: Наигрался.
0: Реальная проблема. Я дверь открыл, а там Хью Лори стоит и тихо говорит. Вот вы 5 лет назад болели. Теперь мы догадались, чем. Значит, что мы помним по этому самому, по доктору Хаусу? Я, ну, вместе с женой мы в одно время так, блин, залипли, где-то в сезону 3, наверное, посмотрели, 4. Короче, все, что я понял, что все, что происходит с нами, это либо волчанка, либо аутоиммунная. Все.
1: Вот.
0: Благодаря, кстати, доктору Хаусу, как бы, многие стали отличными диагностами. Ну, такими диванными, но все-таки. Так, Ангелинка, привет, добрая. Если они слушают, прошу прощения, что напугала тех двух водителей, которым сегодня пришлось притормозить на Стахановском круге. Надо было просто бабульку спасать, которая шастала по внутренней стороне круга. И из-за этого, ну, я так понимаю, экстренное торможение произошло, и все остальные там просто
1: перенервничали.
0: Купила права. В общем, Ангелинка, считай, что с тебя снято все обвинения. Во-первых, бабулька превыше всего. А вот то, что там сзади мы ворчим, ну, это, так сказать, а это просто травма детская, психотравма. И все, либо волчанка, либо аутоиммунная.
1: Вот.
0: Молодец. Всегда. Вот попросить прощения, это всегда. Тем более, что у тебя было... Ты не просто так решила, а ну-ка я-ка на педальку тормоз, а потом акселератор, опять тормоз, пожалуйста. Нет, молодец. Так, адаптом карате до ЛККМ, привет. Наш главный каратист, наш главный тренак Евгений. Всем японская ОСУ передает. Мы рады, мы чувствуем, мы радуемся вместе с тобой.
1: Благодарим.
0: Новому дню, и радость наша не имеет никаких...

0: Австрия. Билеты в кассах Билеши Сервис.
1: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.
3: Обычное, обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Эквиваленты танкеру, заправленному свежим кофе.

0: Ну, поехали.
1: Люди бодрые.
2: Так, ребята!
1: Эко плюс.
2: Поехали вперед! Сегодня у нас 11 июньская утрица, и сегодня Ингус красавица, Майрис красавец и Видвудс. Видвуд. Это звучит как...
3: Видвудс.
2: Видвудс. Да, значит, 39 всего Видвудов у нас, между прочим.
3: Мальчишки одни.
2: А, что касается Ингусов, я, честно говоря, думал, гораздо более популярное имя Ингус. Ну, такое же. Ну, классическое, часто встречающееся, а всего 1900.
3: Всего лишь,
2: да. Майрисов и того меньше, конечно, но, допустим, Майрис, да, вот 851. Но я думаю, что Марисов

0: День неукротимой страсти у нас сегодня празднуется.
1: Ваша страсть неукротима, дорогой Олег Степаныч.
2: Держите ее при себе.
0: И свои усы тоже. Не суйте куда, не попадя. День поиска новой звезды. Ладно, день Жака и Кусто, друзья. Ну, а также Всемирный день ягуара. И это, товарищи, кошачье животное, большущее, может до 150 килограммов, так сказать, раскормиться.
2: Мяу.
0: 150 килограммов кошки, убийцы. Про него сегодня будет интересный рассказ.

0: Оскарами под водой. Значит, кстати, у человека и Оскар есть, и золотой
1: круг,
0: и Каннский фестиваль рвал на части. И при всем при этом, значит, товарищ, а мечтал изначально об авиации. Вот, но не задалось, не задалось. Большую подготовили интересную программу под него. Значит, про Хью Лори мы уже сегодня, ну, как бы, вскользь сказали.
1: Мистер Доктор Хаус.
0: Мистер Доктор Хаус, кстати, британец изначально. Он очень хорошо пародирует американский акцент. Вот, он стал не только актером, но и режиссером, и певцом, и музыкантом, и трехкратным лауреатом премии «Золотой глобус». Ай, Доктор Хаус к отцу пришел и спросил: «Кроха, папа, это хорошо, это сынок волчанка». Ну, вот, примерно так нужно делать. Так, сегодня Дмитрий из музыкантов, Дмитрий Колдун. Колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй, серенький медведь. Возможно, сегодня попадет в программу, а возможно и нет. Ну и, конечно же, что касается мировой музыки, значит, общий всемирно признанный пианист и виртуоз месье Денис Мацуев сегодня появился на свет. Значит, родился в 85-м году, а уже прогремел на весь мир, причем так конкретно, что прямо, ну,
1: известен везде.
0: Естественно, начинал с классики, продолжал с классики и на серьезных, значит, концертах играет классику. Но есть еще и сторонние проекты, как любой, естественно, человек, который виртуоз. Нет-нет, да и джаза, так сказать. Давайте возьмем джаза. Давайте фрагмент послушаем сегодня в день рождения Дениса Мацуева. Значит, совместный проект. Ну, смотрите, Мацуев, Горанян и виртуозы Москвы. Ну, ага.
1: Слушаем.
0: Давай. Ну, давай, давай, давай. Смотри, вот он как бы начинает. Погнали. Лидочка, хотите? Давайте

0: вспоминается фильм «Зеленая книга». Про пианиста. Ну, вы смотрели же.
1: Да.
0: «Зеленая книга». Помните тот момент, когда он от этих чопорных всех расистов, где вообще вот должен сейчас выступать, он ушел в корчму и там нашел какую-то джаз-банду. Они на перерыв вышли, а он сел за фортепиано. И это сначала сыграл то, что сыграл какой-то из классики, а потом они подключились, ну, такие, типа, а что ты можешь там еще? И вот он начал с ними играть вот шикарный джаз, легкие импровизации. И, конечно же, лето. Лето, это саксофон. Поздравляем, с днем рождения. Прекрасный, величественный Денис Мацуев.
2: Владимир Вэл и его друзья.
0: Давайте, Holy Flame!
3: СВХ+.

0: Гуччи, в стильном костюме Габбана и Дольче, на униформе и в белом халате, бодрости утром хотите?
1: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
2: Итак, гороскоп на завтрак, ребятушки. Это и белки, и жирки, и углеводы, но только ментальные. Итак, овны.
3: Овен.
2: Сегодня разумное, доброе и вечное вокруг себя раскидывайте. Этим, конечно, хорошо бы заниматься, в принципе, ежедневно, но, значит, в принципе, по большому счету, есть опасность слишком распылиться и все потратить сразу.
4: Телец. Вы слишком деятельны, чтобы не раздражать окружающих. Однако, это не ваша проблема, тельцы. Не обращайте на них внимания.
2: Не обращайте, все.
3: Близнецы.
2: Близнецы, сегодня вы будете вызывать у окружающих зависть. И лишь лучшие представители из вас смогут противостоять. Вернее, лучшие производители из них смогут противостоять этому чувству. То есть вы вызываете зависть. Вы же ничего поделать не сможете. Более того, причины подобной напасти могут и не быть очевидными. Вот, просто имейте в виду, что сегодня вам, близнецы, люди будут завидовать.
4: Рак. Как говорил Козьма Прутков, наверное, какой-то скуф, не знаю, нельзя объять необъятное, он говорил. По крайней мере, не стоит пытаться сделать это за один раз, раки. Разбейте вашу задачу на последовательность более-менее решаемых вопросов, иначе так и останетесь ни с чем.
2: Так, лев. День сегодня хорош, лев, для привнесения в жизнь всевозможных изменений. Начиная от покупки зубной щетки другого цвета до полной смены собственного имиджа. Это как, например, изменения во всем. Только не говорите об этом детям младшего школьного возраста, а то они не минут воспользоваться поводом раскрасить горячо любимого вами, ну, например, кота, с помощью какой-нибудь странной краски. Вот изменения.
4: Также, например.
2: Да-да-да.
4: Дева. Дева, не стоит сегодня привлекать к себе всеобщее внимание, ибо есть реальный риск, что среди привлеченных людей окажутся совсем не те, кого вы желали бы видеть.
2: Угу.
3: Весы.
2: Даже если вы точно знаете, весы, что правы, на компромисс все-таки сегодня пойти придется. Нормальные герои всегда идут в обход. Помните, что быстрее при этом придете к точке назначения.
3: Скорпион.
4: Сегодняшний день стоит в основном посвятить сну, потреблению пищи и прочим простым и неутомительным и надежным способом запасения энергии, скорпионы. Ее потребуется очень много и в самое ближайшее время. Так что аккумулируйте, пока есть такая возможность.
3: Стрелец.
2: Сегодня вы можете почувствовать себя Алисой, беседующей с мартовским зайцем. Помните, там взрыв башки какой был? Значит, слишком сложной задачей может просто оказаться вычисление осмысленной части из разговора, который вам сегодня придется поддерживать. Да? Вы сегодня будете общаться, ну, с вербальным космонавтом.
3: Козерог.
4: Сегодня вам захочется полистать древний фотоальбом, заняться вычерчиванием генеалогического древа и просто поплавать по волнам своей памяти. Плавайте, козероги, насколько вам позволит здоровье.
2: А настоящий моряк ходит.
3: Водолей.
2: Водолейцы, сегодня жилетка, приготовьтесь. Очень пригодится кому-то в качестве носового платка. Будут вам сегодня плакаться. Считайте, что вам повезло, если у вас будет время на то, чтобы иногда ее выжимать. Прикиньте, то есть сегодня будет к вам приходить и плакаться. Причем все, кому и попадя.
3: Рыбы.
2: Все, кому не лень.
4: Сегодня вы можете, немало не мучаясь совестью, нещадно эксплуатировать ближних, рыбы. И они будут только рады быть вам полезными. А кто рад не будет, это уже его проблемы.
2: Все, пожалуйста. Эксплуатация близких.
3: Гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
2: А вот вы смеетесь, все хихоньки-хаконьки. Значит, вчера читаю Льва, я Лев по гороскопу, значит, и там форс-мажор. Резкая смена планов. Значит, все. Ну, а я думаю, слушай, ну что там у меня там может быть? У меня там тренировка, ну, вечером теннис, короче. Ну, какие там смены планов, ну, по большому счету, ну, ничего такого. Вальяжный день, подготовка к отпуску. Я там постепенно уже, там, знаешь, к чемоданчику собираю там то, что мне надо, чтобы не забыть в этот раз, как в прошлый. Вот это все. Короче, приезжаю, а у собачки тут недавно антибиотики выписали, и какое-то, антигистаминное какое, еще такое, знаешь, такое сложное, не просто какой-то супрастин, а там оно какое-то с, короче, там составляющая, ну, типа гормональная.
4: Какие-то специальные лекарства.
2: Дико специальные лекарства.
4: Которые пытаешься запихнуть в него.
2: Собака выплевывает. Ну, вот это вот все.
4: Классика.
2: Прихожу, короче. Там 4 блистера. Ну, блистер это вот, ну, пачка. Ну, не пачка.
4: То есть у тебя есть 4 попытки?
2: В смысле?
4: Ну, запихнуть.
2: Да нет, есть, нет, я говорю, что там, вот, представь себе, коробка. Коробка с лекарствами. Mm-hmm. И там вставлены два блистера, каждый по 10 таблеток.
4: А.
2: Понятно?
4: Значит, больше попыток.
2: От слова блистер.
4: Все понятно, понятно.
2: Вот одна такая коробка и вторая такая mm-hmm. коробка. Она каким-то образом добралась до их.
4: Так.
2: И сожрала все сразу, блин.
4: Ой.
2: И тут, как тут, блин, вот это вот. У вас, значит, смена планов будет, значит, сегодня, Лев, ждите. Блин, я вот это вот все, я звоню врачу, говорит, вези сюда, напромывать будем как-то, нужно, короче, спать. Ты представляешь себе, столько антибиотиков и столько гормональных, и сразу, короче,
4: да,
2: в себя.
4: Да, это плохо.
2: Как она, говорит, сожрала, они, в собаку не запихнешь, это невкусные таблетки, понимаешь? Каким образом? А это, ну это хокер-спаниель, отвратительное, конечно.

0: А планировал их потратить на другое, ребята. Резкая смена плана.
1: Все на любимую животинку.
0: Нет, ну еще тут, блин, тут реально человека спасать надо. Суицидница. Тут эти в качели.
2: Белый Кадиллак увозит нас с тобой домой. Представляешь, что ты еще не доехал до работы, уже у...

0: that this is made in USA. Алисенька, привет вам из Лондона. У нас 5 часов и 45 минут.
1: Раненько.
0: Что-то у вас раненько как-то. Ну, добро.

0: предложение прямо в руки.
1: Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
2: Комплиментс Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
1: Мега-шоу. Люди бодрые. Даже в утренней пробке можно стоять бодро.

0: друзья! На СВХ плюс.
1: Ну давайте, пока не началось там про Хьюлори, все-таки расскажем. Доктор Хаус, известнейший человек, великобританец, который на всю страну, значит, свою прославился когда-то в шоу. Сейчас расскажу об этом. А потом еще и завоевал весь мир. А чего? Один из самых высокооплачиваемых актеров получился в конечном итоге. Ну, имеется в виду, если мы сравниваем с среди тех, кто работает в сериалах.
2: Ну, им заслуженно.
1: Именно доктор Хаус, да. Значит, родился в семье доктора. Батя его, Рен Лори, был еще и выдающимся спортсменом. Несмотря на то, что доктор, прикиньте, выдающийся спортсмен, в смысле, что он на олимпийских этих
2: соревнованиях
1: взял олимпийское золото в гребле. Вот. Сам, кстати, ну, Хью Лори гордился известным и всегда с юмором отвечал, что превзойти олимпийское золото в семье практически, ну, как бы невозможно.
2: Ну вот. Уже нет.
1: Значит, пошел по стопам отца, занимался греблей. Ну, естественно, батя сказал, ну-ка идем, идем. А он говорит, ладно, пошли. Ну и тренировался по 8 часов в день. То есть он как бы, ну, стремился и достигал. В конечном итоге, значит, в сборную Великобритании вот вошел. А потом на чемпионате мира среди юниоров даже стал чемпионом Англии. Значит, ну, а потом, значит, врачи запретили ему экстремальные физические нагрузки из-за какого-то недуга. Ну и, соответственно, а что делать?
2: А что делать?
1: Я до этого я могу грести, могу не грести, да? А тут, что делать? Короче, записался в знаменитый Кембриджский любительский драматический кружок, назовем это так.
2: Просто так.
1: В Англии это называется клубом, ну, а так вообще, ну, кружок. Вот, там познакомился, закрутил роман с уже состоявшейся актрисой Эммой Томпсон. Значит, а она, ну, мало того, что, как бы, ну, сразу, ну, он же красавчик такой. Ну интересно, интересно, интересно. Ну, а во-вторых, именно Эмма, видите, познакомила Хью со своим другом Стивеном Фраем. Помните, как с Николасом Кейджем познакомили кого? Совсем недавно.
2: Кого-то.
1: Джонни Деппа. Джонни Деппа, конечно. Вот то же самое ситуация. И женщина, обратите внимание, женщина познакомила...
3: Это все женщины.
1: Это все женщины, надо говорить. Спасибо вам большое, надо говорить. Вот как надо говорить. Значит, короче. Ну и после чего вместе с Фраем они сделали самое, ну, восхитительное на тот момент юмористическое шоу в Англии. Мы не знали. Вот, а есть такое шоу Фрая и Лори. Вот, они вот, ну, именно там, ну, как бы началась его бешеная популярность, и потом его пригласили уже непосредственно сниматься. Ну, в «Доктором Хаусом». Значит так, помните, да, я говорил, из-за типа по сценарию у него, у доктора Хауса инфаркт мышцы бедра, то есть нога одна не работает. И он, ну, на протяжении 10 сезонов
2: с тростью ходит.
1: Ходит с тростью и хромает при этом, mm-hmm. понимаешь? Вот, ну, так, как бы, короче, и, естественно, соответственно, вне съемок Лори признавался, что его тело физически устало хромать, и ему самому требовалась помощь от ортопедов. А, значит, соответственно, ну, проблемы начались уже непосредственно. Сначала ты имитируешь, а потом это, блин, а потом от этого избавиться невозможно. Так что осторожно. Помните, как это самое? Скашивать глаза. Помните в детстве? Uh-huh. Не скашивай глаза, так и останешься. Если напугает, вообще так и останешься. Значит, ну, помимо всего прочего, играет на фортепиано, гитаре, губной гармошке, саксофоне. Прикинь, в 2011-м выпустил свой дебютный блюзовый альбом, который взлетел на вершины мировых джазовых чартов.
2: Молодец какой.
1: А королева Елизавета II пожаловала ему титул командора Ордена Британской Империи. Командор! Вот, в Голливуде на знаменитой Аллее Славы, естественно, есть та самая его звезда, когда он ее, ну, как бы получил, но, читай, купил. Потому что для того, чтобы, ну, ты стал крутым, и ты хочешь звезду на Аллее Славы, будь добр, отслюняй в 50 тысяч долларов.
2: Беру две.
1: Да-да-да, возьми. Ну и, конечно, традиционно пошутил на церемонии, он же комик, да-да, что ему чертовски приятно, когда по его имени топчутся миллионы людей.
0: Владимир Вэлл и его друзья.
1: Ха, Хью Лори, это

0: 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
1: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
2: Piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: с четверга. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. Сметана 450 грамм евро 59. И черешня 1 килограмм 6,79.
3: Lidl стоит того.
5: 8 августа в концертном зале Дзинтери Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет. Праздник по случаю особого события. 8 августа в концертном зале Дзинтери. Билеты в сети Билетсервис.
6: Мега-шоу. Люди бодрые.
7: Бодренькие, как я люблю.
8: Радио СВХ Плюс.
9: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
10: Сегодня погоду в Латвии будет определять циклон. Утром и днем, начиная с юга страны, будут идти дожди, местами сильные, с грозами. Во второй половине дня и вечером в центральной и восточной части Латвии возможны особо интенсивные ливни, град и буря с порывистым северо-восточным ветром. Температура воздуха днем от 11-13 градусов Курзамы до 26 на юго-востоке Латгалы. В Риге сегодня днем прогнозируют сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха большую часть суток будет колебаться около 15 градусов.
9: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 8 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. В Латвии объявлено оранжевое предупреждение из-за надвигающейся бури. Госбюро по контролю за строительством запретило эксплуатацию мясного павильона Рижского центрального рынка. В Латвийском музее природы с сегодняшнего дня и до 13 июня будет проходить выставка ирисов. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В Латвии объявлено оранжевое предупреждение из-за надвигающейся бури. Оно будет в силе сегодня с 12 до 16 часов, сообщают латвийские синоптики. В центральной и восточных районах Латвии, в основном в Земгале, Видземе и Латгале, а также в Риге, ожидаются грозы с очень сильными ливнями, порывами ветра до 20-24 метров в секунду и градом. Местами возможен крупный град. По мере развития ситуации информация о предупреждении может уточняться. За ней можно следить на сайте Латвийского центра среды, геологии и метеорологии. Информация об электробезопасности и действиях в случае перебоев с электроснабжением во время грозы опубликована на сайте Sadulas Tiklas. Учитывая прогнозы синоптиков, Рижская дума настоятельно призывает жителей воздержаться от посещения парков и зон отдыха, в том числе детских площадок, и в целом не находиться на улице без крайней необходимости. Если погодные условия причинили ущерб, угрожающий здоровью и жизни людей, связи или общественному транспорту, жители просят звонить по единому номеру экстренной помощи 112. Госбюро по контролю за строительством вчера обследовало мясной павильон Рижского центрального рынка и по соображениям безопасности запретило его эксплуатацию. С сегодняшнего дня, 11 июня, павильон закрыт. Сегодня, после завершения оформления результатов проверки, Госбюро обещает сообщить более подробную информацию о своих выводах и решениях. Мэр Риги Вестурс Клейнберг поручил исполнительному директору города срочно оценить ответственность руководства Рига с нами, действовали ли они как ответственные хозяева и были ли своевременно выполнены требования, ранее выдвинутые Госбюро по контролю за строительством. Также Клейнберг предложит руководителю соответствующего комитета и ответственному за имущество вице-мэру Риги Эдварду Ратниксу разъяснить ситуацию рижанам. Министр юстиции Эдвард Смилтонс созвал сегодня совещание, чтобы начать работу над созданием механизма компенсации убытков, причиненных дронами. На совещание приглашены представители Министерств финансов, обороны и экономики. На встрече планируется договориться о том, что необходимо сделать, чтобы как можно скорее создать эффективную основу и механизм для выплаты необходимых компенсаций. Сегодня состоится очередное пленарное заседание Сейма, на котором будут рассмотрены новый проект закона об иммиграции, который существенно пересматривает действующее миграционное законодательство с целью усиления миграционного контроля и одновременно соответствия требованиям регламентов Евросоюза. Новое положение призвано снизить риск эффективной иммиграции и одновременно обеспечить четкие правила как для иностранцев, так и для госучреждений. Об этом говорится в аннотации к законопроекту. Сегодня депутаты Сейма рассмотрят вопрос о передаче в комитеты на рассмотрение пакета из 13 законопроектов, касающихся реформы надзора за потребительским кредитованием. Данный пакет законопроектов подготовили Минфин совместно с Банком Латвии. Суть реформы – передача функций надзора за небанковским кредитованием от Центра по защите прав потребителей Банку Латвии, Министерство экономики, Центр защиты прав потребителей, Ассоциация Финтех Латвии, а также отдельные кредиторы по-прежнему выступают против данного пакета законопроектов. Уже в эти минуты перед зданием Сейма собираются участники пикета, требующие запретить в Латвии содержание кур несушек в клетках. Пикет организован организацией по защите животных «Дивные кубревиба» и состоится перед первым чтением в Сейме поправок к закону о защите животных. И последнее. В Латвийском национальном музее природы сегодняшнего дня и до 12 июня будет проходить выставка ирисов, которые порадуют и удивят садоводов своим богатством красок. На выставке будут представлены около 100 сортов ирисов, в том числе новая отечественная селекция. Открытие выставки запланировано на 12 часов. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
4: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
1: Владимир Белл.

0: СВХ Плюс.
1: Бодренько утрится, ребятушки. 8 часов и 10 минут в нашей столице. Шоу «Люди бодрые». Александр Буслаев, Владимир Уэлл. И мы с распростертыми объятиями ожидаем уже уикенда.
2: Чем, уже скоро.
1: Чем знаков этот уикенд, друзья? А тем, что Лепая будет встречать со всех сторон Европы гостей на крутейшее Лепайское аэрошоу. Крупнейшее в международном аэропорту Лепая. Это крупнейшее авиационное событие на побережье Балтии, которое везет и военные, и гражданские, и воздушные суда, элитные пилотажные группы и любители авиации со всей Европы. Выступает группа, самая лучшая группа высшего пилотажа Baltic Beast, причем в полном составе, обещают.
2: Два дня. Мощная аэробатика, экстремальные полеты, впечатляющее ночное шоу и развлечения для всей семьи.
1: На протяжении двух дней, друзья, пятница и суббота. Ну, естественно, выставка авиационной техники, уникальная возможность встретиться с пилотами и другие сюрпризы. Лепая обещает, друзья, два дня.
2: 12 и 13 июня.
1: У нас
2: пятница-суббота.
1: У нас есть билет на два билета с открытой датой.
2: Любой из них.
1: Либо пятница, либо суббота. Друзья, вот это приключение, вот это развлечение. В принципе, по системе кода доступа в ближайшее время и разыграем, да?
2: Да.
1: Делаем. Доброе утро.

0: на карту загруженности дорог вполне себе норма, друзья. Единственное, конечно же, если по Густава Земгала Гатве от Ирити до Примебас Гатве будете добираться 12 минут задержка. Прикинь, 12 минут. Венебас Гатве, если вы от Ирбанес, Карля Ульмане Гатве собираетесь, ну, поворотик направо, да? 7,5 минуточек за ожидание. У Карля Ульмане Гатве поворот на Венебас Гатве 6, ну, почти 7 минут. Также. Карля Ульмане Гатве от Урвасыша до Венебас 6 минут. Ну вот Круспилс, ребята, от Ренсена до Гранита 10 минут в ожидании. Ну, вернее, для проезда. Тут не то, что ждать, тут только проезжать. В общем и целом, вполне себе да.
1: Владимир Белл.

0: код доступа.
1: Открытые билеты на аэрошоу «Лепая», ребята.
0: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию.
1: Погнали, удачи. Погнали!
2: Первая цифра.
1: Давайте на клубничке поваляемся. Повисим, вернее, интеллектуальным. Погнали.
3: Погнали. 1910 год. В этот день родился Жак Ив Кусто, французский океанограф и изобретатель акваланга.
1: Ребятки, Жак Ив Кусто, внимание, и члены его бесстрашной команды зачастую в любую погоду носили на голове один и тот же яркий головной убор, который стал главным символом французской исследовательской, океанографической группы. Ребята, какую деталь одежды всегда носил капитан Кусто?
3: Красную вязаную шапку.
1: Единица.
3: Белую капитанскую фуражку.
1: Это двойка.
3: Черный берет с помпоном.
1: Это тройка.
2: Вторая цифра.
3: Сегодня 11 июня отмечается Всемирный день ягуара.
1: Ой, наконец-то, ребятушки. Мяу. Внимание. Теперь вопрос, в какой стране в 22-м году была основана знаменитая автомобильная марка? Автомобильная ягуар.
3: В Польше.
1: Единица.
3: В Великобритании.
1: Двойка.
3: В Боснии и Герцеговине.
1: Это тройка.
2: Третья цифра.
3: В этот день, в 1770 году, Джеймс Кук открыл большой барьерный риф у побережья Австралии.
1: Открываю большой барьерный риф.
3: Открыто.
1: Потрачено. Так, внимание. Ну, давайте, быстро. Столица Австралии.
3: Сидней.
1: Единица.
3: Веллингтон.
1: Двойка.
3: Канберра.
1: Тройка.
2: Последняя цифра.
3: Ну и в этот день родился Хью Лори. Британский актер, режиссер, певец и музыкант.
1: Ну и в поддавки играем, ребята, с каким неизменным предметом в руке. Доктор Хаус ходил, дефилировал по своей больнице и не только везде.
3: Со стетоскопом.
1: Единица.
3: С плюшевым мишкой.
1: Это двойка.
3: С тростью.
1: Тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи.
1: Добираемся.
0: СВХ+.

0: американец. Ну и к черту, быстренько давайте правильные ответы на код доступа. Итак, с чего начинается сказка? Вы помните «Шар перо, красная шапочка»?
1: С чего начинается?
0: Вот, она начинается. Заходит как-то Жан Ив Кусто в бар. Друзья, красная вязаная шапочка – это стилистика Жака Ив Кусто. Это шапка, которую он носил
1: все время.
0: Все время. Говорят, даже спал в ней. Но нет, конечно. Вот. Но, короче, дань уважения заключенным, которым пялили красную шапочку, вот, для того, чтобы использовать их на адских работах по подводным погружениям. Прикиньте, то есть была такая повинность, да, то есть отдельный класс, их учили на водолазов, а до Жака Ив Кусто, когда легкое снаряжение все было придумано, вот, значит, тогда еще была трехболтовка, вот, и это адский труд с очень в тяжелых условиях использовали вот этих самых заключенных. И, соответственно, им пялили красную шапочку. Вот, и он в честь, в дань уважения к этим людям, которые, по сути, покоряли первыми океан, подводный мир, вот, он носил всегда красную шапочку. Так что неспроста. Вот, и не бабушка его связала. Дорогие бабушки, если у вас есть стильный внук, какой-нибудь хипстер, 100% свяжите ему красную шапочку.
1: Он оценит.
0: Только посмотрите, какая была у Жака Ив Кусто. Вот такое, да. Дальше. В какой стране в 22-м году прошлого столетия была основана знаменитая автомобильная марка Jaguar?
1: Ну, конечно, Великобритания.
0: Великобритания. Какой город является столицей Австралии?
1: Канберра.
0: Ну, Канберра, конечно, не Сидней, не Веллингтон. Это же вообще в Новой Зеландии, ребятушки. Канберра, естественно, правильный ответ. Ну и каким незаменимым предметом в руке ходил доктор Хаус по больнице и не только. Везде, все 100 тысяч миллиардов серий.
1: С тростью.
0: С тростью. Код доступа.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир В. и его друзья.
2: Феномен! Феномен, товарищи! Или феномен! Внимание!
3: Каринка задает вопрос: слушайте, ну почему дети все время запоминают вот такие песни, потом их постоянно дома поют? Вот что за песня про «Возьми телефон», детка? Что это за композиция, про экспонат «Ты мой фанат», а?
2: Ну, Кариночка, ты же думаешь, что это потому что мы поставили в эфире, они сразу запомнили? Котик, это называется тренд.
4: Наивно.
2: Мы называем это трендятина. Значит, сначала они на протяжении 2-3 недель в ТикТоке, значит, видят, как другие там танцуют, тащатся под маленький фрагментик. Значит, это детки смотрят, там уже другие запилили какой-то трек, вот, ну, под трек что-нибудь покривлялись. Дальше что происходит? Если ты постоянно какой-то фрагмент липучий слушаешь, да, с липучей какой-то тили-тили трали-вали, соответственно, мелодия решает. Ты, соответственно,
4: становится ушным червем.
2: Начинаешь. И дальше получается буквально следующее. Ты думаешь, почему она появляется примерно в это время? Вот эти все липучие в мелодии. Да потому что хочется приятно сделать твоим детям, сидящим в твоей машине. И, соответственно, трендятина появляется. И тебе кажется, что они услышали по радио и сразу все запомнили. Нет, они уже подготовленные.
4: Они уже все знают.
2: Вот. И в определенный момент. А не было такого у тебя? Вдруг играет какая-то песня? Я не знаю. Юра Шатунов. Детство там куда-то. А они поют. Откуда они слова знают? Ну, потому что им все уже давно показали в ТикТоке. Вот оттуда ноги все и растут, дорогушенька. Так что ничего здесь удивительного нет. Трендятина. Дело такое. Новости спорта. Елена Пробаторова из In The House.
0: Новости спорта.
5: Сегодня в Мексике 2 матчами стартует финальный этап чемпионата мира по футболу 26 года. В первом матче одна из стран-хозяек турнира, Мексика, встретится со сборной Южной Африки. Матч группы А в Мехико начнется в 22 часа по латвийскому времени. Он будет транслироваться в прямом эфире на платформе Go3 Sport. Мексика будет участвовать в чемпионате мира в 9-й раз подряд. Южная Африка до этого участвовала в чемпионате мира 3-жды. Второй матч группы А сегодня состоится в Гвадалахаре, где Южная Корея встретится с Чехией. По латвийскому времени игра начнется в пятницу в 5 утра. Это первый чемпионат мира по футболу, в котором примут участие 48 команд. Он пройдет в Мексике, США и Канаде. Все 48 команд разделены на 12 групп по 4 национальные команды. 2 лучшие из каждой группы выйдут в плей-офф, а также 8 лучших команд, занявших 3-е место. Групповой этап завершится 27 июня, а этапы плей-офф начнутся днем позже. Полуфиналы запланированы на 14 и 15 июля, 18 июля проигравшие в полуфиналах сыграют за бронзовые медали, а 19 июля будет определен чемпион мира. В 22 году чемпионат мира в Катаре выиграла Аргентина, обыграв Францию в серии пенальти. Сегодня на пляже в Майре стартует основной турнир профессионального тура по пляжному волейболу «Фьючерс» с участием 14 латвийских пар, 7 мужских и 7 женских. В общей сложности в соревнованиях примут участие представители 24 стран. Матчи начнутся в 9 утра и будут транслироваться в прямом эфире на платформе Go3. В женском турнире главными фаворитами являются чемпионки мира Анастасия Самойлова и Тина Грауденя. В мужском Андрис Бредит и Артур Ренкевич, посеянные под первым номером. Лучший мужской дуэт Латвии Мартин Шплявинч и Кристиан Сфокерет в этот раз не участвуют в соревнованиях. Турнир на пляже Майри завершится в воскресенье. Сегодня во Франкфурте в первом матче Кубка мира по дартсу профессиональной корпорации дартса латвийские дартсмены Амадерс Разма, Валтерс Мелдерис встретятся с итальянцами, а в пятницу во втором матче группы Джейс их соперниками станут дартсмены из Тринидада и Тобаго. Англия, Нидерланды, Шотландия и Северная Ирландия уже обеспечили себе место во втором раунде, но оставшиеся 36 команд распределят еще 12 путевок в следующий раунд. Кубок мира продлится до конца этой недели. Общий призовой фонд турнира составляет 500 тысяч британских фунтов. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Новости спорта.
6: Владимир Белл.

0: плюс. Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
1: Давайте быстренько краткоскопимся, товарищи, и пожелаем нашему сдающему экзамены сдать экзамены.
2: Мерси, мерси.
1: Да, давай с наступающим тебя, с наступающей сдачей. Овен, сегодня вы источник мудрости и добра. Вот не забывайте оставить немного энергии себе. Будете раздавать сегодня направо-налево.
2: Телец. Ваш темп сегодня может раздражать окружающих, но это уже их проблема, а не ваша.
1: Так, темп.
0: Близнецы.
1: Сегодня вы будете выглядеть настолько круто, что у кого-то невольно включится зависть. Причем этих людей будет много, дорогие близнецы.
2: Рак. Не пытайтесь делать все сразу. Разбивайте задачи по частям, иначе, раки, утонете в хаосе.
0: Лев.
1: Если хотите что-то менять, меняйте сегодня. Идеальный день для перемен, дорогие львы.
0: Дева.
2: Дева, сегодня лучше не светиться лишний раз. Внимание может прийти совсем не от тех людей.
1: Опа.
0: Весы.
1: Даже будучи правыми, сегодня выгоднее пойти в обход и сохранить тем самым нервы. Не пытаться отстаивать свою точку зрения, ребята.
0: Скорпион.
2: У скорпионов сегодня день для подзарядки. Сон, еда и минимум суеты сейчас важнее подвигов.
1: Минимум суеты.
0: Стрелец.
1: Стрелец, разговоры сегодня будут напоминать сюр просто. Не ищите логику у оппонентов слишком усердно, потому что бессмысленно.
0: Козерог.
2: Козерогов потянет в ностальгию. Фотоальбомы, воспоминания и мысли о прошлом сегодня зайдут идеально.
1: Так, хорошо.
0: Водолей.
1: Водолейцы, сегодня по-короткому так. Сегодня официально бесплатный психолог для окружающих – это вы. Вот, держитесь. Будут плакаться.
0: Рыбы.
2: Можно смело делегировать дела другим. Сегодня люди сами рады будут вам помогать, рыбы.
1: Ой, это очень хорошо, когда люди сами хотят помогать.
0: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
1: Ах, дядькины ретро-записи! А этот дядька уже ты. Прикинь! Так, ну что, ни пуха, ни пера! Ни пуха, ни пера!
2: Что-то?
1: И что сдаешь сегодня? Мочу? Анализы.
2: Да ладно.
1: Что?
2: Компьютерную графику. Вот.
1: Господи. Это самое главное. Фамилию препода на всякий случай, если вдруг вспомнил.
2: Надо записать.
1: Давай.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Блин, ну насколько, конечно, это совершенно другой коленкорчик. Я помню, когда в универе сдавал экзамены, ну не было бы прямо вот такого, чтобы вот так вот, хопа, закончил работу и поехал на экзамен. Понимаете, у Саши как раз-таки такая схема работает. Это отдельное ощущение. Ты же должен как-то успеть наволноваться там перед экзаменом и так далее. Это как кастрированные эмоции какие-то, да? Ладно, все, пожелаем. Значит, прежде чем уехать, я задал вопрос. Да, давай быстренько среди тех, кто сегодня правильно ответил на код доступа, ты выберешь. Выбор пал на 13-го человека снизу, вот, от WhatsApp. И в конечном итоге, после считалочки, ребят, ну, сегодня выдвигается на, как победитель, мальчик, который записан у нас как Рэм. Три веселые буквы Рэм. Причем Рэмов у нас, ну, несколько. Вот, а этот конкретно Рэм, чей телефон заканчивается на 1157. Мы поздравляем тебя, дружище, а сегодня ты получаешь свое распоряжение, заработанное твоим честным интеллектуальным трудом

мероприятие для всей семьи. Настоятельно рекомендуем. А Рэму прямо сейчас мы и вышлем. Вышлем ту самую комплектную пару билетов на это шикарное мероприятие, ребятушки.

0: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
1: Lidl стоит того.
3: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
4: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
5: Выбирай комплект для строительства каменного дома Баурок. Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. Баурок. Строй надежно.
6: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
7: Биг Банк платит своим клиентам?
8: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
9: Baltijas Baubas. Grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
10: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
11: Bietes biešu paradīzē.

0: до ненависти один швах.
1: На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Слушайте, ну, чтобы к концу, конечно же, лета начнем немножко тосковать и говорить о том, что, блин, как же жалко, что все заканчивается.

то перецеловать хитренького, который заранее защиту поставит. Ну и по большому счету ничем не рискуешь, естественно, если готова или готов играть в 9 часов и 10 минут, прямо сейчас регистрацию произведи. Изъяви желание на WhatsApp, давай.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: С кодом к доступу все в порядке. И понятно для меня, пишет Олька. Я с вами тут недавно. Мне хочется узнать, а каким образом отбираете на целоваку? Очень все просто. Мы принимаем заявки, кто готов играть. Во-первых, кто охоч играть. А дальше выбираем, значит, хаотично. Ну, отдавая предпочтение тем, кто еще не пробовал себя на поприще. Вот, если в том случае, если, ну, свежих, да, в моменте нету, тогда обращаемся к тем, кто уже играл у предыдущих мальчика. Берем обычно одного мальчика, одну девочку. Вот. Но это тоже не аксиоматично. Ну, а так, по большому счету, да, хотим дать возможность всегда сыграть тем, кто еще не пробовал. Я никогда не пробовала.
3: Вот как раз таки, добро пожаловать. Не страшно, круто.
4: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
0: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
5: Радио СВХ+.
6: Сегодня погоду в Латвии определяет циклон. Утром и днем, начиная с юга, будут идти дожди, местами сильные, с грозами. А во второй половине дня и вечером в центральной и восточной части Латвии возможны особо интенсивные ливни, град и буря с порывистым ветром. Температура воздуха сегодня днем от 11-13 градусов в Курзаме до 26 на юго-востоке Латвии.
5: Радио СВХ+.

0: В Риге 9 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. Сегодня синоптики объявили оранжевое предупреждение в связи с грозами, которые прогнозируются во второй половине дня. Госбюро по контролю за строительством запретило эксплуатацию мясного павильона Рижского центрального рынка. За минувшие сутки на дорогах Латвии пострадали 21 человек. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Во второй половине дня и вечером в Латвии, за исключением Курзамы, возможны сильные грозы, предупреждают синоптики. Объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждение оранжевого уровня будет действовать с 12 часов дня до ночи. Гроза будет сопровождаться сильными ливнями, ветром и градом. Местами возможен крупный град. Самый высокий риск стихии прогнозируют на востоке Земгалы, в Селии и Видземе. Грозовые облака будут перемещаться с юга на север, северо-восток. Днем будет умеренный, а во время грозы порывистый северо-восточный ветер. На побережье Курзамы ожидаются порывы ветра до 17-20 метров в секунду. Температура воздуха во второй половине дня составит от 10-14 градусов Курзамы до 22-27 в Латгале. В Риге ожидается облачная и дождливая погода, возможно, сильная гроза. Максимальная температура воздуха в столице составит 18 градусов. Во время грозы в столице существует риск града, бури и вихрей торнадо. Однако наиболее высокий риск стихии будет к востоку от Риги. Госбюро по контролю за строительством вчера обследовало мясной павильон Рижского центрального рынка и по соображениям безопасности запретило его эксплуатацию. С сегодняшнего дня, 11 июня, павильон закрыт. Сегодня, после завершения оформления результатов проверки, Госбюро обещает сообщить более подробную информацию о своих выводах и решениях. За последние 24 часа в Латвии произошло 114 ДТП. 18 из них пострадал 21 человек, в том числе 5 пешеходов, 5 велосипедистов и 1 водитель электросамоката. Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в окрестностях Риги. Задержаны 4 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждены уголовные дела. В стране вынесено 154 протокола о нарушениях правил дорожного движения в связи с превышением скорости. Повышение цен на билеты в региональном общественном транспорте не ожидается по меньшей мере до осени. Об этом заявил сегодня в телеинтервью министр сообщений Рихард Козловскис. Он добавил, что решение по данному вопросу может появиться к концу лета. Министр пояснил, что поручил автотранспортной дирекции на следующей неделе представить видение того, как можно решить текущую ситуацию в региональном пассажирском транспорте. Министр юстиции Эдвард Смилтон созвал сегодня совещание, чтобы начать работу над созданием механизма компенсации убытков, причиненных дронами. На совещание приглашены представители Министерств финансов, обороны и экономики. На встрече планируется договориться о том, что необходимо сделать, чтобы как можно скорее создать эффективную основу и механизм для выплаты необходимых компенсаций. Сегодня состоится очередное заседание Сейма, на котором планируется рассмотреть новый проект закона об иммиграции, который существенно пересматривает действующее иммиграционное законодательство с целью усиления иммиграционного контроля и одновременно соответствия требованиям регламентов Евросоюза. Новое положение призвано снизить риски фиктивной иммиграции и одновременно обеспечить четкие правила как для иностранцев, так и для государственных учреждений. Об этом говорится в аннотации к законопроекту. В Латвийском национальном музее природы с сегодняшнего дня и до 13 июня будет проходить выставка ирисов, которые порадуют и удивят садоводов своим богатством красок. На выставке будут представлены около 100 сортов ирисов, в том числе новые отечественные селекции. Открытие выставки запланировано на 12 часов. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv.

0: Очень хочется.
1: Очень хочется.
2: Очень-очень-очень хочется.
3: Очень хочется.
0: Целоваться.
1: Целоваться.
0: Целоваться.
4: Пой-пой-пой.
3: Алло.
4: Пой-пой-пой.
3: Алло.
1: Целоваться.
5: Нацеловаться по дороге на работу или куда вы там. А это и есть маленькое наше счастье. И при этом, конечно же, и немножечко, так сказать, куража. Добро пожаловать, ребята, бодрого и знатного целоваку. Здесь у нас правит бал Мумитроль и концерт, который состоится 23 августа в Вондерсали. Значит, билеты fridayticket.com. Вот, ну и, естественно, как всегда, наши любимые романтики с того времени и до сегодняшнего дня. Незаменимые для настроения мумии, тролли, для сердечка, радости, романтики и счастья. Морские наши едут, мы рады помогать и дарить два пригласительных билета. Добро пожаловать в нашу сессию и добро пожаловать в нашу целовальню.
6: Утром вместо булки с маком предлагаем...

0: Вот она, Мариночка, на праздник нам пришла. Привет, дорогая. Здравствуй, бодренькая утреца. Где мы тебя застали, так сказать, в процессе...
1: Дороги.
0: В процессе чего? Едешь, что там видно? За пруда? Где? Откуда?
1: Да, нет.
0: Где находишься?
1: Дарзани, в Золе туда.
0: О, ничего. Из Дарзани? В Золе туда?
1: Да.
0: Я так правильно понимаю, это вообще другой конец страны, получается?
1: Ну, да.
0: Да, ничего себе. Сколько у тебя обычно дорога с утра занимается? Да, в учебное время давай.
1: В учебное время, может быть, часа полтора. Зависит от пробок.
0: Блин, вообще. А во сколько ты выезжаешь? Где-то в семь, да, наверное?
1: Где-то в 7, плюс пока я старшую завезу в садик.
0: Садик? Ну, по пути? Или надо крючок маленький
1: сделать? По пути.
0: По пути, хорошо. Младшая, а что со старшими? Тогда, если есть младшие, должны быть старшие, нет?
1: Ну, старший почти 5, младший год и 3.
0: О, господи! Ничего себе! Ничего себе! Мы тебя поздравляем! Это очень хороший возраст. Вот, и дергающийся глаз. Естественно. Мариночка, привет, дорогая, мы рады. У тебя дебют, я так понимаю, да, в эфире?
1: Да.
0: Это нам очень импонирует. Я не знаю, честно говоря, так сложились звезды. Просто дело в том, что сегодня сначала была выбрана Юлька Огонь. Так она у нас записана, Юлька Огонь. Она говорит, давайте, я пишу. Какое совпадение, ты целовака? Подтверди, пожалуйста, мол, да? И все, и молчок, прикинь. Проспал. Ну, видать. Слушай, тогда без 5-9 ты можешь принимать решение, я буду играть, а потом времени просто и нету. Вот, ну ты хоть отпишись, занята там или что-нибудь такое, Юлечка. Вот, поэтому, в этот очень важный момент мы подтверди, это очень важно, подтверждение, мать учения. Ну что, Мариночка, давай я тебя познакомлю сегодня с человеком, который сегодня будет играть как бы супротив тебя, потому что он тоже хочет на концерт.

0: пожалуйста, разрешите вам представить Павлика. Павлик у нас любит дождливую погоду, между прочим. Возможно, просто против системы идет. Конечно, я больше чем уверен, валяться на пляжике ему тоже нравится. Но дождливая погода. И сегодня, кстати, между прочим, очень-очень-очень-очень дождливая погода будет. Вы уже получили на телефон Бриддинаус предупреждение? Оранжевое. Маринка, ты получила оранжевое предупреждение на телефон?
1: Конечно.
0: Все, кусочек, конечно. Не все, кстати, между прочим, конечно, получают. Только самые красивые и самые нужные.
1: Ой, спасибо.
0: Так вот, Павлик очень любит дождливую погоду, и сегодня ему воздастся старица. И, во-первых, дальше, терпеть не могу. Во-первых, очевидные вопросы. Очевидные вопросы. И нелогичные вопросы. Ну, с катушек, видать, слетает. Но это, ну, что мы посоветуем Павлику, чтобы не очень это самое слетало с катушек? Наверное, витаминки пропить, курс какой-нибудь, да? Хорош. Магний обязательно. Сейчас модно магний. Вот. Ну и везде, вот из тех людей, которые, не стесняясь, везде просят скидку. Даже там, где, в принципе, скидки не предусмотрены. Или вот и так скидка. А он просит скидку на скидку. Вот это тот сорт людей, которые, не стесняясь, пытаются, так сказать. И это не потому, что он какой-то жадный. Дело в том, что если не переплачивать много раз, то получится очень много ты не переплатил. И тогда уже даже самые вот стеснительные скажут, да, может быть, все-таки стоит попробовать. В общем, сегодня Павлик расставил свою защиту, и прямо сейчас тебе нужно будет его перецеловать. То есть целовать в незащищенную в конкретный момент щеку. Желаю тебе удачи и погнали прямо сейчас. Вот тебе аплодисменты. Мы уже аплодируем. Хитрый Павлик, между прочим, я смотрю. Ой, какой хитрый человек. Ну, давай, прошу. И давай.
1: Давайте в правую.
0: Итак, давайте попробуем в правую. Хитрый Павлик поставил. А ты молодец. Одна смока уже в активе у тебя. Перебила Павлика. Прошу, давай вторую.
1: Давайте опять в правую.
2: Давайте.
0: Крикнул Павлик. Процеловала еще разочек. Давай, что делаем дальше?
1: А, давайте опять вправо.
3: А вдруг он поменял?
1: Ну,
3: а вдруг он поменял? И как тогда? И как тогда? И как тогда?
0: Это твое заднее слово, я должен спросить.
1: Да.
0: Это
1: мой... да.
0: Заднее? Заднее некуда.
1: Правое.
2: Давай.
0: Я не переубедил тебя. Правильно!
1: Ура!
0: Конечно, ура! Естественно, хитрого Павлика взяла и запрокинула просто на лопаты. Пускай там валяется. Значит, сегодня Павлик поставил 4 левые и потом добить решил правой. Но тебе этого не пригодилось, потому что он только на... Ребята, я! И в этот момент получил маваши от тебя. Это такой удар специальный, секретный, из карате. Мариночка, мы тебя поздравляем. Добро пожаловать в когорту наших финалистов. Завтра решается судьба 2 пригласительных билетов. Мы искренне, мы будем болеть за тебя.
1: Буду держать кулаки, спасибо.
0: Все, молодец, дорогушенька, удачно добраться и бодрого четверга тебе. Спасибо.

0: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника». Если выгодно, то сейчас.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою палыдебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
5: О, поэтому выбираем.

0: премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: с четверга. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. Сметана 450 грамм евро 59. И черешня 1 килограмм 6,79.
1: Lidl стоит того.
3: В Доме мебели большая распродажа. Скидки на все товары до 50% с 11 по 21 июня. Успейте обновить интерьер выгодно. Ждем вас в Доме мебели Дзелзова 72. МН Мебелес ЛВ.
4: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
6: Если чё, я пахну.

готовимся к буре, ребята! Готовимся к буре. Сегодня гесметеорологи сказали все, ребятки. Значит, сейчас начнем собирать уже полезную информацию. Будем ждать первые вестники, во-первых, с какой стороны пойдет. А во-вторых, давайте соберем в кучку, что нужно делать. Как, так сказать, если еще не выехал из дома, проверь, что у тебя там на балконе лежит. Посмотри, что с цветами, может, снять можно. Например. Что с батутом?

0: на СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Саса! Так, дорогие друзья, конечно, не хотелось бы нагнетать вот этого, знаете, все желтенькое, да, но тем не менее вооруженный, предупрежденный. Это был, так было и будет всегда. С юга к нам идет гроза. Гроза, которая должна быть очень-очень сильной. Оранжевые предупреждения просто так не включают. Ребятки, с юга это значит, что, в принципе, по большому счету, я так понимаю, что латгальцы наши получат. Леночка с апдейтом каким-то, ну, может, заскочи на секундочку, да, и глянуть. Значит, что это у нас? Значит так, самый высокий риск стихии прогнозируем на востоке ЗМГЛ, Селия и Видзема, ребята. Ну, потому что с юга идет. Грозовые облака будут перемещаться с юга на север, северо-восток, приблизительно так. Значит, что в связи с этим? Надо быстренько собрать. Есть возможность еще, может быть, позвонить соседям, которые еще, например, дома. Ну вот... Ну, соседи, да, на приусадебном вашем участке могут что-то сделать, да, убрать что-то, то, что вы убрать не сумели. Вот, возможно, вот на тему батута, потому что ветер будет сильно усиливаться, со,

0: Вот, всяческая сушилка для белья, пожалуйста. Потому что, сами понимаете, потом труханы можно будет искать по всей периферии. Так, что еще у нас? Они пишут, можем созревающие ягоды собрать. Спасибо большое. Да, значит, машина под навес, если есть возможность, потому что град возможен. Вот, и, естественно, если есть возможность припарковаться не возле стоящего дерева, это прям будет в жилу.
1: Город зеленого цвета.
0: Ленечка, бодрое утро, Маринара, привет, привет, бодрят, она наконец-то вроде выспалась. Добро пожаловать. Люблю, а на погоду мне плевать сегодня, потому что сейчас как соберусь, да и как поеду купаться. Слушай, ну, град, большой град, он как лебедь. Красиво посмотреть, но плавать в районе, так сказать, попадания и того, и другого, ну, не очень рекомендуется. Хотя в грозу, конечно. Ох,

прикол, ребята, говорят, можно в багажник кинуть одеялко? По крайней мере, крышу так сберечь можно. Если вдруг действительно нахлобучит. Иришка, надо бабушку с огорода забрать, не забыть.

0: новости современных технологий.
1: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
2: Чешский производитель железнодорожных вагонов «Шкода Вагонка» следующей весной начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии. Компания планирует провести испытания первых 2-3 аккумуляторных поездов Латвии в середине 2028 года, а серийное производство начнется весной 2029. Группа компаний «Шкода» разрабатывает аккумуляторные батареи около 15 лет. Их первое применение было в трамваях и троллейбусах, а первые 4 аккумуляторных поезда были поставлены «Шкода» чешским железным дорогам около 2 лет назад и начали эксплуатироваться с конца 24-го. На этой неделе в Остраве, в Чехии, проходит международная железнодорожная выставка и конференция Rail Business Days 26, где, среди прочего, компания «Шкода» представила свои новые поезда на аккумуляторных батареях и автоматизированные решения. На конкурс проектов в области фундаментальных и прикладных исследований в этом году подана 731 заявка. Это самое большое количество заявок за всю историю конкурса, сообщает Латвийский совет по науке. Цель программы – содействие научным достижениям всеми способами, главным образом – финансами. В рамках конкурса предусмотрена поддержка в размере 18 миллионов евро как для проектов в области естественных наук, так и для проектов в области социальных и гуманитарных наук. Максимальное финансирование одного проекта может достигать 300 тысяч евро. Проекты можно реализовывать в течение 3 лет. Сегодня состоится онлайн-квалификация латвийского этапа чемпионата Excel Experts. По ее результатам будут определены лучшие игроки, которые встретятся лично в финале в Риге 20 августа. Бесплатно принять участие в соревнованиях может любой гражданин или резидент Латвии. Победитель чемпионата получит возможность представлять Латвию в четвертьфинале чемпионата мира по Microsoft Excel в Лас-Вегасе и побороться за призы. Microsoft Excel Esports – это соревновательная дисциплина, в которой участники решают задачи на основе данных и логики в электронных таблицах Excel за ограниченное время, демонстрируя скорость, логику и креативное мышление. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Это были новости современных технологий.
1: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
3: Хотите упростить себе жизнь? В Aeronix вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Aeronix. Смотрите на aeronix.lv. СВХ+.

0: скоро грянет буря, жирный буревестник реется. Дамы и господа, Олег спрашивает, неужели прям до столицы? В столице тоже обещают, что будет адское? Или может выпасть все раньше? Ну, так обычно бывает, да. Буря-то она по ниспадающей. Как прогнозируется, восток Земгала, там целая, да? Видимо, начало с юга на север будет двигаться, поэтому по ниспадающей все равно. Но все-таки все, что не закреплено, лучше закрепить. Директор кричит, а еще надо, возьмите, закиньте в резиновые сапоги. Потому что как еще автомобильный номер свой в луже искать в моменте затопления? А таких моментов очень и очень много у нас еще до сих пор осталось. Чинят и перелопачивают, а они все равно затопляются.
1: Владимир Белл.

Не с первой попытки. Первая колония. Внимание, прикиньте. Сначала высадились, да, попытались основать город. И начался ужасный голод. Потом болезни. И еще и постоянно яростно нападали индейцы племени Киранди. Ну, надо ли говорить о том, что это, ну, так себе начало, правда? Для того, чтобы... Как, давайте останемся здесь жить. Здесь вот, пожалуйста, малярия, пожалуйста. Здесь вот, есть нечего. Да еще и постоянные Киранди. Эти накидывают немножко топоров, там немножко где-то стрелы там прилетели, да, ох, ядовитое, видите, вот как это работает. Короче, они свалили, и только спустя, получается, ну, как, спустя 20 лет Хуан де Гарай возвращается туда, чтобы довести дело до конца. С ним было всего 10 чистокровных испанцев, а основа была, это более 50 человек. Метисы, рожденные в Америке, да, южные, дети испанских конкистадоров первой волны, и, соответственно, местные индейские женщины.

0: и, соответственно, выдерживать осаду. Ну и, соответственно, вот так вот началась история города Буэнос-Айреса, о котором мы в ближайшее время, конечно же, еще интересненького накидаем. Пока газотравки так.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Так, ну что, про погоду на день сегодняшний уже получили. Надеюсь, предупреждение, ребята. Возможно, что столица не так все страшно будет. Вот, поэтому. Но, тем не менее, если что-то у вас не закреплено на участках, на балкончиках, окна, ребята, окна, есть возможность закрыть. Закройте, сделайте. Значит, к вечеру, по большому счету, уже все должно утихнуть. Во второй половине дня уже, как бы, и ветер стихнет, и, как бы, будет ок. И теплее станет, ребята, всем. А так,

его сеста точно всю пыльцу с еловых игольчатых-то смоет, ребятки. Ну да, просто сила такая, ну, мощная довольно-таки. Сила великая идет к нам с юга. Гроза скоро, Джон Сноу, гроза скоро. Мы искренне надеемся, что не дойдет. А там, где дойдет, пройдет без ущерба. Олег говорит, я как раз в ту сторону сегодня еду домой обратно. На всякий случай водички с собой возьму, конечно, возьму. Ну а что? Водичку всегда хорошо. Можешь выбросить потом. Приехал? О, не пригодилось.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Sejas kopšanas līdzekļiem 50% atlaide. Rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
2: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
3: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
4: Nu labi, četri.
5: Četri. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
6: Pagi, ko? Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Внимание, Латвия! Магазин Cita Сантехника закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Cita Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Cita Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
8: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: СВХ плюс.
1: Ребятушки, это история великого человека Жака Ив Кусто. Сегодня и день Жака Ив Кусто приурочен к его дню рождения. Французский океанограф, изобретатель акваланга и все, что для подводной съемки нужно, это изобретение этого гения. Значит, смотрите, но изначально так, с отличием оканчивает военно-морскую академию во Франции и поступает в Академию морской авиации. Грезил карьерой пилота, ребята. Но из-за аварии, множественные переломы и, соответственно, правая рука парализована. Ну, какой пилот? Нет, уже никак. Для того, чтобы восстановить подвижность рук, да, Кусто начинает ежедневно совершать долгие заплывы просто, в Средиземном море. Когда впервые надел очки для плавания подводного, понял, что его истинное призвание не там, наверху, а не небо, а океан, друзья. Значит, напоминаем, до Кусто, до Кусто водолазы были прикованы к тяжелым шлемам и шлангам, по которым с корабля подавался воздух. Это адская трехболтовка. Вот, в 43-м году, в разгар оккупации Франции, Ив Кусто совместно с выдающимся инженером Эмилем Ганьяном совершает техническую революцию настоящую. Изобретают акваланг. Это портативный аппарат со специальным редуктором, который как раз автоматически подает человеку воздух из баллонов, они же под давлением, под нужным давлением в зависимости от глубины. То есть это очень, очень крутая штука. Без нее вообще, никак было бы. Иначе бы просто, если бы ты попытался баллончик открыть и напрямую трубочку засунул бы себя, ты был бы как та самая лягушка, которую ты надувал на болоте. Короче, изобретение впервые в истории подарило человеку абсолютную свободу перемещения под водицей, ребятки. Знаменитая плавучая лабораторию, которую построил Кусто, научно-исследовательское судно «Калипсо», изначально не имело никакого отношения к науке. Откуда ноги растут? Значит, представьте, старый деревянный британский минный тральщик, построенный, в 41-м году. После войны его списали, потому что уже, невозможно. Пользовали как простой паром на Мальте. Кусто очень хотел корабль, но у него деньжак не было. Знаете, вот такое, хочешь что-нибудь, а у тебя нет деньжат. И тогда ирландский миллионер Томас Лоуэлл Гиннес, тот самый пивовар Гиннес, один из династии, тайно выкупает этот тральщик и сдает его тайно Кусто в аренду за символическую плату за 1 франк в год. Поставив лишь одно условие, Кусто никогда не должен раскрывать его имя в прессе. Что из этого получилось, вы понимаете. В общем, ладно, Жак Ив Кусто совершает революцию не только в науке, но и в мировом кинематографе. Благодаря тому, что с нуля создает первые водонепроницаемые камеры и подводные осветительные приборы, без которых ни одна камера работать под водой в темноте не будет. Его полнометражные документалки получают колоссальное признание в Голливуде. Оскар, а также высшую награду Каннского кинофестиваля «Пальмовые ветви» за подводные съемки. До этого не было ничего подобного. В 60-х загорается идея колонизации океанского дна. Устроил там под водой, на разных глубинах от 10 до 100 метров несколько лабораторий и группа добровольцев. Естественно, океанавтов жили и работали там неделю. Что задача была? Доказать, что человеческий организм способен вообще адаптироваться к долгой жизни под огромным давлением, в куполе вот в этом, да? А ученые будущего смогут строить целые подводные города. Тогда вот. Знаменитая красная шерстяная шапочка, о чем рассказывали, это, уже сегодня осознанный исторический символ. Значит, в старину во Франции красные шапки были обязаны, обязательной частью одежды приговоренных к каторге заключенных. Вот. И именно этих каторжников французы первыми использовали в качестве водолазов для тяжелейших подводных работ в портах. И это дань уважения к тому самому времени от Кусто. Он везде, посмотрите на Кусто фотографии. Редкие фотографии, где он без шапочки. А так в шапочке все время. И что касается «Калипсо», 75-й год, друзья, на борту «Калипсо» именно, одна из самых громких подводных археологических находок 20 века. Эгейское море, 120 метров, это очень большая глубина для 75-го года. Они обнаружили обломки огромного госпитального судна «Британик». Точная копия родного брата легендарного «Титаника». Тот самый «Британик», который подорвался на немецкой мине во время Первой мировой. И Кусто лично сказал, ребята, что вы там много теорий было, что стало причиной и так далее. Вот, он все развенчал, говорит, вот, ребят, мина. Вот, и вот таким вот образом вошел в историю, как человек, который реально перевернул все, что связано с изучением подводного мира от миллиардов людей, сотен миллионов людей, которые себя попробовали на поприще дайвинга, от всех от них в моем лице сегодня. Принимай. Там ты, там, наверху, где-то в красной шапочке. Вот. Принимай поздравления. Молодец, что родился.
0: На СВХ Плюс.
1: Ну и, конечно же, еще не так давно, кстати, играли. До этого не играли 100 лет, а тут вот, не так давно воспроизвести, ну тут самое, что ни на есть, конечно же. Время сыграть в синем море, в белой пене. Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королем. Там

Дмитрий пишет, вот Гиннесса он выдал, которую он сказал, не выдавай. Говорит, хорошо, вот Гиннесса выдал, а любовницу, которую он с собой возил, не выдал. Молодец. Не, слушай, как по-другому? Если ты везешь с собой любовницу, это значит, и ты ее везешь куда? В океан. Вот, она рядом с тобой. В океане. Кому она что расскажет? А ты попробуй ее оставь. Вот там-то и...

0: 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
1: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Продукcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
2: Сочная, хрустящая, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Hasburger. В этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Hasburger с паприкой.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: 8 августа в зале Дзинтери юбилейный концерт Максима Галкина. Ему всего 50, а кажется, он с нами всю жизнь. Юмор без границ, всегда дающий надежду на лучшее. Юбилейный концерт Максима Галкина. Праздник по случаю особого события. 8 августа в зале Дзинтери. Билеты в продаже в сети Билетсервис.
7: Радио СВХ Плюс.
8: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
9: Сегодня погоду в Латвии определяет циклон. Утром и днем, начиная с юга страны, будут идти дожди, местами сильные, с грозами. А во второй половине дня и вечером в центральной и восточной части возможны особо интенсивные ливни, град, буря с порывистым северо-восточным ветром. Температура воздуха днем от 11-13 градусов в Курзаме до 27 на юго-востоке Латгалы. В Риге днем прогнозируют сильный дождь, возможно гроза. Температура воздуха большую часть суток около 18 градусов.
8: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Риге 10 часов и 1 минута с новостями в студии Елена Провоторова. Во второй половине дня вечером в Латвии, за исключением Курзамы, возможны сильные грозы. Синоптики объявили в связи с этим предупреждение оранжевого уровня. Рижская дума, учитывая прогнозы синоптиков, настоятельно призывает жителей воздержаться от посещения парков и зон отдыха. Папа Римский Лев XIV осветил башню Иисуса Христа в соборе Саграда Фамилия в Барселоне. С ее возведением Саграда Фамилия стала высочайшим собором в мире. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Во второй половине дня и вечером в Латвии, за исключением Курзамы, возможны сильные грозы. Синоптики объявили в связи с этим предупреждение оранжевого уровня, которое будет действовать с 12 часов до ночи. Гроза будет сопровождаться сильными ливнями, ветром и градом. Местами возможен крупный град. Самый высокий риск стихии прогнозируют на востоке Земгалы, в Селе и Видземе. Грозовые облака будут перемещаться с юга на север, северо-восток. Во время грозы возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха во второй половине дня составит от 10-14 градусов Курзамы до 20-27 в Латгале. В Риге днем около 18 градусов. После полудня обещают дождь, грозу. В столице во время грозы также существует риск града, бури и вихри. Однако наиболее высокий риск стихии будет к востоку от столицы. Рижская дума, учитывая прогнозы синоптиков, настоятельно призывает жителей воздержаться от посещения парков и зон отдыха, в том числе детских площадок. И в целом не находиться на улице без крайней необходимости. Если погодные условия причинили ущерб, угрожающий здоровью жизни людей, связи или общественному транспорту, жители просят звонить по единому номеру экстренной помощи 112. Сегодня депутаты Сейма собрались на пленарное заседание, на котором, среди прочих, рассмотрят вопросы передачи в комитеты пакета из 13 законопроектов, касающихся реформы надзора за потребительским кредитованием. Данный пакет законопроектов подготовили Минфин совместно с Банком Латвии. Суть реформы – передача функций надзора за небанковским кредитованием от Центра по защите прав потребителей Банку Латвии, Минэкономики, Центр защиты прав потребителей, Ассоциация Финтек Латвии, а также отдельно кредиторы по-прежнему выступают против подготовленного Минфином пакета законопроектов. На сегодняшнем заседании Сейма планируется также рассмотреть новый проект закона об эмиграции, который существенно пересматривает действующее иммиграционное законодательство с целью усиления иммиграционного контроля и одновременно соответствия требованиям регламентов Евросоюза. Новое положение призвано снизить риски эффективной иммиграции и одновременно обеспечить четкие правила как для иностранцев, так и для государственных учреждений, говорится в аннотации к законопроекту. Во всем мире 118 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за преследований, конфликтов, насилия и нарушений прав человека. Об этом говорится в опубликованном сегодня, 11 июня, докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Это означает, что каждый 70-й житель Земли, по данным на начало 26-го года, является вынужденным переселенцем. Почти 7 из 10 перемещенных лиц живут в статусе беженца в течение 5 и более лет. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Бахрам Салех выразил обеспокоенность этим фактом. «Нам нужна смена парадигмы, которая даст людям, бегущим от войны и преследований, новую надежду и новые перспективы», — заявил он. Папа Римский Лев XIV накануне 10 июня осветил башню Иисуса Христа и провел торжественную мессу в соборе Саграда Фамилия в Барселоне. Башня Иисуса Христа центральная и самая высокая из 18 башен храма. Работы над ней были закончены в феврале. С ее возведением Саграда Фамилия стала самым высоким христианским храмом в мире, опередив на 11 метров Ульмский собор. Церемония освящения башни, сам храм был освящен еще Бенедиктом XVI в 2010 году, прошла в день столетней годовщины смерти архитектора Антонио Гауди, который занимался строительством Саграды Фамилия с 1883 года. В общей сложности работы над храмом ведутся уже 144 года. По завершении строительства башни Иисуса Христа церковь обрела законченный внешний вид, однако локальные работы по отделке, как ожидается, будут вестись еще несколько лет. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
1: Подходим.
2: летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Данбе 3А. www.pta.lv.

0: СВХ плюс.
1: Да-да-да, это Владимир Пресняков и Soda Love. Совместная коллаборация, друзья. И у нас сегодня продолжаем совместно со всеми ценителями, конечно же, прекрасного города Буэнос-Айреса. Олег Ильич отписался. Ага, между прочим, учился в Буэнос-Айресе на протяжении 6 лет. Прекрасный город, вот специфичный, но очень прекрасный. Настоятельно рекомендован. Ну, короче, ну не с первого раза я уже рассказывал, что получилось построить. Там и голод, а он не тетка, и болезни, а они тоже не дядька. Ну и самое детство, и эти местные аборигены, воинствующие, все время пытались убить тебя, и первая колония, ну, не задалась. А вот Хуан де Грай, он все-таки решил вернуться уже по-умному и основал город. И, внимание, по жесткому испанскому колониальному стандарту индейских так называемых законов. Индейские законы. Внимание, что сделал? Взял чертежную линейку и расчертил землю планируемую на абсолютно идеальные квадратные кварталы, похожие на шахматную доску. В самом центре находилась главная площадь, вот от которой во все стороны расходились прямые улицы. Надо ли говорить, что это удобно? Значит, 3 квартала вперед, 2 квартала вправо, например, и добрался. И у тебя еще и прострел такой, очень крутой. Вот, значит, эта строгая прямоугольная сеточка до сих пор, кстати, определяет образ исторического центра Буэнос-Айреса, потому что он разрастался. И вот, разрастаясь из той самой маленькой сетки Хуана де Грая, идея вообще восхитительная, Буэнос-Айрес обзавелся уникальным географическим рекордом. Ребята, значит, в прошлом столетии в центре города прорубили проспект 9 июля, так называется, названный в честь Дня независимости Аргентины. Вот, и этот проспект гигантский, официально признан самым широким в мире. По причине того, что если у тебя улицы, ну, как бы прямые изначально, да, то тебе как бы расширить это не представляет никакого труда, по большому счету. А если у тебя улицы, ну, проспект, он же не может быть гнутым. А если, ну, короче, такое могло быть только там и благодаря гению архитектора изначально. Так вот, проспект самый широкий в мире, ширина 140 метров. 140 метров в ширину, 14 полос для движения автомобилей. Чтобы просто перейти его пешком от края до края, человеку требуется преодолеть несколько светофоров. Несколько светофоров. Что еще из интересного? Прикиньте, ну, казалось бы, гениальное географическое положение у Буэнос-Айреса. Но на протяжении почти 2 веков это был бедный захолустье из-за абсурдных законов Испании. Испанская корона, они боялись, что утечка серебра произойдет. Уйдет серебришко. Официально она запретила порту Буэнос-Айреса принимать торговые корабли. Прикиньте, ты стоишь в гениальной точке, а тебе не разрешают принимать корабли. Вот. Все товары для колонии обязаны были идти через Панаму и Перу, а затем тащиться через всю Южную Америку, внимание, на телегах через горы Анды. То, что плыло напрямую в Буэнос-Айрес за пару недель из-за закона, шло в город более 1.5 года. И стоило в конечном итоге в 6 раз дороже. Ну, и о какой такой торговле вы ведете речь? Соответственно, официальный запрет на торговлю привел к тому, что с конца уже 16 века Буэнос-Айрес превратился в мировую столицу контрабаса. Местные жители тайно торговали с португальскими, английскими, голландскими кораблями в обход испанских налогов. Контрабандой занимались абсолютно все. От рыбачков простецких до королевских губеров и священников. Именно этот нелегальный бизнес в итоге сделал город богатым и независимым. Именно благодаря контрабасу, дамы и господа. А

0: уже идешь? Цитосантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Цитосантехника. Если выгодно, то сейчас.
1: Cik lielas, visu lielākās atlaides Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
2: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11.30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Путь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
3: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.
4: Ну, поехали.
5: Люди бодрые.

0: Люди бодрые на СВХ плюс. На СВХ плюс.
1: Повторяю. Для внимательных, дамы и господа, тот самый день, когда Джеймс Кук, которого потом, ну, по легенде, аборигены съели, но не там, открывает большой барьерный риф у побережья Австралии. Итак, что такое большой барьерный риф? Это прямо, ну, это, во-первых, это наследие, значит, ну, назовем это так, природное наследие всего человечества. Один из самых прекрасных коралловых рифов и лучший приспособленный для дайвинга. Снова вспомним, конечно же, Жака Ив Кусто. Мест, потому что красота необычайная, просто запредельно крутая, и обилие фауны и флоры, конечно же, в виде кораллов бесчисленных, мириады различных рыб. И это просто настоящее счастье, если ты вдруг и любишь, и имеешь возможность вот там нырять. Итак, большой барьерный риф как открывается обычно? Ну, идешь на судне и такой, ну, типа, о, смотрите, а может здесь как бы, ну, что-то еще есть помимо вот этого? Нырнул, посмотрел, господи, это тут красота. Значит, рассказываю, как все это было. Значит, во время одного из путешествий Кук и его команда понятия не имеют, что плывут вдоль гигантского кораллового рифа. Ну, то есть они идут просто по морю, и вот там впереди берег, надо идти. Значит, акватория была абсолютно белым пятном, никакой карты, и что там на дне, непонятно. И, короче, корабль «Эндевр» идет на север, к землице, до глубокой ночи. В 23:00 раздается скрежет судна на

0: этого самого рифа. Значит, ну, кстати, сейчас он носит имя Кука. Намертво застревает судно. Открытие рифа становится для них, для всей команды катастрофой, ребята. Корабль моментально, представляешь, у тебя пробита бочина, заполняется, вернее, не бочина, там нос, значит, заполняется водой, и полное затопление ему грозит вот-вот. Значит, что делает капитан? Он говорит, облегчаем судно и скидываем все, что имеет вес, ребята. Итак, в тот самый момент на дно барьерного рифа ложатся. Значит, более 50 тонн груза, бочки с солониной, цистерны с пресной водой, корабельный весь балласт и даже 6 тяжелых чугунных пушек, которые, ох, как могут пригодиться, если ты вдруг, ну, черт знает, что там дальше на берегу-то будет. Пофиг, все скидываем. И это помогло, ребята, очень помогло. Решение капитана во время следующего прилива судно удалось освободить от, из кораллового плена. То есть вода сама сняла с этого капкана. Ну, друзья, если у тебя есть дыра, которая как бы закрыта еще пока вот кораллами, и вдруг тебя от кораллов относят, что происходит? Соответственно, в этот момент судно должно бы затонуть было. Но экспедицию спасло настоящее чудо. Провидение Господне. Значит, огромный обломок коралловой скалы, а он же ломкий весьма, отломился и застрял в пробоине. Ну, как пломба в зубу, да? Сработав, как естественная герметичная пробка. А вместе с дубовой паклей, которую матросы спешно обмотали снаружи, этот кусок рифа сдержал хлынувшую воду, пока корабль медленно начал добираться до берега. После спасения Кук был вынужден провести почти полтора месяца на побережье Австралии, ремонтируя свой корабль. И именно во время этой вынужденной остановки из кораллового рифа, ну, из-за кораллового, да, европейцы впервые в истории близко познакомились с австралийскими аборигенами племени Гугу и Митир. И впервые увидели диковинное прыгающее животное, то самое, записав его местное название кенгуру, которое потом облепилось еще и мифом о том, что аборигены просто говорили... Он говорит, что за животное? Он говорит, кенгуру, типа, я не понимаю. Он говорит, что? Кенгуру, не понимаю, говорит. А так и запишем кенгуру. Вот. Но правда или нет, до сих пор пока сомнения, потому что потом как бы начали разбираться, а где это сейчас кенгуру? Говорит, нету такого названия среди языков. А говорит, а может быть это старинный язык, он уже и канул в лету.
1: Владимир Белл.

Так, ребятушки, вот те, кто сейчас находится на юге, с юга должна идти буря. Сообщите, пожалуйста, пока еще не накрапывает, потому что у нас в Риге затишье, прям такое затишье.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе.
3: Буря скоро грянет, буря. Надеюсь, все-таки она закончится перед тем, как вступит к нам. В Литве вытрусит ее. Значит, да, купился пока дождь, но ветра пока еще нету. Хорошо. Держимся пока.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Я не прав искать резы на Лигу, Лигу. Сам остаток съемки цена Лигу.
5: No 9. līdz 15. jūnijam. Sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 € vienības 1,19 € maksima.
6: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
7: Биг Банк платит своим клиентам?
8: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
9: Ту страда. Ту нодрошини. Ту туриес. Бет твай ту дзиво. Ко патесиба нозиме бут вирьетим. Не ломай. Netēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
10: СВХ плюс.
11: Иногда мне жаль их разбитые сердца, мое бьются без конца. Ах, как иногда мне жаль, что на мне нет кольца, вот такого венца.

0: Владимир Белл.
1: Да.
0: На СВХ.
2: Очень бы хотел сейчас к цыганам, а не вот это вот все. И опять, обратите внимание, казалось бы, уже не вторник, а вот если все равно, какой бы был бы кайф, если мы бы сейчас спали, например. Слушайте, сегодня Всемирный день ягуара, мимо этого тоже проехать не можем. Ягуар, ягуар, как выглядит ягуар? Давайте так, сразу, ведь же есть леопард, есть ягуар. Есть гепард. И это вообще совершенно все разное. А еще, куда мы закинем там, ну, непосредственно черную пантеру, например. Пантеру, куда мы закинем? Короче, давайте так, разбираться. Давайте так, если мы сравниваем, допустим, гепарда, это самое быстрое животное на планете. Да, самое быстрое это гепард из мира, значит, бегающих по земле. Потому что я думаю, что наверняка есть какие-нибудь соколы, сапсаны, которые в пике, да, когда они разгоняются и летят вниз, они там набирают адские километры. Короче, самый быстрый ягуар, и он очень похож, естественно, на леопарда, и на гепард очень похож на, и на леопарда, и на, значит, ягуара. Но он, вот если те два такие качки, то этот доходяга с длинными ногами. И у его точки, вот эти точки, они полностью черные. А вот у леопарда, например, он качок такой, он сбитый, он бультерьер такой от кошачьих. Бультерьер. У него есть внутри каждого пятнышка есть как бы светлая зона. Такое кольцо получается, да, со светлой зоной внутри. Так вот, у ягуара он такой же качок, такой же бультерьер, но у него еще и в этих вот светлой части, которая внутри, в кольце, у него еще и точки, а называются розетки. И вот тут как раз можно определить, кто тебя сейчас съест в саванне, да? Леопард или ягуар? Внимание! Значит, что... Значит, внимание, он на третьем месте, да, среди самых крупных кошачьих. Он уступает в размеру только тигру и льву. Вот, при этом, в Северной и Южной Америке является абсолютным беспрецедентным королем. Потому что ни этого самого нету, ни льва, ни тигра во всей Америке, ни Южной, ни Северной его нет. Ну и, соответственно, взрослый самец до 150 кг вполне себе. При этом, блин, самые мощные челюсти среди всех кошачьих по отношению к массе тела. Сила укуса в два раза превосходит львиную. На секундочку, зубы спокойненько могут, и сила челюстей спокойно перекусить сухопутную черепашку могут. Вот такая, вот такие клешни. Ну, ротовые. Значит, большинство домашних кошек ненавидят, естественно, купаты, да? Вода, ой, блин, господи. Но этот обожает. Вот как тигр, так же и он, шиш ты от него, в воде спрячешься. Это исключение из правил. Обожают воду, пловцы великолепные, широкие реки форсируют с огромным течением, пофиг. Ну, любит, кайфует от этого. Значит, и великолепно лазает по деревьям. Представляешь себе, несмотря на то, что 150 кг наверх залезает, оттуда обычно и нападает. Бесшумно прыгает при этом, да, на спину ничего не подозревающему оленю или Олегу. Ну, неважно, кто, как тебя зовут. Вот так мимо будешь проходить, даже и не услышишь. А его голос — это глубокий, хриплый кашель. Или звук пиления древесины, как вам будет угодно, каждый свое слышит. Вот кто-то в последний раз, и этот кашель разносится по ночам, под джунглям, наводя ужас на остальных обитателей леса. Кашель, как дядя Толик кашлял. Ну, например.

потихонечку дождик начинает накрапывать, друзья. Как все говорят, в Юрмале совсем минимально и тихое безветрие. Ох, такое мне бабка говорила, затишье перед бурей. Она все время говорила, затишье перед бурей. Сало спил,

0: друзья.
1: Ах, захотелось Мусю Тотибадзе сыграть. Ретроспектива, свое видение сирены когда-то показала. Долго хранилось в запасниках. А теперь вот решили достать. Хорошее.

0: Налицо.лв и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LTE. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LTE plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LTE.
2: Только три дня с 11 по 13 июня в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция ZipZipZip. Скидка 40% на определенную косметику Биодерма, Институт Эстедерм, Виши и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки Провизор, Моллерс, Натео, Фьорд и других топ брендов. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Твои лучшие помощники от Parkside. В магазинах Lidl с 11 июня. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 33 евро. Лазерный дальномер 19 евро. И шурупы Parkside 2 евро. Lidl.

0: СВХ плюс. Владимир Вэлл и его друзья.
1: Еще один знаковый день для мировой литературы. Николай Васильевич Гоголь в этот день «Мертвые души» запускает. То есть вышло в свет произведение самого по себе. Идею, кстати, Гоголь не придумывал сам. Так уж случилось по сюжету, значит, вот «Ревизора». Также, то есть два, и «Ревизора» идею, и «Мертвых душ» бескорыстно ему отдал Александр Сергеевич Пушкин, между прочим. Во время, короче, своей там одной ссылки очередной, ну, сидели с Пушкин. Значит, услышал реальную историю о чуваке, ну, машине. Вообще, ну, высшей категории. Скупал имена умерших крестьян. Для тех, кто, ну, не в курсе. Короче, он скупает имена умерших крестьян у какого-то, допустим, кто-то у него, у какого-то помещика умер крепостной крестьянин. Вот, а тот не заявил, что он умер. Он как бы живой. Он говорит, давай я у тебя куплю за рубь. Тот такой, давай. Он покупает. У него, то есть, живой крестьянин как бы есть. Вот, на бумаге. Он идет и закладывает его, ну, суду получает. Получает бабло под залог несуществующих чуваков. Понимаешь? И чем больше у тебя, тем больше залог можешь получить. В залог их оставляешь. Вот и все. Таким вот образом, как бы, можно вполне себе и на десятку улететь. Вот, не знаю. Вот. Значит, большая часть первого тома была, кстати, написана, знаете где? В итальянском городе Рим. Он там натурально жил несколько лет и там трудился, и сказал так, слушайте, примерно такое, что вдали от родины, в тиши каких-то римских кафе максимально остро и объемно получается увидеть, прочувствовать и перенести на бумагу всю глубину души и характера. Прикиньте, я, честно говоря, думал, для того, чтобы, ну, проникнуться, тебе нужно быть там на месте приблизительно, воодушевляться. Нет, нифига, по памяти все фигачил. Да, молодок, вот он гений. Значит, первый тираж книги отпечатали там 2500 экземпляров. Это большой тираж, но несмотря на то, что как бы и стоило это приличных денег тогда, и раскупили моментально, и нужно было как бы, нужно было печатать еще. Вот, но те первые экземпляры обычно, фолиантики, это стоит совсем, совсем других денег. Я имею в виду с точки зрения коллекционеров. Значит, после успеха первого тома Гоголь еще 10 лет мучительно работал над вторым томом. Он называет «Чистилище». Вот. Короче, ну, в конечном итоге он что-то опустил руки и говорит, блин, бардак. Нет, нет, это все не то, все не то. И захандрил, посчитал, что у него не получилось показать искреннее возрождение героя. И, соответственно, ночью, в феврале 1852 года, за несколько дней, кстати, до своей смерти, Гоголь... Ну, назовем так, психанул и сжигает практически готовую рукопись второго тома в камине своего дома на Никитском бульваре. Ребята, таким образом мы потеряли второй том. Возвращение. Этот сиквел не произошел. Ну, вот он, ну, как бы... Ну, а что? Во-первых, это «Я тебя породил, я тебя убью». Автор имеет право. Вот, но с другой стороны, как бы творческий кризис никто тоже не отменял. Вот. Но если мне, вот по мне, мне нравится другая версия. Более поэтическая и, так сказать, как все произошло. Как и почему он сжег второй. В квартире было минус 10. И Гоголь подошел к столу, схватил какие-то бумаги и, не читая, бросил в печь, например.
2: Не моя душа.
1: Но бывает же такое, что случайно выбрасываешь полезную вещь в мусор, например. А потом мусорник выносишь на помоечку. И все, и гапнули твои ювелирные изделия в мешочке.

0: Сознавать, что у тебя до отпуска остается ровно один денечек. Да вы куда летите? Всегда в это время, всегда к своим в болгарку. На дачу. Буду в шортах и в шлепках ходить туда-сюда по много тысяч километров, наслаждаться солнцем и фруктами. Основной план. Спасибо, ребятушки. До встречи завтра. Завтра у нас уже пятница. Искренне желаю, чтобы сегодня гроза выдохлась быстрее, чем достигла вас. Все, пока. Встречайте Полину Кузьмину, и Леночка Провадорова открывает новый час.
1: Радио СВ.

0: Сегодня погоду в Латвии определяет циклон. Днем, начиная с юга страны, будут идти дожди, местами сильные, с грозами. Во второй половине дня и вечером в центральной и восточной части страны возможны особо интенсивные ливни, град и буря с порывистым северо-восточным ветром. Температура воздуха днем от 11-13 градусов в Курземе до 26-27 на юго-востоке Латгалы. В Риге днем также прогнозируют сильный дождь, возможно, гроза и 18 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Риге 11 часов, а 1 минута с новостями в студии Елена Провоторова. Рижская дума, учитывая прогнозы синоптиков, настоятельно призывает жителей воздержаться от посещения парков и зон отдыха. За последние 24 часа в Латвии произошло 114 ДТП, 18 из них пострадали 21 человек. Повышение цен на билеты в региональном общественном транспорте не ожидается по меньшей мере до осени, обещание министра сообщений. Теперь подробнее об этих и других новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Во второй половине дня и вечером в Латвии, за исключением Курзамы, возможны сильные грозы. Синоптики объявили в связи с этим предупреждение оранжевого уровня, которое будет действовать с 12 часов до ночи. Гроза будет сопровождаться сильными ливнями, ветром и градом. Местами возможен крупный град. Самый высокий риск стихии прогнозируют на востоке Земглы, в Селии и Видземе. Грозовые облака будут перемещаться с юга на север, северо-восток. Во время грозы возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха во второй половине дня составит от 10 до 14 градусов, в Курзаме до 22-27 в Латгале. В Риге днем около 18 градусов, после полудня обещают дождь и грозу. Во время грозы в столице также существует риск града, бури и вихрей, однако наиболее высокий риск стихии будет к востоку от Риги. Рижская дума, учитывая прогнозы синоптиков, настоятельно призывает жителей воздержаться от посещения парков и зон отдыха, в том числе детских площадок, и в целом не находиться на улице без крайней необходимости. Если погодные условия причинили ущерб, угрожающий здоровью и жизни людей, связи или общественному транспорту, жители просят звонить по единому номеру экстренной помощи 112. Госбюро по контролю за строительством вчера обследовало мясной павильон Рижского центрального рынка и по соображениям безопасности запретило его эксплуатацию. С сегодняшнего дня, 11 июня, павильон закрыт. Сегодня, после завершения оформления результатов проверки, Госбюро обещает сообщить более подробную информацию о своих выводах и решениях. Министр юстиции Эдвард Смилтонс созвал сегодня совещание, чтобы начать работу над созданием механизма компенсации убытков, причиненных дронами. На совещание приглашены представители Министерств финансов, обороны и экономики. На встрече планируется договориться о том, что необходимо сделать, чтобы как можно скорее создать эффективную основу и механизм для выплаты необходимых компенсаций. Повышение цен на билеты в региональном общественном транспорте не ожидается по меньшей мере до осени. Об этом, выступая сегодня по телевидению, заявил министр сообщений Рихард Козловскис, добавив, что решение по данному вопросу может появиться к концу лета. Министр пояснил, что поручил автотранспортной дирекции на следующей неделе представить видение того, как можно разрешить текущую ситуацию в региональном пассажирском транспорте. В среду вечером в Оллене из горящей квартиры был спасен человек. Вызов на улицу Земгала с Оллене поступил в оперативный центр государственной пожарно-спасательной службы в 23:20. В квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома горела оставленная без присмотра еда. Из задымленной квартиры пожарные спасли человека. За последние 24 часа КПСС получило 38 вызовов. 6 на тушение пожаров, 23 на другие спасательные работы. Еще 9 вызовов были ложными. За последние 24 часа в Латвии произошло 114 ДТП. 18 из них пострадал 21 человек, в том числе 5 пешеходов, 5 велосипедистов и 1 водитель электросамоката. Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в Риге и ее окрестностях. Задержаны 4 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждены уголовные дела. Также оформлены 154 протокола на нарушителей скоростного режима. В Латвийском национальном музее природы с сегодняшнего дня и до 13 июня будет проходить выставка ирисов, которые порадуют и удивят садоводов своим богатством красок. На выставке будут представлены около 100 сортов ирисов, в том числе новая отечественная селекция. Открытие выставки запланировано на 12 часов. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Хотите упростить себе жизнь? В Euronics вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Euronics. Смотрите на euronics.lv.

Всем прекрасного настроения. Да, сегодня погода, похоже, нас решила проверить на прочность. Обещают синоптики грозы, ливни, штормовой ветер, местами даже град. Напомню, что, как мы уже сообщали миллион раз, с полудня где-то действует оранжевое предупреждение. То есть мы с вами как раз-таки это застанем, этот ураган. Но в любом случае, по возможности, отложите дальние поездки, не забывайте зонты, безусловно. Сегодня скорее понадобится, знаете, не зонты, а то он будет в разные стороны выворачиваться. Это всегда меня раздражает. Лучше продаются такие эти пончо, или как они называются, дождевые. Надел себе и иди. И с ног до головы ты, в принципе, в защите. Есть, кстати, хорошая новость, чем мы только вот так вот, а не очень, о погоде. Четверг, сегодня четверг, да, действительно, 11 июня. Вы знаете, четверг считается самым продуктивным днем недели. Это не я придумала, это специалисты-коучи нам говорят, а им можно доверять. Раскачка уже позади, там где-то, да, до выходных рукой подать, завтра пятница, и хоп, уже уикенд, а силы мотивации обычно больше, чем в пятницу. Вот. Психологи говорят, что именно в четверг люди чаще всего завершают важные дела и чувствуют удовлетворение от проделанной работы. Поэтому не унываем из-за туч за окном, и пусть сегодняшний день принесет вам хорошие новости и улыбки. Вот мне сразу хочется улыбаться, когда я заглядываю в WhatsApp или в SMS-портал 25452525. Вы уже присылаете картинки, очень этим поддерживаете, я чувствую обратную связь. Сейчас привет хочу передать и Людмиле, и Ирине, и отдельно Александру. Свейки, улыбочки на целый день вам, Полина. Саш, вам тоже. Ну что, поехали вперед!

21 минута. Здравствуйте, кто к нам присоединился. Сегодня 11 июня. Знаете, среди прочих праздников отмечается и День женского счастья. И тут, безусловно, возникает вопрос, а что же делает женщину счастливой? А, девчонки, что нас делает счастливой? Исследования последних лет показывают, что на первое место женщины чаще всего ставят не деньги и не карьеру, а хорошие отношения с близкими, чувство безопасности, здоровья и возможность распоряжаться своим временем. Вот это да! Важную роль также играют дружба, поддержка семьи, ощущение, что жизнь наполнена смыслом. А сколько женщин в мире вообще считают себя счастливыми? Ну, тут по данным международных опросов, примерно каждая вторая-третья женщина в мире оценивает свою жизнь как более-менее благополучную и счастливую. Так, например, в исследовании Gallup за 2024 год 29% женщин во всем мире попали в категорию процветающих. Вот такую категорию придумали. То есть очень положительно оценивающих свою жизнь. При этом многие женщины признаются, что даже сталкиваясь со стрессом и тревогой, все равно считают себя счастливыми благодаря семье, друзьям и любимому делу. Так что формула женского счастья от исследователей оказывается довольно простой. Итак, что же нам надо? Быть любимой, быть здоровой, нужной и иметь возможность оставаться собой. Так что, девушки дорогие, обнимаю вас и поздравляю с Днем женского счастья. Ура!

0: Кирилл Янтарь у Антры и Старту, Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту, Антрин Янтарь, Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: ВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Точное время 11:30. И завтра, 12 июня, в этот час я буду не одна. Именно 11:30 ко мне присоединится замечательный Анатолий Крейпанс, спортивный журналист и комментатор. Уже сегодня, 11 июня, и начинается чемпионат мира по футболу. Но тут разница во времени, безусловно. Кстати, некоторые из наших радиослушателей пишут уже, что это, пожалуй, будет один из самых неудобных чемпионатов мира для просмотра, потому что разница у нас, да, ого-го какая, но тем не менее футбольные фанаты по всему миру будут следить за первенством, которое продолжится до 19 июля. Главный турнир планеты пройдет, напомню, впервые в трех странах: Канаде, США и Мексике. И вот по вторникам и пятницам около 11:30 Анатолий Крейпанс будет рассказывать о самых важных событиях чемпионата, о результатах матчей, ярких моментах, игре команд, турнирных интригах, изменениях в составах и предстоящих встречах. Коротко, понятно, даже женщинам, и с настоящим футбольным азартом. Все, что нужно знать о чемпионате мира 2026 в одной футбольной 10-минутке на радио СВХ+. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что стартуем с завтрашнего дня, с пятницы, 12 июня, здесь, в прямом эфире. Ну, а вообще, кстати, вот ученые обнаружили, что у людей, которые регулярно смотрят спортивные соревнования, представляете, уровень удовлетворенности жизнью и субъективного благополучия выше, чем у тех, кто спортом не интересуется. Одной из причин называют чувство принадлежности к сообществу болельщиков, оле-оле, и яркие положительные эмоции. Вот, так что будет возможность у нас с 11 по 19 июля себе еще и улучшить общее физическое самочувствие.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: слушает за рулем, будьте, пожалуйста, внимательны, аккуратны. Даже если хочется газануть, ну, соблюдайте скоростной режим. Тем более, что сейчас установлена вот эта система контроля средней скорости. Там особо не нагазуешь. А у меня такая новость. С одной стороны, хочется улыбнуться и посмеяться. С другой стороны, наоборот, расстроиться. Вот необычный инцидент произошел в Израиле. Там мальчик 5 лет, 6 лет. Тут данные разнятся. На одном ресурсе якобы 5-летний, на другом пишут, что 6-летний парнишка. Пошел с родителями в музей. В этом, конечно, молодцы родители, что повели ребенка оккультуриваться. Но он там играл вначале перед входом в музей, нашел шишку и пришел с шишкой прямо в музей. Вот ходит ребенок себе, в руках у него эта шишка. И представляете, что он сделал? Он случайно проткнул и повредил знаменитую картину Рене Магритта «Замок в Пиренеях». В общем, подошел мальчик слишком близко к полотну и проткнул его обычной сосновой шишкой. Теперь шедевр стоимостью в миллионы евро отправлен на реставрацию. В музее отметили, что картина не была защищена стеклом. Посетителям специально разрешали рассматривать ее максимально близко. Некоторые любители культуры дышать боялись на эту картину. А тут мальчик подошел и себе все и попортил. К счастью, специалисты уверены, уже через несколько недель большинство зрителей даже не заметят, что полотно когда-то было повреждено. Вот. Ну, картина «Замок в Пиренеях», я тут почитала, была написана в 1959 году. Магритт создал картину по заказу своего друга и покровителя Гарри Торчинера. Работа, символизировавшая надежду, находилась в его кабинете почти два десятилетия. В 1985 году владелец передал полотно в дар музею Израиля. Тогда он отмечал в Иерусалиме Пиренейский замок, присоединиться к другим волшебным скалам, башням и стенам. Вот так. Кстати, интересно, это уже не первый подобный случай в Израиле. В 2024 году, то есть достаточно недавно, 4-летний мальчик случайно разбил древний кувшин возрастом около 3500 лет в музее Хайфа случилось это все. Вообще, конечно, ужасно. Я не представляю, если мой ребенок это сделал. Что тогда? Какие штрафы? Ну, здесь ничего об этом не пишут. Тем не менее, уважаемые родители, вот сейчас дни детских каникул школьных. Если вы идете в музей, это прекрасно, это замечательно, но давайте будем помнить, что каждое произведение в музее – это часть культурного наследия. И, пожалуйста, следите за детьми, чтобы сохранить искусство в безопасности.
1: Хиты навсегда.

0: празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservisa veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservisa LV.
2: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
3: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
5: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
4: Lidl стоит того.
6: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударятся в сотни.

0: Темнеют, погода резко меняется. В ближайшее время ожидаются гроза, сильные ливни, штормовой ветер и местами возможен град. Берегитесь. С полудня уже вот-вот в регионе объявлено оранжевое предупреждение. И погода может быть неблагоприятной и сказаться на самочувствии. Как вы вообще, как себя чувствуете? Надеюсь, нормально, но у некоторых людей возможна усталость, головная боль и слабость. И не только у тех, кто, скажем, вчера отмечал что-то очень бурно, а вообще у всех, даже у тех, кто ведет в целом здоровый образ жизни. Пожалуйста, по возможности оставайтесь в безопасных местах, не оставляйте без присмотра легкие предметы на улице, на балконах. И будьте особенно внимательны в дороге, безусловно. Так как проливные дожди, как мы знаем, ухудшают видимость. Берегите себя, берегите своих близких, следите за обновлениями прогноза. И помните, любая непогода проходит, и совсем скоро снова появится спокойное небо и солнышко. Будем ждать.
1: СВХ+.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в течение дня в Латвии облачно, дождливо. Во второй половине дня вечером в центральной и восточной части страны возможно особо интенсивные ливни, град и буря с порывистым северо-восточным ветром. Температура воздуха сегодня днем от 11-13 градусов в Курзаме до 20-26 на юго-востоке Латгалы. В Риге сегодня днем также прогнозируют дождь, возможно гроза. Температура воздуха в столице сегодня днем не превысит 18 градусов.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 12 часов, а 1 минута с новостями в студии Елена Провоторова. Министр внутренних дел раскритиковал Госпогранохрану и Управление по делам гражданства и миграции за недостаточные действия по решению проблемы, как он выразился, мнимых просителей убежища. Во второй половине дня вечером в Латвии, за исключением Курзема, возможны сильные грозы. Синоптики объявили в связи с этим предупреждение оранжевого уровня. А в Рижской думе рассказали, как в столице будут праздновать Янов день и Лиго. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Министр внутренних дел раскритиковал Госпогранохрану и Управление по делам гражданства и миграции за недостаточные действия по решению проблемы мнимых просителей убежища. Центры для просителей убежища наводнены толпами граждан Сомали, Судана, Бангладеш и Шри-Ланки и других экзотических стран, которые содержатся на деньги наших налогоплательщиков, заявил министр. Они свободно передвигаются с ножами, а окружающую среду превратили в свалку. Они не пытаются скрыть, что нелегально пересекли внешнюю границу Латвии и хорошо понимают, как злоупотреблять нормами Еврокомиссии в свою пользу, заявил Янис Домброва по итогам посещения Центра размещения ищущих убежища в Муценеке. Эти люди насмехаются над латвийским и европейским гуманизмом, указал министр, добавив, что ожидают от ответственных учреждений Управления по делам гражданства и миграции и Государственной погранохраны действий для обеспечения их немедленного выдворения из страны. Как сообщил министр, за 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 490 просителей убежища. Больше всего среди них граждан Сомали – 71 человек, Египта – 51 человек, Афганистана – 41, Пакистана – 40 человек и Бангладеш – 39. Как известно, Домброва объявил ограничение миграции своей приоритетной задачей на посту министра внутренних дел. Во второй половине дня и вечером в Латвии, за исключением Курзема, возможны сильные грозы. Синоптики объявили в связи с этим предупреждение оранжевого уровня. Оно будет действовать с 12 часов до ночи. Гроза будет сопровождаться сильными ливнями, ветром и градом. Местами возможен крупный град. Самый высокий риск стихии прогнозируют на востоке Земгале, в Селии и в Видземе. Грозовые облака будут перемещаться с юга на север, северо-восток. Во время грозы возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха сегодня днем составит после обеда от 10-14 градусов в Курземе до 22-27 в Латгале. В Риге днем около 18 градусов. После полудня обещают дождь и грозу. В столице во время грозы также существует риск града, бури и вихри. Однако наиболее высокий риск стихии будет к востоку от столицы. Учитывая прогнозы синоптиков, Рижская дума настоятельно призвала жителей воздержаться от посещения парков и зон отдыха, в том числе детских площадок, и в целом не находиться на улице без крайней необходимости. Если погодные условия причинили ущерб, угрожающий здоровью жизни людей, связи или общественному транспорту, жители просят звонить по единому номеру экстренной помощи 112. Вчера Госбюро по контролю за строительством обследовало мясной павильон Рижского центрального рынка и по соображениям безопасности запретило его эксплуатацию. С сегодняшнего дня, 11 июня, павильон закрыт. Сегодня, после завершения оформления результатов проверки, Госбюро обещало сообщить более подробную информацию о своих выводах и решениях. И, наконец, приятное. В Рижской думе рассказали, как в столице будут праздновать Янов день и Лига. Сообщается, что празднование летнего солнцестояния пройдет с 20 часов 23 июня до 4:30 24 числа на трех площадках. В парке Гризинкаунс, в парке Дзегушкаунс и в Зеленом театре Межапарка. Вход на все мероприятия бесплатный. Традиционные праздничные угощения и напитки можно будет приобрести на местах проведения мероприятий. Более подробную информацию о мероприятиях на Лигу в Риге можно на сайте, найти на сайте kultura.riga.lv, а также на страницах Рижской думы в социальных сетях. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь. Цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Всем привет, всем классного настроения. 12:12. Радостно, что радиостанцию СВХ Плюс слушают не только в Риге, не только по всей Латвии, но и за ее пределами. А вот большой привет хочу передать Анастасии. Она в городе Корк, это в Ирландии. Спасибо вам большое, Настя, что даже за столько километров вы с нами. Это приятно. И Евгений немножко ближе, он находится в Лепе. Тоже, Жень, вам большое привет и отличного настроение. Евгений сказал, что в Лепе, невзирая на прогнозы, якобы там не будет дождя и грозы, уже что-то громыхнуло, и дождик тоже наблюдается. Кстати, в Лепе же 12 и 13 числа будет аэрошоу, и у меня есть два билета, поэтому думаю, что я их в ближайшее время разыграю. Ну, завтра пятница, может быть, у тех, кто не является лейпайчанкой или лейпайчанином, сложно будет так сразу сообразить в рамках трудового дня отправиться. А вот в субботу как раз-таки, почему нет, не спланировать отдых и не посмотреть на это супер-шоу. Но это немножечко позже. А пока хочу пожелать всем приятного аппетита, потому что время обеденное. И по данным опросов Евростат, европейских исследовательских центров питания, около 60% работающих европейцев стараются все-таки выделять время на обеденный перерыв, но смотрите, 40% просто не успевают это делать. При этом примерно каждый третий работник в Европе регулярно пропускает нормальный обед или заменяет его быстрым перекусом. А это не очень хорошо, потому что отмечается, такая привычка постепенно влияет и на самочувствие, растет усталость во второй половине дня, и также снижается концентрация. Поэтому обед – это важная часть рабочего ритма и, возможно, лучший способ сохранить продуктивность. Вот, так что позвольте себе, пожалуйста, нормально поесть в середине дня. Приятного вам аппетита!
0: СВХ плюс.

Ясного настроения. Напомню, что после полудня мы как раз в этом времени находимся. Синоптики нас пугали, что будет гроза, ливни и даже град. Здесь у нас уже начинает что-то накрапывать. Я так вижу, небо темное, ветер усилился. Я так понимаю, что в Лепе, вот как Евгений сообщил, тоже подобная погода. Инесса пишет нам из Кингаракса, передает привет и вот прислала фотографию, где она такая яркая, такая летняя, такая красивая. Тучи, к сожалению, темные и серые. Пишет: всем привет, боюсь промокнуть. Ну, вы зонтик, пожалуйста, возьмите. Как у вас? Что у вас? Идет ли дождь? Как вы себя чувствуете? Так, вот, кстати, хочу передать привет. Hello to UK. I live in the UK. Пишет нам Wolf. Ну, вообще, он Валерий, но когда он уехал в UK, теперь просят называть его Wolf. Или Wolf, наверное, да, правильно? Вот, да. Вы волк, что ли? Regards, Wolf. Ну, дальше по-русски написал Wolf. Я люблю ваше радио. Слушаю каждый день. Я живу в Великобритании. С уважением, Wolf. Да, тоже best regards. Очень-очень приятно, что вы нас слушаете в Великобритании. Hello еще раз вам. Так, Александр. Александр у нас из Латвии. Я так понимаю, работа работой, а вот обед по расписанию. А ну-ка все пошли обедать. Послал нас, в общем, Александр. Куда? Подальше? Ну или лучше сегодня поближе, в ближайшее кафе, потому что можно промокнуть. Всем приятного аппетита и хорошего настроения. А вот еще у нас есть Александр. Александр II. Саулкрасты пока даже не капает ничего. Ну, может быть, хорошо, вот. Но будет-будет все равно. Обещают по всей стране, где-то более интенсивно, где-то менее интенсивно. Так что, пожалуйста, будьте внимательны и бдительны. Тянутся города.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: 100% хиты.
2: Я слишком люблю, когда

0: Латвийские леса. Актуальную информацию представляет Latvijas Valsts Meži.
1: Арборетум Latvijas Valsts Meži в Калснове в июне приглашает на один из самых ярких сезонных праздников – парад цветения пионов. В это время здесь будут цвести более 300 разновидностей пионов. Каждые выходные для посетителей запланированы концерты, познавательные экскурсии и семейные мероприятия. Первые сорта пионов в арборетуме высадили в 2006 году. А сейчас здесь собрана одна из крупнейших в Латвии общедоступных коллекций, где местные и зарубежные сорта цветут весь июнь. В программе праздника также предусмотрен традиционный ярмарочный день – 13 июня с продукцией домашних производителей и ремесленников. Для группы отдельных посетителей будут доступны экскурсии с гидом, прогулки по территории на электромобиле, семейная игра по ориентированию и творческие мастерские для детей. На территории оборудованы места для пикников. А в этом году впервые каждые выходные для посетителей будет открыта экспозиция домика семян. Здесь можно будет познакомиться с разнообразием семян, плодов и шишек и узнать, как их собирают.
0: Латвийские леса. Актуальную информацию представляет Latvijas Valsts Meži.
2: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborētumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborētumā Kalsnavā.
3: СВХ плюс.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Сегодня погода в Латвии у нас определяет циклон. И вот во второй половине дня и вечером в центральной и восточной части страны возможно особо интенсивные ливни, град и буря, и порывистый ветер северо-восточный. Будьте внимательны и аккуратны. И наши слушатели нам передают привет из разных частей страны. Вот привет из Огры. Пишет нам Ирина. Дождь пасмурно, но не так страшно, как пугали. Пока. Так, Александр передает привет из Сигулды. Здесь еще и на велосипеде. Тут обедаем, но уже где-то под крышей, видимо. Я в Сигулде, тоже дождик начинается. И также передает привет всем Алена. Она находится в Иманте. Тоже говорит, что тут пошел дождик. Вот. Но у меня прямо сейчас новости из мира кино. Дело в том, что Дисней показал финальный трейлер «Новые Моаны», и в центре внимания снова не только приключения, но и, может, кто-то скажет, что это за Моана, кто это вообще. Но самое главное – Мауи. А кто такой Мауи? А Мауи – это такой персонаж, которого играет Дуэйн «Скала» Джонсон. И вот знаете, что сейчас обсуждают зрители в соцсетях здесь тоже? Волосы «Скалы», то есть он волосатый. Мы ж настолько привыкли видеть Дуэйна Джонсона с фирменной его лысиной блестящей, что его экранный образ с такой густой шевелюрой вызывает легкий культурный шок. Некоторые даже шутят, что главным спецэффектом фильма стали вовсе не волны океана или там магия Полинезии, а именно скала, которая внезапно обзавелся прической. Причем у него такая шикарная шевелюра, о которой мечтает любая женщина. Многие пользователи в сети уже шутят, все равно, что увидите Вина Дизеля с косой до пояса, или как, например, если бы Джейсон Стэтхэм вдруг снялся в рекламе шампуня для объема волос. Да. В общем, готовьтесь, в новом фильме «Моана» отправиться навстречу приключениям. Ну, а зрители, особенно мамы детей, которые поведут их в кино, пойдут навстречу непривычному Дуэйну Джонсону. Фильм выйдет в прокат уже достаточно скоро, 10 июля. Приятного просмотра.
0: СВХ+.

0: часов и 46 минут. Всем привет и прекрасного настроения. Понимаю, что многие нас сейчас слушают в офисах и, как правило, за рулем автомобилей. Здравствуйте, дорогие. Тут исследования провели поведение водителей и пассажиров. И вот автомобиль, это понятно для многих, не только транспорт, но и личное пространство, где чего только не происходит. Особенно в молодые годы. Ну ладно. А по данным европейских и американских опросов, чем же занимаются люди в машинах? 90% водителей слушают музыку или радио. Это прекрасно. Это самый популярный спутник дороги. Причем примерно каждый второй признается, что специально подбирает плейлист под поездку для настроения или чтобы не скучать в пробках. А вы не подбирайте ничего. Все уже подобрал наш музыкальный редактор. Вот, слушайте радиостанцию СВХ+. На втором месте телефонные разговоры. Около 30-40% водителей хотя бы иногда используют громкую связь во время движения, а некоторые вообще нарушают правила и говорят по телефону за рулем, что делать нельзя. Ученые при этом отмечают, что это вот эти вот разговоры, безусловно, снижают концентрацию очень сильно. Интересный факт. Около каждого пятого водителя в городских поездках... каждый пятый водитель... Я сегодня как-то так разговариваю очень странно. Меня не понять иногда. Понимаете? Супер. В общем, ест или пьет за рулем водитель каждый пятый. Вот. Но это тоже можно понять, особенно если нету времени на нормальный полноценный обед, а что-то перекусить хочется. Конечно, мы заезжаем на заправку, естественно, мы что-нибудь там возьмем, какой-нибудь хот-дог или бутербродик, или рап, или кебаб, или шоколадку. Пассажиры ведут себя еще более разнообразнее. Кто-то работает с ноутбуком, кто-то смотрит видео на телефоне, кто-то просто спит. Отдельные исследователи отмечают еще одну привычку в дороге. Все чаще автомобиль используют как место для быстрых дел. Например, девчонки поправляют макияж, проверяют внешний вид, а также популярно это сделать селфи в дороге, в пути, особенно когда стоишь в пробке и заняться особо нечем. Социологи называют это эффектом постоянной включенности в онлайн-жизнь, когда даже дорога становится частью социальных сетей. Но, тем не менее, давайте вернемся к самому началу этого исследования. Очень приятно, что почти 90% водителей слушают музыку и радио. Так что еще раз передаю вам привет. Всем, кто за рулем, будьте внимательны и счастливого вам пути.
1: Коллекция хитов. Золотой запас радио.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии во второй половине дня и вечером в центральной и восточной части возможны особо интенсивные осадки, град, буря, порывистый ветер, температура воздуха от 11 до 13 в Курзаме, до 26 на юго-востоке Латгалии. Венспилс, Лепая 13, Даугавпилс, Резекне до 25, в Риге сильный дождь, возможно гроза и температура воздуха около 15 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: по сотовому оповещению разосланы предупреждения о сильной грозе. Литва и Эстония выжидают, пока Латвия первой скажет «слабо», заявляет премьер Кулбергс. Семья выжившего альпиниста собирает деньги на покрытие расходов на лечение. В Риге час дня. Новости на СВХ+. До 6 вечера в студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Сегодня днем и вечером на большей территории Латвии, кроме Курзема, возможно, разрушительная гроза, предупреждают синоптики. С утра жителям было разослано сообщение об этом по сотовому оповещению. Оранжевое предупреждение будет действовать с полудня и до самой ночи. Прогнозируются очень сильные ливни, шторм и град, местами крупный град. Европейский экспериментальный центр штормового прогнозирования отмечает, что одну из самых больших угроз сегодня могут представлять смерчи или торнадо. Самый высокий риск стихии прогнозируется в восточной части Земгала, Селии и Видземе, в том числе в Риге. Грозовые облака будут перемещаться с юга на север и с северо-восток. Решение политиков о запретах на электронные сигареты и ароматизированные жидкости подстегнуло контрабанду, заявила директор службы государственных доходов Байба Шмидт-Роке. Она не только, это не только недополучение налоговых поступлений, но и угрозы для здоровья общества, особенно молодежи, поскольку контрабандным путем в страну поступают совершенно безумные товары, отметила Шмидт-Роке. Раньше в контрабанде преобладали обычные сигареты, которыми пользовались в основном представители маргинальных социальных групп. Сейчас контрабандные электронные сигареты и ароматизированные жидкости употребляет широкая часть общества, особенно молодежь. Построить Rail Baltica к 2030 году невозможно ни в одной из трех балтийских стран. Но Литва и Эстония не хотят быть первыми, кто это скажет. Они надеются, что Латвия первой признает этот факт, и соседи смогут показывать на нас пальцем и говорить: «Но это из-за латышей», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс в программе на Delfi TV. Во время визита в Эстонию все, кому не лень, задавали премьеру вопросы о трех «Б» – Air Baltica, Rail Baltica и Via Baltica. Кулбергс в Эстонии заявил, что завершение проекта Rail Baltica к 2030 году в Латвии будет сложным, но у него есть идеи, как решить эту проблему. Ранее, будучи в оппозиции, Кулбергс заявлял, что этот срок нереален. «Я по-прежнему считаю его нереальным», — подтвердил премьер. Прошлое руководство национальной авиакомпании Air Baltic слишком долго строило воздушные замки вместо того, чтобы улучшать управление компанией, заявил государственный контролер Эдгар Корчагинс. Смена руководства пошла компании на пользу. Новый бизнес-план Air Baltic будет вскоре представлен правительству. Корчагинс не стал прогнозировать, сможет ли Air Baltic вернуть государству последний кредит в размере 30 миллионов евро. Ему неизвестна финансовая ситуация авиакомпании в таких подробностях. При этом госконтролер время от времени обсуждает вопросы управления компанией с Министерством сообщений и Советом Air Baltic. И в этой области видны улучшения. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий преследование россиян за рубежом за правонарушения против интересов государства. В числе таких правонарушений – оскорбление главы государства или чиновников, дискредитация армии, призывы к введению санкций, публичное сравнение СССР с нацистской Германией. Закон разрешает арестовывать имущество и счета уехавших россиян до тех пор, пока не будет заплачен штраф. При этом стоимость имущества может быть несоразмерной со штрафом. Закон вступит в силу 1 сентября этого года. Семья Мартинша Билзенса, единственного из четырех латвийских альпинистов, кто выжил после трагедии При восхождении на Денали на Аляске обратилась в Зеду ТЛВ за помощью, чтобы собрать деньги на лечение. Сейчас Мартинч находится в Анкоридже в отделении интенсивной терапии. Состояние стабильное, но очень тяжелое. Лимит страхового покрытия почти исчерпан. Расходы на лечение в США могут достигать десятков тысяч долларов в неделю. И прогнозируется, что в больнице потребуется провести несколько месяцев. Помимо этого потребуются средства на медицинскую транспортировку в Латвию, а также на дальнейшее лечение в Латвии. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

0: Радиостанция СВХ Плюс. И я хочу поблагодарить наших радиослушателей за теплые слова. Очень много здесь комплиментов и в свой адрес, и в адрес моих любимых коллег. Спасибо, спасибо. Ну вот отдельно для Андрея хочется передать привет. Ну тут вы столько понаписали. Про себя неприлично столько зачитывать, поэтому так. Давайте я сконцентрируюсь на одном мужчине. Причем он такой спортивный, и установил рекорд. Извините, что мы сегодня все тут покашливаем. Владимир Новодурский в новостях и так далее. Так, главное не разболеться. Мужчина один, да, вообще обалдеть. Житель Непала, зовут его Хари Чандра Гири. Он вообще необычный человек. Он, вы знаете, один из лучших в мире мастеров ходьбы на руках. И вот, в общем, он этот Хари Чандра Гири отправился в китайский город Чунцин, чтобы установить необычный рекорд. И знаете, что он там сделал? Он спустился по лестнице вниз, не просто так, ногами, а лестница там очень высокая, мне бы и ногами было бы сложно, а он стоя на руках это сделал. Речь идет, вот как я уже сказала, не о ровной поверхности и не какой-то короткой дистанции, полноценной исторической лестнице из 100 ступенек. И все это он прошел невероятно вниз головой, шаг за шагом, опираясь только на силу рук и невероятный контроль тела. Результат впечатляет. Хари Чандра преодолел все 100 ступенек за менее чем 45 секунд. То есть он это еще очень быстро делал. И, конечно же, попал в книгу рекордов Гиннесса. Но за этим эффектным трюком стоит серьезная подготовка, конечно. Сам спортсмен признается, одно неверное движение на такой скорости могло закончиться тяжелой травмой. А спуск по лестнице на руках – это еще сложнее, чем подъем, потому что каждое движение требует идеального баланса и точного расчета. Ну и я тут задалась вопросом, а можно ли вот даже в таком возрасте, сеньорском практически, научиться ходить на руках? И можно даже научиться и в моем возрасте. Но, конечно, здесь оговорка такая есть важная. Это реально только при здоровых плечах, запястьях и, безусловно, постепенной тренировке. Но тем не менее, если вы тоже можете вот так вот, я вами восхищаюсь. Вы большие молодцы. 13:12. Всем отличного настроения и классного дня.
1: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина. СВХ Плюс.

можно. Если вдруг вы уже стали свидетелями ненастья, пожалуйста, пишите, сообщайте 25-45-25-25. Но сейчас этот номер вам также понадобится, если вы хотите поучаствовать в конкурсе и выиграть 2 билета на концерт легендарной группы «Нэнси». Напомню, что коллектив выступит перед зрителями 19 августа в Юрмале в концертном зале «Дзинтере» в программе «Главные хиты», знакомые нескольким поколениям слушателей «Живой звук» и обновленное шоу с усиленной атмосферой света и энергии. Это будет вечер ностальгии, эмоций, живого общения с публикой, концерт, который обещает стать одним из самых заметных событий лета, 19 августа, Юрмала, «Дзинтере». И как у нас проходит вообще этот конкурс? А я сейчас вам напомню. На этой неделе мы что делаем? Я. Привет. Зашифровываю известную песню группы «Нэнси» всего двумя фразами. Ваша задача угадать, что это за песня. Среди всех правильных ответов сегодня мы выберем одного финалиста. И в пятницу, это уже завтра, 12 июня, среди всех финалистов, их будет пятеро, разыграем главный приз – билеты на концерт. Свяжемся в прямом эфире, поздравим. Я уже поздравляю Сергея, Аниту и Марго. Это вот у нас три финалиста. И сегодня определится четвертый или четвертая. Итак, задание на сегодня, 11 июня, четверг. Какая песня группы «Нэнси» зашифрована? Внимание! Он с другой, она с другим, но любовь между ними так и не прошла. Фраза номер два. Даже обнимая и найдя новую девушку, он вспоминает прежнюю. Пишите свои ответы прямо сейчас на номер 25452525. Время пошло, и через некоторое время объявлю правильный ответ и выберу финалиста.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Группа «Нэнси» сегодня фигурирует в эфире. Мы рассказываем, потому что у вас, дорогие радиослушатели, есть возможность выиграть 2 билета на концерт и отправиться в Юрмалу в Дзинтри. 19 августа будет концерт, но уже заранее надо позаботиться о билетах. Кто-то приобретает, а кто-то выигрывает у нас в прямом эфире. Напомню, что надо сделать вот что. Я просто сейчас потерялась уже в ваших сообщениях. Их крайне много, и почти все они правильные. Вы большие молодцы. Надо было по 2 фразам определить название песни хита группы «Нэнси». Наверное, одна из самых популярных их песен. «А я нашел другую, хоть не в ноцелу». «Дым сигарет с ментолом», конечно же, очень много правильных ответов, однако были и неверные. Например, кто-то написал песню «Отель» или «Чистый лист». Были такие варианты. Данные композиции у нас уже были зашифрованы. Кто-то написал «Я – это ты – это я». Но это вообще, если мне не изменяет память, песня не группы «Нэнси», а Мурата Насырова, но тоже очень красивая. Так, ну что, много-много правильных ответов. Вы большие молодцы. Мне радостно, что такая громадная аудитория у нашей радиостанции, причем и за пределами Латвии. Так, поэтому наобум абсолютно вот выберу сейчас, вы уж извините. Так, сейчас я сыграю аплодисменты для Ольги, чей номер телефона заканчивается 4433. Олечка, вы правильный ответ прислали. «Дым сигарет с ментолом». Спасибо вам. Ну, еще вот бурные аплодисменты всем участникам. Спасибо, что вы есть, что вы вместе с нами, и мы тоже рядом с вами. Итак, Ольга, что означает, что я вас выбрала? Вы присоединяетесь к Сергею, к Анете и к Марго. Становитесь 4-й финалисткой, и уже завтра слушайте внимательно радиостанцию СВХ+, примерно в это же самое время. Может быть, именно вам посчастливится выиграть 2 билета на концерт группы «Нэнси».
1: На волне.

0: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: Сотни раз обжигать.
0: На радио, которое слушает.

20:37 на календаре 11 июня. И, конечно, сейчас листая ленты новостей, и везде мы видим черно-белый мячик. Футбол, оле-оле. И, кстати, чемпионат мира по футболу этого года станет самым масштабным в истории турнира. Ну, во-первых, это уже все знают, что сразу три страны впервые его принимают. США, Канада и Мексика. Это уже делает его как бы уникальным. Но главное — это формат. В 2026 году на поле выйдут не 32, а как раньше, а 48 сборных команд. Это рекорд за всю историю чемпионатов мира. Всего будет сыграно 104 матча, а турнир продлится более месяца, около 39 дней. Еще одно новшество я тут вычитала и хочу поделиться. Групповой этап расширен. Расширен этап. Команды разделят на 12 групп. И дальше в плей-офф выйдут не только первые и вторые места. Девчонки, запоминайте, чтобы впечатление на мужчин произвести. А не только первые и вторые места, но и лучшие третьи команды. Что ты об этом думаешь? Вот задайте такой вопрос. Вот, и человек обрадуется, ну, если он смотрит и любит футбол, и будет, вот, отметит обязательно. А если еще потом борщом накормить, так, конечно. Поэтому интрига сохранится дольше, а неожиданностей станет больше. Интересный факт. Матч открытия состоится в Мексике. Это хорошо. В общем, организаторы называют этот чемпионат самым глобальным в истории. И не только из-за масштабов, но и потому, что впервые он охватит сразу три страны и целый континент. И наша радиостанция СВХ+, конечно же, подготовилась тоже к этому мировому первенству для того, чтобы своими впечатлениями с вами делился эксперт. Человек, который разбирается в футболе, знает футбол и с большим удовольствием будет об этом рассказывать вам, уважаемые болельщики. Хочу сказать, что по вторникам и пятницам мы стартуем уже с завтрашней пятницы, с 12 июня, около 11:30. Спортивный журналист, обозреватель и блестящий комментарий Анатолий Крейпанс будет приходить сюда в прямой эфир и будет рассказывать о самых важных событиях чемпионата, и результаты матчей, и яркие моменты, и игра команд, турнирные интриги, изменения в составах и предстоящих встречах. Коротко, понятно и с настоящим футбольным азартом. Все, что нужно знать о чемпионате мира 2026 в одной футбольной 10-минутке на радио СВХ+. Поэтому не пропустите уже завтра в 11:30.

0: СВХ Плюс, Полина Кузьмина.
1: У меня прямо сейчас дорожная информация водителям Латгалии. Этим летом придется набраться терпения, зато результат обещает быть заметным. В регионе начинается масштабное обновление сразу трех мостов. Первым под реконструкцию попадет мост через реку Плитница, недалеко от Лудзы. Его построили более 40 лет назад. И теперь старую деревянную конструкцию полностью заменят современным железобетонным сооружением. Пока будут идти работы, автомобилистам придется пользоваться объездом, а для пешеходов построят временный мост. Интересно, что новый мост станет не только прочнее, но и комфортнее. Здесь появятся удобные тротуары по обеим сторонам. Правда, ради реализации проекта придется убрать 11 деревьев. Это уже согласовано с местными властями. Но на этом обновление не заканчивается. В конце июня дорожники выйдут еще на два объекта. В Рудзатах отремонтируют мост через реку Уша, которому уже более 70 лет. А в Лаудерской волости обновят мост через реку Истра. Там укрепят конструкции, установят новое ограждение и улучшат безопасность движения. Полностью перекрывать эти два моста не будут. Транспорт пустят по одной полосе с реверсивным движением. Реверсивное движение, реверсивное. Завершить работы там планируют уже этой осенью. Так что, дорогие слушатели, не только те, кто проживают там и в окрестностях, если вдруг ваши летние маршруты проходят через Лудзинские или Ливенские края, стоит заранее проверить дорогу, зато совсем скоро жители региона получат более современные и безопасные мосты.
2: СВХ плюс.

0: металлические крыши и водосточные системы. Metal Master – лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master – хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
1: Лучшие помощники от Parkside в магазинах Lidl с 11 июня. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 33 евро. Лазерный дальномер 19 евро. И шурупы Parkside 2 евро. Lidl стоит того.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.
7: СВХ плюс.

0: летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью в Латвии продолжатся дожди, особенно сильные, с грозой по восточным районам. Ветер во время грозы порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра днем облачно, без осадков. Температура воздуха от 15 до 20. В Лепе и Венспилсе плюс 15-16, и такая же температура будет в Резекне и Даугавпилсе. В Риге без осадков и до плюс 19 градусов.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: по сотовому оповещению разослано предупреждение о сильной грозе. Литва и Эстония выжидают, пока Латвия первой скажет «слабо», заявляет премьер Кулбергс. В США стартует чемпионат мира по футболу. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Сегодня днем и вечером на большей территории Латвии, кроме Курзема, действуют оранжевые предупреждения. Прогнозируются очень сильные ливни, шторм и град. Местами крупный град. Самый высокий риск стихии прогнозируется в восточной части Земгале, Селии и Видземе. Грозовые облака будут перемещаться с юга на север и северо-восток. Решение политиков о запретах на электронные сигареты и ароматизированные жидкости подстегнуло контрабанду, заявила директор службы государственных доходов Байба Шмидте-Ротте. Это не только недополучение налогов, но и угроза для здоровья общества, особенно молодежи, поскольку контрабандным путем в страну поступают совершенно безумные товары, отметила Шмидте-Ротте. Сейчас контрабандные электронные сигареты и ароматизированные жидкости употребляет широкая часть общества, особенно молодежь. Политические решения принимались ради громких заголовков. И в результате мы наступили на огромные грабли, сказала Шмидте-Ротте. Построить Rail Baltica к 2030 году невозможно ни в одной из трех балтийских стран. Но Литва и Эстония не хотят быть первыми, кто скажет. Они надеются, что Латвия первой признает этот факт, и соседи смогут показывать на нас пальцем и говорить: «Но это из-за латышей», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Во время визита в Эстонию все, кому не лень, задавали премьеру вопросы о трех «Б» – Air Baltic, Rail Baltic и Via Baltic. Кулбергс в Эстонии заявил, что завершение проекта Rail Baltic к 2030 году в Латвии будет сложным, но у него есть идеи, как решить эту проблему. Ранее, будучи в оппозиции, Кулбергс заявлял, что этот срок нереален. «Я по-прежнему считаю это нереальным», — подтвердил премьер. Депутаты Сейма в первом чтении поддержали поправки к гражданскому закону о том, что животные не вещь, а существа, способные чувствовать. Цель поправок – усилить защиту животных и способствовать более единообразному применению правовых норм, одновременно сохраняя систему гражданско-правовых отношений и статус животных как объекта гражданского права. Был также учтен опыт других европейских государств, где аналогичный принцип уже закреплен в гражданском законодательстве. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий преследование россиян за рубежом за правонарушения против интересов государства. В числе таких правонарушений – оскорбление главы государства или чиновников, дискредитация армии, призывы к введению санкций, публичное сравнение СССР с нацистской Германией. Закон разрешает арестовывать имущество и счета уехавших россиян до тех пор, пока не будет заплачен штраф. Сегодня стартует чемпионат мира по футболу, который продлится до 19 июля. Впервые в истории в финальном турнире выступят 48 команд. Сегодня состоятся два первых матча: Мексика-ЮАР и Южная Корея-Чехия. Первая игра начнется в 10 вечера по латвийскому времени, а вторая в 5 утра. В Латвии игры чемпионата будут транслироваться на платформе Go3 и на ТВ6. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самые горячие предложения в июне и в июле. ПТА, Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
1: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
3: СВХ+.

0: эфире СВК Плюс Полина Кузьмина. Обороты дня,
1: СВХ Плюс, твоя броня. Привет и доброго дня, еще час мы вместе. Ну что, пока здесь у нас на районе, пока плюс-минус нормально. Чуть накрапывает дождь, пасмурно, но не забываем, что вот это оранжевое предупреждение действует до полуночи. Все может еще поменяться. Кстати, насчет непогоды, в мире умной одежды представили концепт новых погодных гаджет-сапог. Называются они Rain Step Smart Boots. Такие резиновые сапоги, но непростые, со встроенными сенсорами и подключением к смартфону. Уже и сапоги подключаешь к телефону. В общем, по задумке разработчиков, вот эти сапоги Rain Step Smart Boots умеют предупреждать о скользких участках, измерять глубину луж и даже подсвечивать безопасный маршрут во время дождя. По предварительным данным, правда, цена на такие сапожки, ну так, может составить примерно 120-180 евро за базовую версию. Выпуск планируется в нескольких цветах. Классический черный, такой ярко-желтый дождевой, темно-синий и ограниченная серия с неоновой подсветкой для вечерних прогулок. Ну, пока это скорее технологический концепт, но специалисты уверены, такие вещи могут быстро перейти из разряда фантастики в повседневную реальность. Так что, возможно, скоро прогулка под дождем станет для нас всем чем-то приятным и интересным, и даже сможет нас развлечь. Я тоже хочу вас немножко развлечь, и совсем скоро устроим конкурс, в рамках которого у вас будет возможность выиграть два пригласительных билета на эйр-шоу. Не переключайтесь.
2: Кавалерия, ты мое преступление, сделай больно, как моление, чтоб запомнилось навсегда.
0: СВХ плюс.

20 минут. Всем прекрасного настроения желает радиостанция СВХ+. Ну а сейчас давайте поиграем, давайте полетаем. Конкурс хочу назвать «Настроение высоты». Уже завтра, 13 июня, аэродром Лепой станет местом грандиозного авиационного шоу для всей семьи. Реактивные самолеты, захватывающая аэробатика, мотофристайл, вечерние выступления и

0: «Я люблю летать, потому что...» Можно продолжить как угодно. Можете продолжить весело, можете продолжить красиво, по-доброму или с фантазией. Можно чуть неприлично, но в рамках, чтоб я могла прочитать в эфире. Главное, позитив и, конечно, настроение полета. Самые яркие ответы я зачитаю в эфире. И, конечно, автор какого-нибудь, может, самого теплого, может, будет много сообщений, опять прибегну к методу случайных чисел, получит два пригласительных на авиашоу в Лепое. Жду. Ну а пока давайте немножко полетаем в прямом эфире.
1: Я надену два крыла, и ближе ты. И ближе.
2: СВХ+.

9 минут. Напоминаю, что в рамках этого часа мы разыгрываем 2 билета на авиашоу в Лепу. И условия конкурса простые. Напишите WhatsApp или отправьте смс на номер 25452525. Короткое сообщение. Я люблю летать, потому что... Продолжите эту фразу. Итак, давайте почитаем. Юля пишет: я люблю летать, потому что это необыкновенно, волшебно, легко и напоминает детство, как летала во сне. Анне: я люблю летать, потому что так быстрее. Точно. Наталья: я люблю летать, потому что люблю свободу и воздух. Екатерина: люблю летать, потому что вайб от наступившего отпуска. Валерий: я люблю летать, потому что сверху, смотря вниз, напоминает мне детство. Все маленькое, как игрушки. Я люблю летать, пишет Storm Strike. В облаках вайб такой, будто жизнь все-таки наладится. Лена пишет: добрый денек, люблю летать, потому что я весы по гороскопу, и воздух — это моя стихия. Обожаю это чувство. Алексей: я люблю летать, потому что это полный отрыв, это адреналин, это лучше, чем заниматься любовью. Ирина: я люблю летать, потому что с большой высоты всякие заботы начинают казаться маленькими и не такими уж и важными. Дальше сообщение от Юлии: я люблю летать, потому что в самолете у всех одно лицо. Я спокоен и одновременно, если что, я вас всех любил. Ой. Ну да, бывает. У меня вообще, я боюсь летать. Дальше у нас сообщение от Андрея. Я люблю летать, потому что в небе ты принадлежишь только самому себе. Отключаешь телефон и просто кайфуешь от скорости и свободы. Но здесь Илон Маск нам все попортил тогда в этом случае. Подключил Starlink, и теперь даже можно в телефоне сидеть, в самолете сидеть в телефоне, да, и наоборот. Дальше сообщение у нас от Марины. Я люблю летать, потому что пробок в небе пока меньше, чем на дорогах. Я люблю летать, потому что это единственный способ заявить начальнику: извините, я вне зоны. Но вот опять-таки, повторюсь, теперь уже в некоторых самолетах можно подключиться. Это написала нам Натулечка. И Леонид: я люблю летать, потому что это страшно, но я очень люблю преодолевать свои страхи. И еще одно сообщение в рамках этого блока. Я люблю летать, потому что можно спокойно почитать, пишет нам Алена.

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Что твоим счетом потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
1: СВХ+.

0: 14:38. Злюки какие только что в эфире у нас выступали. Давайте по-доброму теперь. Розыгрыши билетов у нас проходит на авиашоу в Лепое. Аэродром завтра-послезавтра превратится в место грандиозного авиационного праздника для всей семьи. Там реактивные самолеты, захватывающая аэробатика, мотофристайл, вечерняя программа и море впечатлений. И условия конкурса были, я просила вас написать, продолжить фразу «Я люблю летать, потому что много разных интересных историй от вас я получила. Спасибо вам огромное». Вот Юля пишет: «Я люблю летать, потому что тогда я становлюсь ближе к Богу». Илга пишет: «Ман потейк лейду от тыкая бизнес-класса». Ну, это я с вами разделяю. Александр: я очень люблю летать. Слетав в Америку, любовь превратилась в пыль, и я развеял ее по ветру». Ох, как интересно, как романтично. «Люблю летать, ибо адреналин, и здесь на дельтаплане». Андрей. Андрей, это вы? Или просто картина? Я думаю, что это вы, да? Какой вы смелый, умный, смелый, и слушаете радио СВХ плюс каждый день. Ты вообще чудо-человек. Так, Агита пишет: «Здравствуйте, я люблю летать в мечтах. Это намного дешевле, чем у авиакомпаний». Диана пишет: «Я люблю летать, потому что быстро можно оказаться на берегу теплого моря». Ну что, огромное спасибо всем вам, дорогие участники, за ваши версии. Было приятно осознавать, что вы делитесь с нами своими эмоциями и впечатлениями. Ну а сейчас пришел момент. Момент пришел, когда я объявлю победителя. И мне очень понравилась вот эта версия от Алексея. Он написал: «Я люблю летать, потому что это полный отрыв, это адреналин. Это лучше, чем заниматься любовью». Алексей, ну я вас поздравляю, вы выигрываете у нас пригласительные на эйр-шоу, авиашоу. Надеюсь, вам понравится. Пожалуйста, запечатлите, сфотографируйте и пришлите нам. Нам тоже очень интересно. И еще раз хочу поблагодарить абсолютно всех участников нашего конкурса. Спасибо, вы лучшие!
1: СВХ плюс.

0: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
1: Lidl предлагает «Вид Азия» неделя азиатской кухни. С 11 июня. Мороженое мочи 210 грамм 3,29. Готовая еда по-азиатски 360 грамм 3,49. И кокос одна штука 2,99. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная... Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
1: Для мощного лета выбирай Теле 2.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Так, что-то там действительно потемнело, а я тучи руками и другими частями тела, увы, разгонять не умею. Но, тем не менее, главное, безусловно, хорошее настроение. Еще раз хотим обратить ваше внимание, в регионе действует оранжевое предупреждение из-за возможных грозовых дождей и сильных ливней. Будьте, пожалуйста, внимательны, в ближайшие часы по возможности избегайте открытых пространств, не укрывайтесь под деревьями во время грозы и заранее планируйте маршруты. Если видите резкое ухудшение погоды, лучше переждать в безопасном месте и не рисковать лишний раз. В общем, дорогие слушатели, все вы прекрасно знаете. Берегите себя, своих близких и следите за обновлениями погоды. И, конечно, несмотря на такое дождливое настроение неба, пусть у вас будет спокойный, безопасный день. До встречи в эфире. Уже завтра после 11. Ну а в этой студии совсем скоро появится мой коллега Дим Харов. Напомню, что эфир Дима начинается с программы «Хорошие новости», где помимо хороших новостей звучат и ваши прекрасные поздравления. Поэтому присылайте на номер 2545-2525.
2: Вечные хиты. Вечные хиты. Золотой запас.

0: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis LV!
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā!
3: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: Lidl предлагает Витазия неделя азиатской кухни. С 11 июня. Мороженое моча 210 грамм 3,29. Готовая еда по-азиатски 360 грамм 3,49. И кокос одна штука 2,99. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl. Стоит того.
5: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
6: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: До скорых встреч на мятых простынях цвета мат.

0: радио СВХ Плюс.
1: Этой ночью по Латвии дожди и особенно сильные с грозой будут по восточным районам. Ветер во время грозы порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра днем облачно, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 15 до 20. В Лепе и Венспилсе 15-16. И такая же температура в Резекне и Даугавпилсе. В Риге без осадков и до плюс 19.
0: Радио СВХ Плюс

0: В Латвии действует предупреждение о сильной грозе. В очередной раз Латвия наступила на большие грабли, сказала глава службы госдоходов. В США стартует сегодня чемпионат мира по футболу. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Сегодня днем и вечером на большей территории Латвии, кроме Курземы, действует оранжевое предупреждение. Прогнозируются очень сильные ливни, шторм и град. Местами крупный град. Самый высокий риск стихии прогнозируется в восточной части Латвии, в Земгале, Селии и Видземе. В Риге лишь частично. Грозовые облака будут перемещаться с юга на север и северо-восток. Решение политиков о запретах на электронные сигареты и ароматизированные жидкости подстегнуло контрабанду, заявила директор службы государственных доходов Байба Шмидте-Ротте. Это не только недополучение налогов, но и угроза для здоровья общества, особенно молодежи, поскольку контрабандным путем в страну поступают совершенно безумные товары, отметила Шмидте-Ротте. Сейчас контрабандные электронные сигареты и ароматизированные жидкости употребляет широкая часть общества, особенно молодежь. Политические решения принимались ради громких заголовков. И в результате мы наступили на большие грабли, сказала Шмидте-Ротте. Построить Rail Baltica к 2030 году невозможно ни в одной из трех балтийских стран. Но Литва и Эстония не хотят быть первыми, кто это скажет. Они надеются, что Латвия первой признает этот факт, и соседи смогут показывать на нас пальцем и говорить: «Ну, это из-за латышей», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс в программе на Delfi TV. Во время визита в Эстонию все, кому не лень, задавали премьеру вопрос о трех Б. Air Baltic, Rail Baltica и Via Baltica. Кулбергс в Эстонии заявил, что завершение проекта Rail Baltica к 2030 году в Латвии будет сложным, но у него есть идеи, как решить эту проблему. Ранее, будучи в оппозиции, Кулбергс заявлял, что этот срок нереален. «Я по-прежнему считаю его нереальным», подтвердил премьер. Депутаты Сейма в первом чтении поддержали поправки к гражданскому закону о том, что животные не вещь, а существа, способные чувствовать. Цель поправок – усилить защиту животных и способствовать более единообразному применению правовых норм, одновременно сохраняя систему гражданско-правовых отношений и статус животных как объекта гражданского права. Был также учтен опыт других европейских государств, где аналогичный принцип уже закреплен в гражданском законодательстве. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий преследование россиян за рубежом за правонарушения против интересов государства. В числе таких правонарушений – оскорбление главы государства или чиновников, дискредитация армии, призывы к введению санкций, публичное сравнение СССР с нацистской Германией. Закон разрешает арестовывать имущество и счета уехавших россиян до тех пор, пока не будет заплачен штраф. При этом стоимость имущества может быть несоразмерной со штрафом. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года. Сегодня стартует чемпионат мира по футболу, который продлится до 19 июля. Впервые в истории в финальном турнире выступят 48 команд. Сегодня состоятся два первых матча: Мексика-ЮАР и Южная Корея и Чехия. Первая игра начнется в 10 вечера по латвийскому времени, а вторая в 5 утра. В Латвии игры чемпионата будут транслироваться на платформе Go3 и по ТВ6. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv. СВХ плюс.

0: каждый будний день в это время хорошие новости.
1: 15 часов и 9 минут, кое-где уже началось то самое оранжевое предупреждение, вернее то, что является первопричиной этого оранжевого предупреждения, сильный ливень, гроза, ветер и так далее. Но я надеюсь, это не помешает, друзья мои, подруги, нашему с вами общению. Здравствуйте, меня зовут Дим Харов, сегодня четверг, 11 июня, начинаем программу «Хорошие новости». Будем всячески стараться делать этот день менее ветреным, а более солнечным, ну и уж точно позитивным. Мы же справимся совместными усилиями, правда ведь? Справимся. Я знаю, я верю в вас. Александр, Андрей, Иван, Константин, Мария, Фаина отмечают свои именины по православным традициям, по латышским традициям. Ингус, Майрис и Видвуд – именинники сегодняшнего дня. Поздравляю всех, у кого сегодня именины. Поздравляю всех, кто родился в этот замечательный, чудесный день 11 июня. Добра, счастья, удачи, позитива, здоровья, исполнения желаний. И вообще всяческих успехов. То, чего вы сами себе желаете, пусть обязательно сбудется. Сегодня любопытный день, надо сказать. Сегодня день женского счастья, день неукротимой страсти, день красных маков, всемирный день ягуара, день Жака Ива Кусто. Насколько я понимаю, это день 116 лет назад родился этот уникальный человек, который очень много сделал и для природы, и для мира, и вообще. День поиска новой звезды, международный день рыси, международный день игры, день пиццы Маргарита, между прочим, всемирный день судебных приставов, ну и просто четверг, 11 июня, ежели что. Присылайте свои хорошие новости, свои просьбы, свои приветствия, объяснения в любви, поздравления. Все, что может создать позитивную атмосферу в прямом эфире радиостанции СВХ+. Я радуюсь каждому вашему сообщению, честное слово. 25-45-25-25 для ваших смс-ок, ватсапок, телеграммок, плюс @radiosvh.lv для ваших писем электронных. Здравствуйте, пишет нам Надежда. Скажите, можно ли попросить поставить песню для сестры Анны Виктории в поддержку? Она сейчас дает экзамен в ЦСДД. Песню с днем рождения, Вика. Пожалуйста, написано здесь. Конечно, Наденька, конечно. Запросто сделаем. Давайте пожелаем Анне и Виктории сдать экзамен в ЦСДД, а вас, дорогая Надя, попросим нам сообщить о том, как же получилось у нее. Мы держим за нее кулаки, да? Держим кулаки и посылаем флюиды успехов и удачи. И песню, конечно же, вот она.

0: принцесса ВХ+. Будем надеяться и пожелаем, чтобы ничего серьезного сегодня не случилось, но все-таки оранжевое предупреждение есть оранжевое предупреждение. И если у вас будут какие-то актуальные новости по этому поводу, рассказывайте, звоните, пишите, не стесняйтесь, пожалуйста. Мы будем об этом передавать в прямой эфир радио СВК+. А пока однозначно хорошие новости в нашем эфире звучат. И вот какую новость рыболовную расскажу. Американский парень, рыбак, зовут его Дэнни Наугл, приехал на озеро в своем родном штате Миссури и выловил там окуня, вес которого, внимание, рыбаки, 1 килограмм 105 граммов. 1 килограмм 105 граммов. Окунек, а? Окушок. Мужчине можно было бы пожелать удачи чуть побольше. Если бы окунь был на 57 граммов тяжелее, он бы дотянул до мирового рекорда. Но, тем не менее, рыбак также остался доволен. Он стал официальным рекордсменом своего штата Миссури. Он поймал самого крупного окуня с 1995 года. Напомню, вес рыбины 1 килограмм 105 граммов. Дэнни добавил, что занимается рыбалкой с 5-6 лет и, наверное, является владельцем самого большого количества различных снастей. Я думаю, что настоящий рыбак считает, что он является владельцем самого большого количества различных снастей. Но не каждый рыбак вылавливает окуня на килограмм 105 граммов. Это точно. Так, ваше замечательнейшее сообщение, ваше чудеснейшее поздравление. Давайте заранее ко всему прочитанному и сказанному присоединюсь. Добрый день, Суперрадио. Спасибо большое за Суперрадио. Утро многих из нас сегодня поднял не будильник, а оповещение о грозе и дожде. Природа решила разбудить всех по-особенному, чтобы мы не проспали важное событие. Надежда Щитковская, с днем рождения! Даже звук утреннего оповещения о грозе прозвучал как салют в твою честь. Новые технологии первыми поздравили тебя. Надь, в твоей жизни уже так много достигнутых вершин, что слова поздравления хочется подбирать особенно бережно. Пусть дальше все складывается так же легко, как ложится линия в твоих эскизах. Пусть вокруг становится больше ясности, тепла и людей, с которыми хочется говорить дольше, чем планировалось. Пусть работа приносит не только результат, но и пространство для вдохновения, для новых горизонтов, для тех мест, которые давно живут в мечтах. Пусть дни становятся светлее, а возможности шире, словно сама жизнь открывает перед тобой новые двери. И пусть рядом всегда будет то самое чувство, когда все получается, когда мир откликается, когда ты идешь своим путем и знаешь, он правильный. Ты умница, человек, который умеет создавать красоту. И пусть эта красота возвращается к тебе в самых неожиданных и прекрасных формах. Поздравляем тебя с днем рождения, близкие, родственники и друзья. Радио СВХ+, программа «Хорошие новости», Тим Харов. Уж простите, что я присусидился. Мне добавить нечего. Великолепное поздравление, Наденька. Мы поздравляем вас также. Обнимаем, желаем позитива, желаем вот таких поздравлений как можно больше. Через 10, через 20, через 40, через 100 лет пусть они звучат. А мы, радиостанция СВХ+, с удовольствием будем вас поздравлять. Договорились? Песенка для вас.
1: Я живу лучшую жизнь, а не напрокат. Вижу прекрасное всюду.
2: СВХ+.

0: есть для вас хорошие новости.
1: Так. Я про парня из Америки рассказал, который выловил окуня килограмм 105 граммов, стал рекордсменом штата Миссури. Якобы не хватило ему 57 граммов аж до мирового рекорда. То есть мировой рекорд, насколько я понимаю, 1 килограмм 162 грамма. Да, правильно я понимаю? 57 плюс 105. 162 получается? Вот. Так. Что пишут наши радиослушатели? У меня рекорд по окуню килограмм 500. Без имени пришла смс-ка. Как вас зовут? Вот. У меня самый большой был килограмм 205. Окунь. Тоже без имени. Вот. Вы почему-то не записаны в нашей смс на телефонной книжке. И здесь есть еще что-то от Евгения. Тоже, я так понимаю, про рыбалку. Но надо прослушать еще. Голосовой Евгений прислал. Вот. Посмотрим. Послушаем. Представляете себе? То есть у нас рекордсмены те еще, мировые, если, конечно, верить вот рыбацким рассказам наших радиослушателей. Ну, возможно, они задокументированы, не знаю, каким-то образом. Так, ну а пока давайте вот эту замечательную новость прочитаю. 11 июня, если будет возможность, поставьте, пожалуйста, в эфире программу «Хорошие новости» песню Андрея Макаревича, группа «Машина времени». А здесь «Не жила любовь». Не самая веселая песня, зато очень честная. А в честном высказывании всегда есть надежда настоящая, а не упакованная в мишуру надежда. Абсолютно с вами согласен. Тем более, что песня шикарнейшая. А повод – лето, время сбросить груз забот и понять что-то важное. Даже когда идет дождь. Откуда вы знали, дорогой Дмитрий, что сегодня будет идти дождь? Вы же заранее отправили это сообщение за несколько дней, насколько я понимаю. А на этой песне есть очень интересный клип, снятый отличным режиссером Михаилом Сигалом. Он давно не снимает, его можно понять. Но я люблю все его работы. С уважением, Дмитрий Рига Илгуцемс. От себя лично хочу, дорогой Дмитрий, сказать вам огромное спасибо за то, что вспомнили эту песню. Замечательная совершенно песня. Вместе с вами с удовольствием послушаю. Пишите, Дмитрий, еще, хорошо?

0: Хорошие, но...
1: Хорошие новости продолжаются.
0: Хорошие новости.
2: Так, давайте-ка мы вернемся к нашей рыбацкой новости. Я прочитал, что рыбак американский Дэнни Наугл поймал окуня килограмм 105 граммов. Ему не хватило 50 граммов до мирового рекорда. Я не знаю, может быть, какая-то опечатка в этой новости, но вот наши латвийские люди, связанные с рыбалкой, написали свои рекорды. И килограмм 500, и был килограмм 200. А Артем просто-напросто прислал ссылку на обзор ИИ на латышском языке, кстати, о том, что официальный рекорд в Латвии окуня 2 килограмма 15, 150 граммов. То есть в два раза больше, чем вот этот вот американский окушок. В два раза больше. 2 килограмма 150 граммов. Причем официально зарегистрированный экземпляр был пойман в 2003 году на озере Цепша рыбаком К.Цеклсом. Вот так вот. Я не удивлюсь, если американцы из штата Миссури мировым рекордом считают рекорд штата. Тогда надо им отправить вот эту ссылку на наш латвийский рекорд. Чтобы они проследились со своим килограммовым окушком по сравнению с нашим двухкилограммовым. Возможно, опечатка какая-то. Вот. Может быть, он там 4 килограмма окуня поймал. Не знаю, может быть, 10 килограммов. Ну, ладно. Но я видел фотографию этого чувака. Ну, симпатичный, с большим окунем, да. Ладно, надо будет проверить. Молодцы! Мы с вами вот всеобщими усилиями молодцы. Не верить тому, что написано, и проверять любую информацию. Правильно, вот так и надо. Молодцы, молодцы, супер. Так, наша радиослушательница Нелли попросила по поводу дня рождения Жака Ива Кусто сыграть песенку Владимира Высоцкого «Корабли». Замечательное, надо сказать, Нелли предложение. Тоже очень люблю эту песню. Давайте послушаем.
3: Корабли постоят.

судьбе. Я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

0: Это «Хорошие новости» с Димом Харровым. Все остальное подождет.
1: Про одного парня расскажу. Зовут его Хари Чандра Гирия. Так вот, он преодолел 100 ступенек лестницы, спустившись по ним на руках за 44,71 секунды. А? Представляете себе? 100 ступенек вниз на руках за 44,71 секунду. Это мировой рекорд и рекорд книги Гиннесса. Подготовка к рекорду была длительной, ведь зрелищный трюк безопасным не назовешь. Мужчина рассказал, что сохранял полный контроль над своим телом, иначе случайное падение со ступенек. Сами представляете, что ступенек было внизу 100, и вот если кубарем скатиться, если ты идешь на руках, ничего хорошего из этого бы не вышло. Но вышло хорошее. Он дошел до последней сотой ступеньки, установил рекорд и, собственно говоря, давайте пожелаем ему всяческих успехов. Красавчик, красавчик. Молодец. Для нашего радиослушателя Артема сыграем вот эту инструментальную пьесу от диджея-полковника «Светлый Дип Хаус».

0: СВХ плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью дожди и особенно сильные с грозой по восточным районам. Ветер во время грозы порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра днем облачно, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 15 до 20. В Лепе и Венспилсе 15-16 и такая же температура в Резекне и Даугавпилсе. В Риге без осадков и до плюс 19.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Европейский банк повысил основные ставки. Газ будет дороже, а значит вырастет плата за отопление. В США стартует чемпионат мира по футболу. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Европейский банк повысил основные ставки на 25 процентных пункта. Ставка по вкладам составит 2,25, ставка рефинансирования 2,4 и ставка по займам 2,65 процентных пунктов. Новые ставки будут в силе, начиная с 17 июня. И это последствия войны на Ближнем Востоке, говорится в сообщении Европейского банка. Цена на природный газ в нынешнем отопительном сезоне будет выше, чем в прошедшем отопительном сезоне, сообщили представители Латвэнерго. На цену природного газа влияет множество факторов, поэтому существуют различные мнения как о ее дальнейшем уровне, так и о том, выгоднее ли закупать газ сейчас или ближе к осени и зиме. Но если смотреть в целом, война на Ближнем Востоке способствовала росту цен на природный газ на бирже. И, исходя из текущей ситуации, цены могут оставаться выше, чем прошлогодние, а значит, что и отопление в следующем сезоне будет дороже. Построить Rail Baltica к 2030 году невозможно ни в одной из трех балтийских стран. Но Литва и Эстония не хотят быть первыми, кто это скажет. Они надеются, что Латвия первой признает этот факт, и соседи смогут показывать на нас пальцем и говорить: «Ну, это из-за латышей», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Во время визита в Эстонию все, кому не лень, задавали ему вопросы о трех «Б» – Air Baltic, Rail Baltica и Via Baltica. Кулбергс в Эстонии заявил, что завершение проекта Rail Baltica к 2030 году в Латвии будет сложным, но у него есть идеи, как решить эту проблему. Ранее, будучи в оппозиции, Кулбергс заявлял, что этот срок нереален. «И я по-прежнему считаю его нереальным», — подтвердил премьер. Депутаты Сейма в первом чтении поддержали поправки к гражданскому закону о том, что животные – это не вещь, а существа, способные чувствовать. Цель поправок – усилить защиту животных и способствовать более единообразному применению правовых норм, одновременно сохраняя систему гражданско-правовых отношений и статус животных как объекта гражданского права. Сегодня стартует чемпионат мира по футболу, который продлится до 19 июля. Впервые в истории в финальном турнире выступят 48 команд. Сегодня состоятся два первых матча: Мексика-ЮАР и Южная Корея-Чехия. Первая игра начнется в 10 вечера по латвийскому времени, а вторая в 5 утра. В Латвии игры чемпионата будут транслироваться на платной платформе ГО3 и на ТВ6. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим? Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим? В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим? ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Друзья мои, подруги, вот она программа Drive Time, и вот он я, Дим Харов, вот она, собственно говоря, наша с вами площадка для того, чтобы сделать так, чтобы нам было не скучно. На несколько мгновений давайте вернемся в программу «Хорошие новости». Без 5:04 пришло вот это сообщение, к которому с удовольствием присоединюсь. Добрый день, Дим. Сегодня день рождения у Сергея. Он сейчас на одном объекте заканчивает работу, я на другом, пишет Виктор из бригады «Вечного солнца», кстати, наш постоянный слушатель. Но мы с ним вместе уже роднее родных, так как работаем 22-й год друг с другом. Серега, напарник мой, ты мне и друг, и брат. И как моя мама говорила, сын мой, Сергей. Поздравляю тебя с днем рождения. Здоровья тебе, твоим близким. И родным, семейного счастья, благополучия, огромной любви, удачи во всех делах и начинаниях, всех земных благ и самых лучших пожеланий, которые есть на земле. Красиво отметьте, удачно провести выходные в Лепой на аэрошоу. Предполагаю, что Сергей выиграл билеты, да, на радио СВХ+. Ты, правда, в море ходил раньше? Ну, ничего, самолет тоже не плохо. Искренне от души обнимаю, жму руку. Виктор, Алена и вся бригада «Вечного солнца». Сереж, дорогой, также поздравляю с днем рождения. Обнимаю, желаю всяческих успехов, позитива, настроения, здоровья крепкого. У тебя совершенно замечательно, шикарно. Вот. Песню «Группа крови» от группы «Кино» сыграю с удовольствием. С днем рождения, Сергей.

0: Ak sa nemaj общества, Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Čestnī kredīti dļa predpriņemateļai. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
3: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
3: Если чё, я пах.
2: Билеты в кассах «Билеши сервис».
4: Cūka!
5: Vista!
4: Ņemam abus!
5: Rīgas miesnieks Cūgaļs un Vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
4: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
5: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
4: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
5: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
6: Наслаждайся летом вместе с «Юск». Сэкономьте до 60% на садовой и домашней мебели, коробках для хранения, предметах интерьера, шторах и матрасах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
7: СВК+.

0: Я везде и повсюду слушаю радио СВХ
1: Плюс. Я слушаю радио СВХ Плюс.
2: И я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Мы слушаем радио СВХ Плюс.

0: Смотрите, какую интересную новость вам сейчас расскажу. Но о том, что сегодня начинается чемпионат мира по футболу в трех странах США, в Канаде и Мексике, вы уже знаете. Да, а я вам расскажу о мяче, которым будет играть футболист. Уверен, что многие из вас будут смотреть чемпионат, ну или, по крайней мере, поглядывать иногда какие-то матчи. Вот. Ну или, во всяком случае, слушать какие-то новости. Вас точно не обойдет это грандиозное мировое спортивное событие. Так вот, официальный мяч чемпионата мира этого года называется он «Трионда» от компании Adidas, которая с 70-го года уже поставляет мячи на чемпионат мира. Его нужно заряжать, представьте себе, перед каждым матчем. Ну, вот как мы с вами телефоны, электромобили. Вот, заряжаем, так мяч сейчас надо будет заряжать. Впервые в истории турнира мяч функционирует как трекинговое устройство со встроенным сенсором движения. Там есть 14-граммовый чип с частотой 500 Гц, записывает каждые данные 500 раз в секунду, представьте себе, отслеживая каждое касание, скорость, вращение, позицию мяча в реальном времени на протяжении всего матча. Технология работает совместно с системой VAR и стадионными камерами, обеспечивая мгновенное решение по офсайдам, спорным моментам на турнире в США, Канаде и Мексике. Полный заряд дает 6 часов автономной работы. То есть, представьте себе, если он вдруг разряется по ходу матча, этот мяч. Adidas, производитель официальных мячей чемпионатов 70-го года, интегрировала чип непосредственно в одну из четырех термически связанных панелей мяча. Это наименьшее количество панелей за всю историю мячей на чемпионате мира. Что за панели, спросите вы? Помните, вот классический черно-белый футбольный мяч, да? Черные и белые панели. Так вот, в нем 32 панели. 12 черных пятиугольников и 20 белых шестиугольников. Да, вот это классический абсолютно футбольный мяч. Здесь всего лишь 4 панели, представьте себе, да, спаянные. Мяч на чемпионате мира на прошлом 22 года в Катаре стал первым в истории турнира с технологией, вот где также все это дело отслеживалось. Там была система с сенсором, который был подвешен в центре мяча через специальную конструкцию. Он состоял из 20 панелей и стоил 165 долларов в розничной продаже. Этот мяч, как мы уже с вами знаем, состоит из 4 панелей. Вот там вот этот самый умный тоже чип есть. Его надо заряжать. И стоит 170 баксов, говорят. Был представлен 2 октября 2025 года. И сегодня вечером в 10 часов по латвийскому времени он начнет свою работу. Там, на чемпионате мира по футболу.
1: Это Drive Time с Димом Харовым.

0: Давайте о погоде расскажу. Что у нас завтра? Завтра уже пятница. Ночью дожди особенно сильные с грозой по восточным районам. Ветер во время грозы порывами до 20 метров в секунду. 10-15 градусов температура воды. Воды. Ну да, воды и воздуха. Ладно. Ночью. Завтра днем облачно, без осадков. Обратите внимание на этот прогноз синоптиков. Будем надеяться, что так оно и будет. 15-20 градусов температура воздуха. Нормально лепо место с 15-16. Рызок на дорогу до 100. Такая же температура в Риге завтра без осадков, 19 градусов выше нуля.
1: Стырил янтарь у Антры и Старту Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту Антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь. Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: любишь меня?
1: Конечно.
0: Ну что за вопросы? Мы идем.

0: Новости современных технологий.
1: В Латвии производят лучшие в мире дроны-перехватчики, разработанные латвийскими предприятиями Origin Robotics и Eraser. Дроны-перехватчики с сенсором, технологиями искусственного интеллекта и автономного управления способны быстро находить и перехватывать беспилотные летательные аппараты. То, что мы создали, является новым не только в Латвии, но и в мире. Цель – создать особую систему, способную уничтожать другую систему в воздухе. Она особенно эффективна тогда, когда необходимо сбивать не одну цель в год, а множество целей, пояснил исполнительный директор компании Eraser Эдгар Гауручс. Российским пользователям больше недоступен общий чат в игровой платформе Roblox, который разблокировали только вчера. Мы можем просматривать только системные сообщения. Чат недоступен в нашем регионе, говорится в сообщении на сайте платформы. Глава Российской лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предположила, что чат в скором времени снова будет доступен для российских пользователей. Я думаю, что чат тоже вернется, просто нужно набраться терпения и чуть-чуть подождать. Roblox существенно поменял правила работы, ввел возрастную верификацию. Постепенно это становится доступным в разных странах мира. Платформу Roblox заблокировали в России в начале декабря прошлого года. В Роскомнадзоре говорили, что эта платформа популярна у педофилов, и дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними бдительны.
0: Это были новости современных технологий.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: Давайте продолжим вкусные новости. Смотрите, британские ученые очень даже замечательное исследование провели, и они назвали лучшее печенье, которое можно макать в чай. Представьте себе, как много всего по ходу этого вкусного эксперимента они съели. Итак, смотрите, какое печенье лучше всего подходит для того, чтобы макать в чай? После того, как вы макнете печенье в чай, да, оно должно форму еще держать, там, не обвалиться у вас в руках, там, не знаю, в тот же чай, допустим, он сразу таким некрасивым становится, каким-то неаппетитным. Или на штаны, допустим, да? Вот. Для многих британцев, и не только, чашка чая просто немыслима без вкусного печенья, которое можно в него макать. Однако теперь ученые утверждают, что для этого процесса на самом деле подойдет не любое печенье. Исследователи провели дегустационный тест, где проверили 10 разных видов печенья. Вот. Проверили, как они себя ведут при макании в чай, с полуобезжиренным и овсяным молоком. Результаты анализа четко показывают, что песочное печенье на самом деле является лучшим вариантом для макания в чай, а потом его поедания. Ведь согласитесь, да, что после того, как печеньку в чай макнешь, оно потом повкуснее как-то становится. Ну, мягче уж точно. Вот. Вот. И как-то повкуснее. Шоколадное овсяное печенье подходит меньше всего для этого вкусного процесса, для макания в чай. Вот. У меня прямо сейчас вот на столе стоит... Как его? Свесту цепами. Свеста. Масляная. Да. Забыл, как переводится. Короче, вот. Свеста. Масло. Забыл, переводится, да? Помогите мне. Вот. От компании Lido. Очень вкусная, кстати, с малиновым с малиновым ароматом и еще с ванилью. Вот. Очень вкусно. Я вот пойду себе чай сейчас сделаю и макну его. Попробую. Вот. Сливочное. Сливочное. Вот. Сливочное печенье. Точно. Сам справился. Молодец. А если вы сейчас полдникаете или уже ужинаете, приятного вам аппетита.
2: СВХ+.

0: Приписанные правила от Drive Time. Руль не делает человека умнее, но быстро показывает, кто он есть.
1: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
2: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt, mūsu dizaina studija izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
5: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
6: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: 4.
1: С утра тренировка, потом встреча, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом. В магазинах Lidl.
2: СВХ плюс.

0: Drive Time с Димом Харовым.
1: Так, смотрю на статистику происшествий за вчерашний день. И давайте начнем, пожалуй, с самого важного и самого тревожного. На 5 человек пострадало больше, чем вчера. И вчера-то уже было много, 16. Вернее, позавчера, да, было много, 16 человек. А вчера 21 человек пострадал в ДТП. 21 человек. 16 из которых в Риге. Смотрите, здесь 5 пешеходов, 4 велосипедиста, 1 водитель электросамоката. Ну, очень много пострадавших, да? Давайте-ка, пешеходы, велосипедисты, электросамокатеры, вы, пожалуйста, глаза открывайте и смотрите по сторонам. И мы, водители, также предельно внимательны, давайте будем. Ну, 21 человек пострадал, ну, куда это годится? Видимо, один велосипедист также пострадал. Внимательнее, еще раз внимательнее. А с другой стороны, вся остальная статистика, скажем так, более позитивная, чем позавчера. ДТП было на 38, меньше всего 114, меньше всего в Видземе 6, в Риге 69. А нарушение правил дорожного движения тоже на 6, но меньше всего 408. Это относительно немного, там и за 500 бывало. Да, так что нормально. Более-менее, скажем так, нормально. Относительно нормально, по сравнению с тем, что бывает. Погибших 0 тоже хорошо. За агрессивное вождение 0 человек задержанных. Позавчера было 3. Угонов 0. Нормально. Отлично. А за вождение в нетрезвом состоянии на одного человека меньше вчера задержали. Всего 4 человека. 3 в Риге, 1 в Видземе. Вот, все получат по заслугам. А скоростных нарушений на 12 меньше. Всего 154. Здесь лидирует в плохом смысле Курзума 3,43 на нарушение скоростного режима, а меньше всего в Земгале, кстати, 20 нарушений скоростного режима. В общем так, смотрите, очень внимательно к пешеходам, к велосипедистам, к водителям электросамоката. И к мотоциклистам давайте сюда добавлю. Они все больше и больше начинают появляться на дорогах, да, и иногда выскакивают, что называется, в самый неподходящий момент, поэтому смотрим в зеркала. Внимательно смотрим в зеркала по сторонам. И это не только к тем, кто сидит за рулем транспортных средств. И вы, пожалуйста, обращайтесь к пешеходам, велосипедистам и прочим участникам движения. Тоже смотрите по сторонам, будьте предельно внимательны и осторожны. А зеркала, кстати, Ханна сейчас поет.
0: Драйв-тайм. С ними безопаснее.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если сомневаешься, не обгоняй. Интуиция тоже хочет жить.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
3: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
4: В Доме мебели большая распродажа. Скидки на все товары до 50% с 11 по 21 июня. Успейте обновить интерьер выгодно. Ждем вас в Доме мебели Дзелзова 72. MN Mebles LV.
5: 8 августа в концертном зале Дзинтери Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет. Праздник по случаю особого события. 8 августа в концертном зале Дзинтери. Билеты в сети Билеши Сервис.
6: Хиты навсегда.

0: дегустационный гастрономический эксперимент. Ну, после того, как я прочитал новость о том, что британские ученые, не хухры-мухры, вот, провели эксперимент, какое лучше печенье для макания в чай, они установили, что песочное лучше всего для макания в чай. Шоколадное, овсяное не очень подходит. Вот, судя по всему, я сейчас держу в руках песочное печенье, оно же сливочное печенье от компании «Лидос» с ароматами корицы и малины. И я попробовал, специально пошел, заварил чай, я же прямый, вот, попробовал. Идеально получается. Просто идеально. Вот сейчас очередную печенюшку вот макаю. Ой, тут вообще утонула. У меня печенюшка. Потом достану. Вот. Надо посоветовать британским ученым сливочное печенье от Лидо. Уверен, первое место займет в списке печенья для макания в чай. И не только для макания в чай.
1: СВХ+.

0: Музыка для всех. Для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: проекты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
2: Танцуй последний раз.
3: Радио СВХ плюс.
4: Этой ночью дожди, особенно сильные, с грозой ожидаются по восточным районам. Ветер во время грозы порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра днем облачно, но без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 15 до 20. В Лепе-Венспилсе 15-16. И такая же температура в Резекне и Даугавпилсе. В Риге без осадков и до плюс 19.
0: Радио СВХ плюс.

0: Европейский банк повысил основные ставки. Таксофирмы оспорят решение Совета по конкуренции. В США стартует чемпионат мира по футболу в Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Европейский банк сегодня повысил основные ставки на 0,25% пункта. Ставка по вкладам составит 2,25%, ставка рефинансирования 2,4% и ставка по займам 2,65% пунктов. Новые ставки будут в силе, начиная с 17 июня. И это последствия войны на Ближнем Востоке, говорится в сообщении Европейского банка. Ассоциация таксомоторных перевозок намерена оспорить решение Совета по конкуренции, который не выявил злоупотребления доминирующим положением со стороны платформы Bolt, сообщило агентство «Лето» со ссылкой на председателя правления Ассоциации коммерческих пассажирских перевозчиков Эллу Петрову. Представители отрасли не согласны с решением Совета и намерены в течение месяца обжаловать его в административном окружении. Суде. В ближайшее время также будет объявлена дата новой, более масштабной акции протеста таксистов по всей Латвии, чем та, что была в апреле. Напомню, Совет по конкуренции признал, что Bolt занимает доминирующую позицию на рынке извоза такси в Латвии, но не злоупотребляет этим положением. Сегодня днем и вечером на большей территории Латвии, кроме Курзема, действует оранжевое предупреждение. Прогнозируются сильные ливни, штормы, град, местами крупный град. Самый высокий риск стихии прогнозируется в восточной части в Земгале, Селии и Видземе. Грозовые облака будут перемещаться с юга на север и северо-восток. Цена на природный газ в нынешнем отопительном сезоне будет выше, чем в прошлогоднем, сообщили представители Латвэнерго. На цену природного газа влияет множество факторов, поэтому существуют различные мнения как о ее дальнейшем уровне, так и о том, выгоднее ли закупать газ сейчас или ближе к осени и зиме. Но если смотреть в целом, война на Ближнем Востоке способствовала росту цен на природный газ на бирже. И, исходя из текущей ситуации, цены могут оставаться выше, чем прошлогодние. А значит, что и отопление в следующем сезоне будет дороже. Депутаты Сейма в первом чтении поддержали поправки к гражданскому закону о том, что животные не вещь, а существа, способные чувствовать. Цель поправок – усилить защиту животных и способствовать более единообразному применению правовых норм, одновременно сохраняя систему гражданско-правовых отношений и статус животных как объекта гражданского права. Сегодня стартует чемпионат мира по футболу, который продлится до 19 июля. Впервые в истории в финальном турнире выступят 48 команд. Сегодня состоятся два первых матча: Мексика-ЮАР и Южная Корея-Чехия. Первая игра начнется в 10 вечера по латвийскому времени, а вторая в 5 утра. В Латвии игры чемпионата будут транслироваться на платной платформе Go3 и на ТВ6. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Euronics» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Euronics». Смотрите на euronics.lv.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
1: 17:07, друзья мои, подруги, всем привет, это Дим Харов, программа Drive Time, и вот что я приготовил для вас на этот час. Я приготовил для вас конкурс под названием «На одной волне», это конкурс ассоциации, по-моему, очень интересный конкурс, в рамках которого мы очередное место в финале разыграем, а финал, который будет завтра, подарит из вас кому-то два билета на концерт Гио Пика. Это у нас будет в первой половине часа. В середине часа у нас будут автомобильные новости. А во второй половине этого часа мы с вами поговорим о самых дорогих футболистах, которые приедут на чемпионат мира по футболу. Там по 200 миллионов, представляете, ребята, стоит. 200 миллионов за одного футболиста. Вот, и поговорим о том, что помимо самого дорогого футболиста привезет с собой сборная Норвегии на чемпионат мира. Весьма вкусный будет, кстати, рассказ. Ну и не только об этом. Прогноз погоды еще будет у нас с вами. Если вы что-то расскажете, допустим, о дорожной ситуации или о той ситуации, которой нас сегодня пугали. Пока вроде ничего такого не произошло экстремального, да, вот соответствующего оранжевому предупреждению, по крайней мере, в Риге. Нет? Как-то вот здесь у нас на Слока 65 довольно спокойненько. Ну, там дождик какой-то капает, вроде как и капает себе. Дождик и дождик, деревья не особенно вот волнуются по поводу этой ситуации. Ну, будем надеяться, что пронесет. Пронесет. В общем, я, Дим Харов, постараюсь сделать так, чтобы вам было с нами интересно и не скучно. Поехали.
2: Это Drive Time.
0: Drive Time. С нами. Быстрее.
3: СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Чем выше скорость, тем короче аргументы.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
5: Big Bang платит своим клиентам?
6: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: Мастернейс в 220 LV до минус 50% участникам 220 LV Plus и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 LV.
8: Только три дня с 11 по 13 июня в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику Биодерма, Институт Эстедерм, Виши и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки «Провизор», «Моллерс», «Натео», «Фьорд» и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
9: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
10: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
11: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
12: О, это уже звучит хорошо.
11: Филе мента жареное.
12: Отлично.
11: И сырники.
12: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
11: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
12: Все, поехали. Берем. Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.

0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
1: Два очень хороших билета в партер на концерт Гео Пика мы разыгрываем на этой неделе. Завтра, кстати, уже финал, и кто-то из вас эти билеты выиграет. А Гео Пика будет выступать 21 ноября в Риге в Xiaomi Arena с симфоническим оркестром. Впервые представит свою программу в сопровождении симфонического оркестра. Знакомые треки прозвучат иначе, с живыми струнными, с духовой секцией, с новым масштабом звучания. Вот такой концерт вас ожидает, а если выиграете билеты, обращайся к поклонникам, поклонницам Гео Пика, уверен, не пожалеете. Вкратце давайте напомню вам, друзья мои, подруги, правила нашего конкурса под названием «На одной волне». Я предлагаю вам на одну волну настроиться со мной, с Димом Харовым. На этой неделе я захватил этот конкурс. Мне так нравится в нем принимать участие со стороны радио СВХ+. Решил не отказывать себе в удовольствии. Смотрите, я на некое слово уже записал три свои ассоциации. Это же слово предложу проассоциировать и вам, друзья мои, подруги, через буквально несколько мгновений. Вы берете телефоны и после того, как слово прозвучит, записываете три ваших ассоциации. Отправляете или смс-кой, или ватсап-кой на номер 25452525, да? Только или смс-кой, или ватсап. С одного телефонного номера один вариант с тремя ассоциациями. Я проглядываю внимательно все, что вы присылаете. Просматриваю. Проглядывание такого слова. Просматриваю внимательно и, соответственно, ищу тройное совпадение. Первое тройное совпадение. Поздравляю вас с победой, с попаданием в финал. Если нет тройного совпадения, ищу двойное совпадение на тех же условиях. Все понятно? Давайте начнем. Итак, поскольку сегодня, 11 июня, Всемирный день ягуара. Ягуар, животное такое, да? Ягуар. Вот, я предлагаю вам прислать три своих ассоциации к слову ягуар. И отгадать три мои ассоциации. Можно уже отсылать смс-кой или ватсап-кой на номер 25452525. С этого мгновения у вас 5 минут. Вперед.
0: На одной волне.

0: осадков. Температура по стране от 15 до 20. Лепа и Венс, Пилсарез, Кнатау, Гатас, 15-16. Рига без осадков, 19.
1: Это «Драйв Тайм». В студии Дим Харов. «Драйв Тайм».
2: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: СВХ плюс.

0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
1: Сегодня у нас с вами Международный день Ягуара, и я предложил вам прислать три ваших ассоциации на слово Ягуар. Давайте быстренько прочитаю ваши ассоциации списком. Пятна или пятнистые, машина, автомобиль, напиток, джунгли, кошка, хищник, скорость, саванна, Африка, грация, клыки, гонка, зверь, охотник, скорость, еще по разу, да? Прыжок, Англия, фильм, красавец, люкс, мощь, конюшня, эмблема, Формула-1, желтая опасность, леопард, пантера, Кения. Вот ваши ассоциации к слову Ягуар. Давайте посмотрим, что я сказал по этому поводу. Внимание, вот тот самый записанный вариант до конкурса. Вот три мои ассоциации к слову Ягуар. Кошка, пятна, автомобиль. Кошка, пятна, автомобиль. Поздравляю нашу радиослушательницу Маргариту. У нас есть сегодня тройное совпадение. Маргарита прислала, внимание, кот, пятна, машина. А! Молодец, Маргарита. 100% попадание. Ну, кошка и кот одно и то же. Пятна и пятна уж вообще. 100%, 1000000% попадание. Машина, автомобиль, разумеется. Одно и то же. Маргарита, дорогая, записываю вас под номером 4 в наш финал. А вот в финале мы разыграем 2 билета на концерт Гио Пика. Финал будет завтра, а концерт будет 21 ноября. В Xiaomi Arena Гио Пика выступит с симфоническим оркестром.
0: На одной волне.
2: СВХ плюс.

0: Автоновости.
1: Вчера вечером в Пардаугове водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения более 3 промилле, спровоцировал столкновение с трамваем, сообщили в государственной полиции. Около 9 вечера на улице Слокас водитель автомобиля «Ситроэн» столкнулся с трамваем, который в результате сошел с рельсов. В дорожно-транспортном происшествии пострадали водитель автомобиля и пассажир. Оба с полученными травмами были доставлены в медицинское учреждение. Вчера утром в УПСЦМ Серопольского края у Бергской основной школы музыки и искусств на пешеходном переходе был сбит ребенок. Школьник получил легкие травмы, а представители школы отмечают, что во время летних каникул водители нередко теряют бдительность. ДТП произошло на участке дороги, где разрешенная скорость 30 км в час. Соблюдал ли водитель скоростной режим, выясняет госполиция. После инцидента в Ропашской думе сообщили, что в течение этого года будут постепенно внедряться меры безопасности возле всех учебных заведений. Прежде всего, это приподнятые пешеходные переходы, освещение, дорожные знаки там, где это необходимо, а также табло, показывающее скорость движения автомобилей. После работ по очистке канав на участке дороги Угола, Циркала, Злекас в Венспилском крае образовались опасные для движения ямы. Местные жители и предприниматели опасаются ездить по этой дороге, а тяжелой технике сложно разъезжаться. Представители Латвиасфальтцели пояснили, что размывы дорожного полотна могут возникать, а финансирование на восстановление травяного покрова, который помог бы укрепить откосы канавы, не предусмотрено. В результате работ образуются откосы. Чтобы они укрепились за счет травы, потребуется время. А пока при сильных и продолжительных дождях размывы могут возникать, пояснили в Латвиасфальтцели. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: Drive Time.
0: Drive Time с Димом Харовым. Поехали.
2: Секрет, что сегодня стартует одно из самых важных, одно из самых ярких и, пожалуй, одно из самых спортивных событий этого года. Чемпионат мира по футболу. Пройдет он в трех странах. В Америке, в Канаде и в Мексике. И я обещал вам рассказать о самых дорогих футболистах, которые примут участие в этом спортивном событии. Ну, поскольку трансферная стоимость футболистов — это вещь такая довольно относительная, да? Вот. Давайте им вы можете встретить разные, скажем так, источники и разные рейтинги. Но вот, как мне кажется, вот этот рейтинг, где три человека поставлены на первое место на сегодняшний день, такой более-менее объективный. Начнем с парня, которому всего 18 лет, представьте себе. Можете себе представить? 18 лет. Ну, просто мальчишка-то на самом деле по современным меркам. Еще детство, вот 18 лет, у многих продолжается. А он, внимание, уже лидер команды «Барселона» и один из лидеров, если не лидер сборной Испании, которая, кстати, претендует на первое место. Среди других, конечно, сборных, но тем не менее. Трансферная стоимость парня, которого зовут Ламин Ямаль, внимание, $200 миллионов. 200 миллионов долларов, представьте себе. 18 лет, парни. Красавчик, красавчик. Это точно будущее на мирового футбола. Совершенно определенно, совершенно определенно. А здесь же, на этом почетном пьедестале из первых трех мест по стоимости норвежский футболист. А для тех, кто совсем не интересуется футболом, скажет, какая Норвегия, какой футбол? Да, друзья мои, подруги. Зовут парня Эрлин Холланд. И Холланд, ему 25 лет, и его трансферная стоимость 200 миллионов евро. Про евро, да? Не доллары, евро. Вот, он нападающий Манчестер Сити, это такой английский клуб, и сборной Норвегии заодно. 200 миллионов евро, представьте себе. Ему 25 лет, и он подписал контракт до своего 34-летия с Манчестер Сити. Его очень хочет купить мадридский Реал. Очень хочет купить мадридский Реал, где играет еще один самый дорогой футболист. Его зовут Килиан Мбаппе. Киляну 27 лет, и его также трансферная стоимость 200 миллионов евро. Он будет выступать за сборную Франции. Вот. И сборная Франции, кстати, в отличие от Норвегии, конечно, также как и сборная Испании, является одним из фаворитов этого чемпионата мира по футболу. А дальше идет Педри и Винисиус Джуниор, Джуд Беллингем идет, Майкл Алисе, Джамал Мусиала и Букайо Сака, Федерико Вальверде, ну и другие футболисты. Первую тройку я вам назвал. А кого или что, вернее, сборная Норвегии, помимо самого дорогого футболиста в мире, везет на чемпионат мира, я вам тоже расскажу. Расскажу обязательно, слушайте, услышите.
3: СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Тормозной путь не интересуется твоим стажем.
1: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
3: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
6: 5 июля на сцене концертного зала Дзинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
1: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
2: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.

0: Захаровым. Поехали!
1: Обещал вам рассказать о том, что сборная Норвегии по футболу привезет на чемпионат мира не только самого дорогого футболиста в мире на данный момент, Эрлинга Брёта, кстати, Холана, 200 миллионов парень стоит, но и своих шеф-поваров и свои продукты туда притащат, в Америку, из Норвегии. Планирование меню для более чем 60 человек на время чемпионата мира по футболу шеф-поваров Норвегии началось еще в ноябре 2025 года. То есть ребята к меню очень-очень серьезно подошли. Питание 4 раза в день. Особенно важны две вещи. Разнообразие и качественные ингредиенты. Продукты повара везут с собой, объясняет их отменным качеством. Речь идет о красной рыбе. Минимум 300 килограммов норвежского лосося, да, насколько я понимаю. Также в заказе на доставку в США значится 116 килограммов знаменитого норвежского коричневого сыра и 6000 апельсинов. Сомневаюсь, что апельсины растут в Норвегии, но тем не менее. Из апельсинов намерены получать около 15 литров свежевыжатого сока в день. Помимо еды, повара захватят с собой оборудование, доски, ножи, соковыжималки и так далее. Игроки Норвегии смогут каждый день выбирать между картофелем, макаронами и рисом. На ужин будет много рыбы и курицы, а также тако и большие куски мяса. Общий объем отправляемого в США груза составит около 8 тонн. Вот какой цитатой поделился один из шеф-поваров. Это лишь небольшой анонс того, что мы будем подавать в США. Да, здесь у нас отличный палтус норвежский. К нему мы подадим простой свежий салат из помидоров с лимоном и петрушкой. Вот в команде футболистов рассуждает после проведенных на жаре тренировок и матчей важно вернуться и отведать привычные, простые блюда, приготовленные с большой любовью. У вас тоже, да, слюноотделение повысилось? Как и у меня. Приятного аппетита. Буду болеть, кстати, за норвежцев.
0: Драйв-тайм. С нами вкуснее.

0: Неписанные правила от Drive Time. Мат в салоне не передается по Bluetooth.
1: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Riekstiem un žāvētiem augļiem 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klētas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
2: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
5: Big Bang платит своим клиентам?
6: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: С утра тренировка, потом встреча, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
8: Коллекция хитов. Коллекция хитов.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью дожди, особенно сильные, с грозой по восточным районам. Ветер во время грозы порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 15. Завтра днем облачно, но без существенных осадков. Температура воздуха от 15 до 20. В Лепе и Венспилсе 15-16. В Резекне, Даугавпилсе 15-16. В Риге без осадков и до 19 градусов.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Штормовая погода уже добралась до Ливана и подходит к Екапелсу. Европейский банк повысил основные ставки. В США стартует чемпионат мира по футболу в Риге 6 вечера. О главном сегодня новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Штормовая погода с ливневыми дождями и порывами ветра добралась к этому часу до Ливана и до Аугшдаугавского Екапелского краев, сообщают синоптики. Во время прохождения грозы на востоке Литвы уже зафиксированы интенсивные молнии, сильные ливни и разрушительные порывы ветра. С высокой вероятностью местами выпадет град, а в отдельных районах возможны крупный град и даже смерть. Сегодня вечером на большей территории Латвии, кроме Курзема, действует оранжевое предупреждение. Самый высокий риск стихии прогнозируется в восточной части Земгалес, Селии и Видземе. Грозовые облака будут перемещаться с юга на север и северо-восток. По техническим причинам сегодня после обеда возникли проблемы на железной дороге в направлении Тукумса. Некоторые поезда опаздывают, а некоторые вообще отменены, сообщает Латвия Дзельсцельш. Европейский банк повысил основные ставки на 0,25% пункта. Новые ставки будут в силе, начиная с 17 июня. Это последствия войны на Ближнем Востоке, говорится в сообщении Европейского банка. Цена на природный газ в нынешнем отопительном сезоне будет выше, чем в прошедшем, сообщили в Латвэнерго. На цену природного газа влияет множество факторов, поэтому существуют различные мнения как о ее дальнейшем уровне, так и о том, выгоднее ли закупать газ сейчас или ближе к осени и зиме. Но если смотреть в целом, война на Ближнем Востоке способствовала росту цен на природный газ на бирже, где Латвэнерго покупает топливо. Ассоциация таксомоторных перевозок намерена оспорить решение Совета по конкуренции, который не выявил злоупотребления доминирующим положением со стороны платформы Bolt, сообщили в Ассоциации коммерческих перевозчиков. В ближайшее время также будет объявлена дата новой, более масштабной акции протеста таксистов по всей Латвии, чем та, что была в апреле. Напомню, Совет по конкуренции признал, что Bolt занимает доминирующую позицию на рынке извоза такси в Латвии, но не злоупотребляет этим положением. Депутаты Сейма в первом чтении поддержали поправки к гражданскому закону о том, что животные не вещь, а существа, способные чувствовать. Цель поправок – усилить защиту животных и способствовать более единообразному применению правовых норм, одновременно сохраняя систему гражданско-правовых отношений и статус животных как объекта гражданского права. Сегодня стартует чемпионат мира по футболу, который продлится до 19 июля. В финальном турнире выступят 48 команд. Сегодня два первых матча: Мексика-ЮАР и Южная Корея-Чехия. Первая игра начнется в 10 вечера по латвийскому времени, а вторая в 5 утра. В Латвии игры чемпионата будут транслироваться на платной платформе Go3 и на ТВ6. Это были новости на СВХ+, и хорошие вам спокойного вечера.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Хайер и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА Дамбье-3А и ПТА ЛВ.
4: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ+.
5: Все мы изначально чайники с

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: Часов и 9 минут. Всем, кто слушает радиостанцию СВХ Плюс в данный момент, я, Дим Харов, посылаю солнечный, позитивный, горячий привет из студии, которая, кстати, окрашена в основном такие теплые, солнечные тона. Ну что ж, у нас целый час общения. Я постараюсь сделать так, чтобы нам с вами было интересно. Поехали.
0: Драйв-тайм. С нами. What?

0: Неписанные правила от Drive Time. Странный звук сам не пройдет. Он просто станет громче.
1: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
2: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
3: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
4: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un noguli zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
5: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
6: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles, 3 veidi, 165 grami, 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
7: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
8: Биг Банк платит своим клиентам?
9: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
10: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
11: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pussmārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
12: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
13: СВХ

0: впрочем, этим летом в Испании, а конкретнее даже вчера, случилось историческое событие. Папа Римский Лев XIV вчера, 10 июня, осветил башню Иисуса Христа и провел торжественную мессу в соборе Саграда Фамилия в Барселоне. Башня Иисуса Христа центральная и самая высокая из 18 башен храма. Работы над ней были закончены в феврале. С ее возведением Саграда Фамилия стала самым высоким христианским храмом в мире, опередив на 11 метров Ульмский собор. Церемония освящения башни, сам храм был освящен еще Бенедиктом XVI в 2010 году. Так вот, церемония освящения башни прошла в день столетней годовщины смерти архитектора Антонио Гауди, который занимался строительством Саграды Фамилии с 1883 года. В общей сложности работы над храмом ведутся уже 144 года. По завершении строительства башни Иисуса Христа церковь обрела законченный внешний вид, однако локальные работы по отделке, как ожидается, будут вестись еще несколько лет. Но к этому можно еще добавить, что по желаниям того же самого гениального абсолютно архитектора Антонио Гауди, храм строился на пожертвования, да, частных лиц, скажем так, ни одной копейки государственных денег, ну, туда не ушли. И несмотря на то, что храм стал самым высоким христианским храмом в мире, он, опять-таки, по задумке того же Антонио Гауди, не стал выше вот этого холма, который напротив, да, в Барселоне, Монжуик, да, так, по-моему, называется, да. Он сказал, что дело рук человеческих не может быть выше дела рук Бога. А вот. И, кстати, к этому событию подсуетилась компания Lego, да, которая выпустила крупнейший в истории Lego набор. Соответственно, набор, который включает в себя храм Саграда Фамилия в Барселоне. Да, то есть его можно будет купить за 800, между прочим, долларов. В нем будет 12 тысяч деталей, и конструктор Лего выйдет 1 ноября. Вот такая еще новость. Сюда же, сюда же. Как мне кажется, обе новости прекрасны.
1: Drive Time. Едем, едем дальше.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. На плюсе.
3: Этой ночью дожди особенно сильные, да с грозой по восточным районам. Ветер во время грозы до 20 метров в секунду, порывы. Плюс 10, плюс 15, температура ночью. Завтра днем облачно, без осадков. Лепая, Венспилс, Даугавпилс, Резек на 15-16. В Риге без осадков 19, а так по стране от 15 до 20 градусов тепла.
4: Поймал вайб.
2: Прямо сейчас.

Rocket Lab'si. Только хиты. Только твоя музыка.

0: звезды про завтра. Гороскоп.
1: 17 часов 32 минуты. Гороскоп на завтра. Овны, вы в своем воображении создали некоторую идеализированную картину, которая должна отражать реальную сущность вашего партнера. Но он или она, очевидно, с этой задачей не очень-то справляется. Откройте глаза. Тельцы. Изменить все вокруг нетрудно, однако последующее улучшение потребует значительно большего количества сил, нежели то, которыми вы располагаете. Привлеките к этому процессу других. Близнецы, постарайтесь завтра не дать себе ни малейшего шанса сбиться с пути истинного, ибо возвратиться потом на него обратно сложнее, чем вы думаете. Раки, завтра практически все пойдет вопреки вашим ожиданиям, не говоря уж о желаниях. Но опускать руки не следует. К вечеру может оказаться, что так даже и лучше. Львы, завтра не стоит выставлять на показ причины тех или иных своих действий. Кому-то они могут очень и очень не понравиться. Львы, если вы чем-то недовольны, пока об этом лучше помолчать.
0: Гороскоп. Продолжение следует. СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: Звездный инсайт.
0: Гороскоп.
2: Завтра вы можете с полным правом требовать желаемого. Есть вероятность, что ваши требования будут признаны обоснованными и даже удовлетворены. Если, конечно, вы не станете повышать голос и топать ногами. Запомнили, да, как завтра себя вести, весы? Очень хорошо. Скорпионы, завтра очень велик будет соблазн все бросить и хорошенько развлечься. Увы, это вам вряд ли удастся. На вас будет возложена довольно большая ответственность. Стрельцы, завтра ваша очередь плясать качучу на чьих-то нервах. Воспользуетесь ли вы возможностью? Дело хозяйское. Козероги, завтра, заглянув куда-то без особой на то надобности и узрев там жуткий беспорядок и отчаянно мечущихся среди него людей, вы не сможете не поучаствовать в его беспорядке устранения. Это может занять большую часть дня. Ага. Может, лучше не стоит проявлять излишнее любопытство? Козероги. Водолеи. День завтрашний предназначен для приема внутрь и переваривания большого количества информации. Рыбы. Коллектив – великая сила. Ой, великая. И пусть каждый по отдельности будет не совсем доволен результатом, в целом все получится очень даже хорошо. Самое главное, чтобы небо не упало в нас.
0: Гороскоп.
3: СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Опыт приходит быстро, если ехать глупо.
1: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Sejas kopšanas līdzekļiem 50% atlaide. Rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klētas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
2: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника» – если выгодно, то сейчас.
3: Только три дня с 11 по 13 июня в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику «Биодерма», «Институт Эстедерм», «Виши» и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки «Провизор», «Моллерс», «Натео», «Фьорд» и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
5: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
6: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
7: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок». Строй надежно.
8: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.

0: писанные правила от Drive Time. Сигналить легче, чем думать.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Nu labi, četri.
3: Četri. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
4: Paļi, ko?
5: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas zemnieciskās darbības veicējiem.
6: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet kopā.
8: Lidl предлагает Витазия неделя азиатской кухни. С 11 июня мороженое мочи 210 грамм 3,29. Готовая еда по-азиатски 360 грамм 3,49. И кокос одна штука 2,99. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
9: Марипай.
10: Esmu te pat. Ejam, es tev palīdzēšu.
11: Tev tas ir maz, viņam viss. Maza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
12: Эрик, ты только послушай, куриное филе на гриле.
13: О, это уже звучит хорошо.
12: Филе ментая жареное.
13: Отлично.
12: И сырники.
13: Так, стоп, покажи, что ты там нашла.
12: Это в Lidl. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
13: Все, поехали, берем. Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl, твой рецепт силы.

0: Drive Time с Димом Харовым.
1: Друзья мои, спасибо огромное за совместную прогулку, за совместную поездку. Мне с вами было очень даже комфортно, здорово и интересно. Еще раз огромное вам спасибо. Вот вам мои пожелания. Пусть сегодняшний вечер и сегодняшняя ночь будет как можно менее дождливой, пусть как можно меньше будет осадка в том месте, где вы находитесь, как можно меньше града, который нам был обещан, как можно меньше ветра и прочих вот тех прелестей, в кавычках, которых нас с вами сегодня предупреждали. Ну, по возможности, конечно же. Вот такое мое вам пожелание. Услышимся завтра здесь же на волнах радио СВХ+. Договорились? Вот и хорошо. Это был Дим Харов. Пока. Честь имею.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
1: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
2: Tev nav jāatceras viss. Izvēlies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
3: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē būvservis LV.
4: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
5: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
6: с четверга. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. Сметана 450 грамм евро 59. И черешня 1 килограмм 6,79.
5: Lidl стоит того.
7: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
8: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
9: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
10: Bietes biešu paradīzē.
11: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говоришь глупо.
12: СВК плюс.

0: твоя музыка.
1: Лететь по белому свету, став одним движением ветра. Лететь куда-то вдаль.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Летние прогулки под СВХ Плюс.
1: Лето на плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал. Меня

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Твои лучшие помощники от Parkside в магазинах Lidl с 11 июня. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 33 евро. Лазерный дальномер 19 евро. И шурупы Parkside 2 евро. Lidl стоит того.

0: Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пьяна.

0: Дождались лета. Дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
0: Июнь на плюсе.

0: электронные устройства.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В Доме мебели большая распродажа. Скидки на все товары до 50% с 11 по 21 июня. Успейте обновить интерьер выгодно. Ждем вас в Доме мебели Дзелзова 72. МН Мебелес ЛВ.
3: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
6: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халеб.
8: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
7: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
9: Если чё, я пахну.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.

0: Музыка для всех.
1: Я на стену два крыла, и вижу ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе.
3: Say my name, light me angel like a ray.
4: СВХ плюс.
5: Черный кофе, белый ветер сводит кости, я лечу.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Песня для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг на радио, которая

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Стырил янтарь у антры и старту, Тарас и статр. Едет в Татры и старту, антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Утро ворвалось в дом и проснулась ты. Любимая моя.
1: Радио СВХ+.

музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: И пусть они говорят, что...

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.

У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс. Лето.

0: загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ Плюс. Радио, которое

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: 100% хиты.
2: Я не слишком люблю, когда...

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Радио СВХ+.

0: лучшая музыка.
1: За красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами лето.

СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!

0: Pela cara.
1: СВХ плюс.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе?
0: Процентные хиты.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе. Летоговорки.